0: В этой части галактики расположен зоопарк.
1: Да, мы в зоне зодиакальных созвездий, в так называемом поле зверей. Видите, козерог, лев, овен.
0: Кстати, о барашке. Я слышал такую историю. Во времена Гомера жила одна овечка, прапрабабушка наших баранов. У нее было золотое руно.
1: Но вернемся к нашим альдебаранам. Взгляните направо. Вы видите созвездие льва.
0: Так, раз уж мы летим мимо такого созвездия, нельзя ли пригласить к нам его тезку, моего хорошего друга, Льва Лещенко?
1: Ну, конечно, можно. Тем более, что его голос до сих пор звучал в нашей передаче только в пародиях Владимира Винокура.
0: Сегодня Лев Лещенко впервые в программе «Ты, я и песня» поет своим голосом. С премьерой, товарищи!
1: Песня Вячеслава Добрынина и Роберта Рождественского «Пора домой».

0: Но поскольку Лев Лещенко пел своим голосом, то почему бы то же самое не проделать ведущей нашей передачи Раисе Мухаметшиной? Ведь до сих пор она исполняла только пародии.
1: Да. Я спою песенку про веселых трубочистов, киевских авторов Владимира Бострякова и Александра Вратарева.
0: Интересно, что первоапрельская шутка «А у вас вся спина белая» пользуется наибольшей популярностью как раз у трубочистов. Итак, песня про друзей Карлсона и черных дыр, про трубочистов. На счастье.
2: А я хочу спросить у вас, ну, кто из вас ответит быстро, куда уходят трубочисты, если в дом проводят газ? И если нет, в домах печи и дымоход. Не надо чистить, рукой махнули трубочисты и пошли проситься в трубачи. Трубачи, трубачи, трубочисты, трубачи, забываются все печали. Трубачи, трубачи, трубочисты, трубачи, ну, начните опять сначала. И раз, и два, и три. Потом жизнь пришлось начать. Отмыли все от сажи лица, и после долгих репетиций свой концерт решили дать. Гремел оркестр, как только мог. Происходил концерт на крыше. Летели ноты выше, выше, а внизу народ пришел в восторг.

Еще раз сначала. И раз, и два, и три. Сверкает медь! Смотри скорей! Со всех сторон!

0: смотри, смотри скорей.
1: Внимание, внимание. Говорят, что кто-то слышал, что Карлсон, который живет на крыше, каждый вечер с оркестром будет петь.

0: Взгляните налево, и вы увидите Пегаса, крылатую лошадь, мирно пощипывающую хвосты комет.
1: Интересно, пегасы собираются в табуны или в стаи?
0: Вы знаете, лошади, куда бы они ни собирались, уводят нас от темы. Вернемся на небо. Как известно, его украшают 88 созвездий.
1: А на языке связистов 88 – любовь.
0: Да.
1: Да. Итальянский певец Тото Кутуньо поет о любви.

0: Уважаемые радиослушатели, внизу под нами, у ворот рая, осталось созвездие гончих псов с табличкой «Осторожно, во дворе друзья человека».
1: Присмотритесь, в зеленых пущах зреют запретные плоды раздумий и копошатся змеи.
0: У, сущий ад. Не хватает только чертей, грешников и орфея.
2: Кстати, в нашей передаче участвует победительница конкурса «Золотой орфей», певица из Болгарии Маргарита Хранова.
0: Природа ее наделила и музыкальными, и математическими способностями.
2: Она поступила в консерваторию и технический вуз и не решалась, чему себя посвятить.
0: Но в одно прекрасное время она услыхала голос свыше. «Алгебра, отойди от гармонии!»
2: И выбрала музыку.
0: Мы не знаем, что потеряла математика, но то, что эстрада от этого только выиграла, в этом мы не сомневаемся.
2: Маргарита Хранова, победительница конкурсов в Александрии, Братиславе, Дрездене, Сопоте.
0: В эти дни она находится на гастролях в Советском Союзе. Сегодня Маргарита Хранова поет в передаче «Ты, я и песня».

0: Я хотел бы обратиться к тем, кто в эти майские дни, несмотря на празднично украшенные улицы, настойчиво манящие выйти и полюбоваться ранней листвой, подышать неповторимым весенним воздухом, несмотря на ласковое солнышко, в общем, несмотря ни на что, корпят над учебниками, ведь идут экзамены.
1: Кажется, совсем недавно был сам студентом, а теперь я преподаватель. Ой, я помню, когда я учился в кулинарном техникуме на втором курсе, я влюбился в девушку с первого и остался на втором ее дожидаться. Дождался. Сначала все было хорошо, а потом мы расстались, потому что ее перевели на третий курс. А когда я туда попал, она уже институт закончила. И замуж вышла. Нет, все равно у меня студенты очень хорошие. Вот один недавно выплеснул на меня все свои знания из глубокой тарелки. Пришлось поставить двойку, потому что щи были не наваристые. Пятна сами собой исчезли через 5 минут. Вообще, так волнуюсь. Сейчас идет экзамен. Кто это так громко топает там по коридору? Я вижу, как четким шагом в колонну по три идут 2 студента. По-моему, они сегодня в форме.
2: Экзамены, зачет, коллоквиум не в счет, придется мне не раз

0: А вы почему не отвечаете?
1: Я не студент, я просто приехал к вам в гости и пришел на экзамен, чтобы пожелать вам ни пуха, или как это говорится по-русски, ни перышка.

0: сейчас мы предлагаем вам перенестись на южный берег Крыма.
1: Представьте себе ясное небо, теплое солнышко, распускающиеся магнолии.
0: Об этом и песня Иона Алда Теодоровича и Григория Виеру «Магнолии».
1: Кстати, это премьера песни. Поет София Ротару.

0: Итак, дорогие друзья, наше мини-космическое музыкальное путешествие подошло к концу.
1: Мы совершаем мягкую посадку в заданном районе.
0: И тут как раз нас ждет
1: Валерий Леонтьев.

0: С вами прощаются автор передачи Владимир Калечицкий и ведущие
1: Раиса Мухаметшина
0: и Владимир Винокур.
1: Режиссер Евгений Хорошевцев и оператор Роза Садретдинова желают вам всего доброго.
0: А редакторы Зинаида Гармаш и Диана Берлин, как всегда, ждут ваших писем по адресу: Москва, главная редакция музыкального радиовещания, передача «Передача».

0: Сегодня в программе передача «Ваш собеседник». Мы пригласили к микрофону юности известного актера и режиссера, заслуженного артиста республики Ролана Антоновича Быкова. Вам хорошо знакомы фильмы с его участием «Шинель», «Здравствуй, это я», «Вызываем огонь на себя», «Звонят, откройте дверь», «Мертвый сезон» и поставленные им фильмы «Айболит 66», «Внимание, черепаха», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Совсем недавно телевидение показало фильм «Нос» по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя, где Ролан Быков выступает сразу в трех лицах – сценариста, режиссера и актера. Ролан Антонович получает сотни писем от зрителей, и в этих письмах, конечно, много вопросов. На некоторые из них Ролан Антонович отвечает сегодня у нашего микрофона. Ну и первый вопрос о том, как вы стали актером.
1: Я, наверное, человек, которому всегда везло. Везло, можно сказать, с детства. Везло во всем, даже в том, где я жил. До войны мы жили в длинном коридоре, 43 комнаты. Такая коммунальная квартира с общей кухней. И передо мной с самого детства раскрывались очень многие судьбы людей. И это оказалось для меня огромным везением и счастьем. Потому что 43 комнаты, 43 семьи, 43 романа, которых мне удалось не прочитать, не посмотреть в кино, а видеть своими глазами в жизни. Люди, их жизнь, их судьба – это потом оказалось для меня главным материалом, стало для меня важным в искусстве актера, режиссера. Когда я окончил в 1947 году десятилетку, я подал заявление театральный институт. Точнее, в театральные институты. В 47-м году поступали в институты те, кто вернулись с фронта. И, конечно, предпочтение отдавалось им. Но дело было не только в этом. Мои внешние данные у моих друзей вызывали сомнения в том, что меня примут. И действительно, на весенних экзаменах в студии художественного театра меня не приняли. На моих документах было написано «плохая дикция», никаких данных. Отчаяние овладело мной, однако я поступал и в другие институты. И вдруг в театральном училище Щукина при театре Вахтангова меня взяли на первый курс. Надо сказать, что из всех студентов десятиклассником был, в общем, один я, или нас было двое. Это оказалось огромным моим счастьем, потому что вокруг были фронтовики, люди не просто старше меня на 2-3-4 года, а люди старше меня на целую войну. И то, что мне посчастливилось общаться с этими людьми, то, что они задавали тон жизни курса, да и, может быть, в эти годы всего училища, было для меня огромным везением. А самым большим везением было для меня то, что я попал именно в театральное училище имени Щукина, потому что оно каким-то образом определила всю мою судьбу и весь поиск в искусстве в будущем. В 1951 году я закончил театральное училище имени Щукина. Мне предложили пойти в Московский театр юного зрителя. Я встретился со зрителем, которого полюбил тогда и люблю по сей день. С моим дорогим юным зрителем. Очень интересно, как я начал играть роли в Московском театре юного зрителя. И, как всегда, у каждого актера бывает его величество случай, к которому обязательно нужно быть готовым. Такой случай случился и у меня. Наш ведущий актер Владимир Константинович Горелов сломал руку по дороге в театр. И вот случилось следующее. Зрительный зал полон народу, а главного героя нет. Как потом выяснилось, он уже был в Боткинской больнице. Заведующий труппой подошел мне и строго сказал: «Будешь играть?» Я не понял, о чем речь. Меня куда-то потащили, притащили в гримерную. Рядом со мной сел суфлер, стал мне читать текст. Я ничего не понимал, на меня уже одевали паричок. И тут я догадался, что мне надо играть. Играть за Владимира Горелова, главную роль. Но вы знаете, я вдруг почувствовал, что никакого чувства страха у меня нет. Я ощутил в себе абсолютно щенячью радость, что я сейчас выйду на сцену, Буду говорить и буду играть. Когда спектакль кончился, и мы вышли на аплодисменты, то зрители увидели следующее. На меня прыгали мои партнеры, как сейчас прыгают на хоккеиста, забившего решающую шайбу. Меня поздравляли, целовали, обнимали. Оказалось, что я почти не спутал текста, не спутал почти ни единого слова. Я импровизировал, я был счастлив. Это счастье, очевидно, главное в искусстве актера, кроме роли, кроме ее смысла. Актер должен быть счастлив. Актер должен испытывать наслаждение от своего пребывания на сцене или перед кинокамерой.
0: Вот такое наслаждение от пребывания перед кинокамерой вы, наверное, испытали в вашей первой большой роли в кино, в роли Акакия Акакиевича в картине «Шинель», поставленной Алексеем Баталовым.
1: Я действительно очень люблю эту роль, очень люблю эту работу, очень благодарен судьбе и Баталову за то, что она свершилась. В картине «Шинель» мне посчастливилось сыграть Акакия Акакиевича. Потрясающий по глубине и силе образ, написанный Николаем Васильевичем Гоголем.

департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетала простая муха. Начальники относились к нему холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник стал начальника, прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите» или «вот интересные хорошенькие дельцы», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху. Говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба. Сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом, но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакевич. Как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только уж если слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой чиновник, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой!» И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечия, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и чистым.

0: Ролан Антонович, вы сыграли много разнохарактерных ролей, положительных и отрицательных. Какие роли вы больше любите, и как вы относитесь к своим отрицательным персонажам?
1: Вы знаете, этот вопрос о положительных и отрицательных ролях, я считаю, в нашей профессии досужим разговором, однако он очень волнует зрителя.
2: Я сыграл, пожалуй, один из самых своих любимых эпизодов у молодого режиссера Вадима Зобина в «Днях хирургах» Мишкина, этакого мужичка с деньгами. Очень любопытно сегодня образ, очень любопытно сегодня разбираться в этом характере, в этом человеке, который считает, что если он заработал лишний рубль, он теперь уже хозяин жизни. Горько сознавать, что иногда действительно этот лишний рубль дает возможность свысока глядеть на людей с достоинствами куда более серьезными, куда более значительными. И в этой роли, как и в других ролях отрицательного плана, мне снова и снова пришлось отвечать на этот вопрос, так как же играть отрицательные роли, и в чем здесь логика превращения одного и того же человека. Тут дело-то совершенно ясное. Я актер, исполняющий характер. Ведь каждый из нас, можно сказать, человек хороший. Но можно сказать, или кто-то говорит о каждом из нас, что мы люди не очень хорошие. У каждого человека есть разные черты, и человек про себя знает очень много тайн. Человек через плохие какие-то свои поступки, которых он стесняется, которых он, может быть, никогда не делал в жизни, а которые только, может быть, хотел сделать, может понять другого человека. Дело все в том, что когда разрабатываешь логику характера, когда начинаешь вдумываться в то, что за явление представляет собой этот человек, тогда начинаешь думать о личной твоей борьбе в жизни за какой-то идеал, за какую-то правду, за какую-то цель, за какое-то благое дело. И если вы когда-нибудь боролись, неужели вы не знали своего врага? Неужели вы до конца, как своих 5 пальцев, не знали его черты, его сильные и слабые стороны? Мне только всегда хочется, когда я играю, так скажем, подлеца, отрицательную роль, мне всегда хочется, чтобы было очень понятно и очень это живо. Чтобы не ругаться, знаете, как на квартире, он плохой, он такой, он сякой, он разэдакий, да нет. Разобраться в нем, да так, чтобы было ясно, какой это отвратительный человек.
1: Например, я сыграл несколько подлецов подряд в театре, потом страшного подлеца Тереха, «Вызывая огонь на себя». Вот когда, кстати, я был приглашен режиссером Колосовым на роль «Вызывая огонь на себя» Тереха, я даже сначала хотел отказаться, потому что я не знал материала. Я не был в оккупации, я не видел этих полицаев. Но я вдруг прочел статью в «Комсомольской правде» о предателях, которых судили где-то в Краснодарском крае. И там была одна фраза у журналиста. Была одна четкая фраза. Что же ими двигало? И он, по-моему, высказал прекрасную мысль. Ими двигало чувство страха. Я подумал, стоп, а это я знаю. Я видел в жизни, как, в общем, приличный человек со страху становится мелким и ничтожным. Я наблюдал в жизни, как страх разъедает личность и превращает ее в ничтожество. И тогда я стал исследовать, что же со страху делает Терех, а все. Все от начала до конца со страха. Он же ждет возмездия с первого кадра. С первого кадра я стал ожидать возмездия. Но из-за чувства страха ничтожный человек, который стал предателем, стал еще ничтожнее до полного уничтожения собственной личности, до распада личности, которую мне было важно исследовать в этом фильме. Таким образом, роль есть роль, и ты ее исследователь. А по позиции гражданственной, человеческой, пафос любви к человеку или ненависти к человеку – это сильные чувства. В данном случае я делал роль Тереха не только с ненавистью к нему, а с желанием разобраться, в чем дело. Желанием разобраться в этом механизме. В этом механизме, в механизме предательства. Только есть разница в технологии исполнения роли. Приближать роль к себе или уходить в роль. Когда ты имеешь дело с такой ролью, как, например, роль трубача у Володина в фильме «Звонят, откройте дверь» или роль физика в сценарии Агабабова режиссера Довлатяна «Здравствуй, это я», то ты приближаешь образ к себе, то это твое «я» почти сливается с «я» героя.

0: У каждого художника, как бы ни был он многообразен, всегда все-таки есть своя главная тема, которую он раскрывает в творчестве. Наверное, главная тема Ролана Быкова, если ее сформулировать общим, что ли, образом, – доброта, если конкретней – детство. Ведь в огромном нашем мире, сложном мире, в котором мы живем, к детству нужно относиться особо, потому что человек – существо духовное, и детство – это его духовная природа.
1: Надо понимать, что природа устроила семью как естественный заповедник детства. В заповеднике нельзя стрелять, нельзя убивать, нельзя портить, в семье тоже. Мне кажется, что детство сейчас должно быть охраняемой в духовном смысле этого слова, особенно в недостаточности времени, которое может взрослый потратить на ребенка. Родной взрослый на родного ребенка. Мне кажется, здесь искусство может в чем-то не заменить, нет, ни в коем случае, но помочь матери и отцу. Помочь матери и отцу найти духовную близость, найти ее через прекрасную дорогу эстетических привязанностей. Я помню, что я воспитан на песнях матери, на сказках. И когда мама мне пела песни украинские, то я то плакал, то ночами думал об образах, которые есть в

0: есть все-таки время и желание качать колыбель ребенка. Я думаю, что и у искусства при его космических задачах должно найти время и желание, чтобы быть и колыбель ребенка. Есть разные актеры. Я актер, ну, у нас в театре это называется разнохарактерное. И тем не менее, наверное, все-таки актерская тема, не только режиссерская, тоже есть. Наверное, это желание найти живое во всем.
1: Мне хотелось бы, чтобы люди могли отыскивать через то, что я делаю, какую-то дорогу к своему собственному счастью. Я не могу назвать эту дорогу для каждого она своя. Я никому адреса счастья дать не могу, но я могу сделать одно. Я могу постараться в человеке возбудить, может быть, жажду чуда, может быть, веру в чудо, такую веру, которую, например, разделяю я.
0: Я реалист и в то же время человек, абсолютно верящий в мечту и в сказку. Что это значит? Я считаю, что неверие в сказку и неверие в мечту, оно очень вредно для организма. Понимаете, вредно. Вредно для особи, как говорилось в старь.
1: Я к чуду отношусь очень просто. Я знаю, что чудеса бывают, и что чудо – вещь-то нормальная. Без чудес вообще никакой, так сказать, правды быть не может. Я это говорю не как парадокс, а как просто истинное убеждение. Потому что, ну, неужели же не чудо все, что происходит вокруг нас? Наверное, необходимо влюбить человека в чудо. И если человек поверит в чудо, человек поверит в свое счастье. А мы же знаем, кто верит в победу, побеждает чаще. Кто верит в чудо, может найти это чудесное в жизни. Мне кажется, что вот та роль, которую мне посчастливилось сыграть недавно в сценарии Александра Александрова «Деревня утка», я там играл Шишка Домового, это, в общем, роль о вере в чудо, о детской вере в чудо, потому что Шишок – этот рогатый домовой, обычно домовой старинной северной русской деревни, он существует только якобы для ребенка. То есть якобы существует только в мире детей, потому что, как он с печалью говорит, почему это, когда все вырастают, меня позабывают и думают, что меня вообще на свете нет. Это очень глубокое, серьезное произведение, но достаточно грустное, потому что девочка, которая видит этого Шишка в деревне, уезжает в город, она вырастает, ее окружают большие заботы детского московского дня. И вот я не сыграл этой сцены в картине, но мне бы очень хотелось сыграть такую сцену, где бы мой Шишок, прощаясь с девочкой, говорил бы ей следующее. «Хочешь, я тебе загадаю загадку по арифметике? Вот, знаешь, из пункта А в пункт Б вышел поезд, а из пункта Б в пункт А навстречу поезда вышла дрезина. И вот такой вопрос, почему они не встретились? Не знаешь? Ответ-то простой – не пришлось». И вот пришлось или не пришлось, даже в загадке по арифметике, мне кажется, очень важным сейчас. Потому что может случиться так, чтобы пришлось, а может случиться так, чтобы не пришлось. И, наверное, здесь очень важно верить в то, что все сбудется, все придется. Это не значит, что я прекраснодушно утверждаю всем, кому плохо, кому неважно, кому грустно, кому горько, кому одиноко, что все это хорошо, все ерунда, все пройдет. Да нет, за то, что прошло, наверное, надо и бороться, наверное, надо, чтобы посчастливилось, наверное, надо, чтобы пришел друг, наверное, надо, чтобы пришла помощь. Но при всех случаях, для того, чтобы все это случилось, надо верить в чудо, надо верить в сказку. И мне думается, что это лежит в основе многих работ, которых я делаю.

0: Актерская профессия иногда со стороны кажется только радостной, и поэтому легкой. Вот вы, Ролан Антонович, говорили о празднике, о наслаждении. Но ведь и труд это огромный. Каждая новая работа – это преодоление трудностей, это сложности и часто неудачи.
1: Конечно, труд огромный. Представьте себе, что у вас что-то в жизни не получалось. Ну, помните, как в детстве не получалось чертеж по чертению. Чертишь, чертишь, и вдруг клякса, и все заново надо делать. Ну, не получается. Наверное, большей муки нет для

0: человека. Так вот, актерская профессия состоит в том, что не получается. Потому что как только получилось, работа кончилась. И начинается снова другая работа, которая опять не получается. Значит, это, в общем, 30 лет скоро, как я работаю актером, это 30 лет муки. Это 30 лет не получается. Ну, что получилось, стоп, снято, пошли дальше. И потом физически очень тяжело. Просто физически очень тяжело. Ведь бывают разные съемки. Например, в той же шинели. В той же шинели мне нужно было пробежать без пальто, там, когда с меня сняли шинель, бежать, значит, взывать к людям, искать спасение, искать этих бандитов, которые меня ограбили. Был выбран кадр около Ленинградского университета, в галерее, 250 метров до угла и 250 метров от угла. Подумаешь, 500 метров. Да, но 250 метров от угла и 250 метров от угла – это в одну сторону 500 метров. Обратно вернуться на точку – километр. 15 репетиций – это 15 километров. 13 дублей – это еще 13, 28, около 30 километров. За смену человек бежит в мороз, раздетый. И чтобы была большая вьюга, у всех углов поставлены самолетные моторы, так называемые ветродуи. Чтобы ты, не дай бог, не мог попасть в какое-нибудь тихое место. Поэтому в бурю 30 километров бегом. А разве внутри роли? Не бывают ли такие тупиковые случаи, когда ты чувствуешь, что не ты должен играть, а кто-то другой? Когда ты чувствуешь, что ты сам себе не веришь? Когда необходимо преодолеть себя, преодолеть по-настоящему, преодолеть так, чтобы было... чтобы победа была, в конце концов, легка, мне кажется, что вот огромное желание человека в любой ситуации победить, независимо, то ли это профессия актера, любая профессия, необходимо вот это мощный, может быть, детский азарт, желание победы, желание преодоления всего, себя, ситуации. Мне кажется, это в любом деле, наверное, очень серьезно и очень важно.
1: Недавно состоялась премьера телевизионного фильма «Нос» по повести Николая Васильевича Гоголя. Что могли бы вы сказать об этой своей работе?
0: Сейчас для меня главным волнением является моя премьера фильма «Нос», где я и автор сценария, и актер, исполняющий несколько ролей, и режиссер-постановщик. Картина меня волнует безумно, картина меня волнует, потому что я как бы родился на Гоголе, о чем я рассказывал, родился прямо из гоголевской шинели, и вдруг снова прихожу к Гоголю, и если мне позволит случай и счастье, приду к нему снова и снова. И не только потому, что рядом с Пушкиным это мой любимый писатель, но и потому, что я вижу, что Гоголь мне помогает проявлять то, чем я был занят все последующие годы. Фантастическая и музыкальная эксцентрическая сказка «Айболит 66», представление, лирическая сказка со смещением реальности и условности в фильме «Автомобиль Скрипка и собака Клякса», и вот уже совершенно серьезное, глубочайшее, первое в литературе, такое удивительное, действительно потрясающее, имеющее чрезвычайно глубокий смысл, смешание реального и действительного в повести «Нос» Гоголя. Я ведь знаю, что когда вышла повесть, а вышла она больше 100 лет тому назад, то не все поняли ее одинаково. Софи Карамзина, дочка нашего замечательного русского писателя-историка Карамзина, совершенно не поняла вещи. Она была женщиной интеллигентной, образованной для своего времени. Она содержала литературный салон, где бывали такие люди, как Пушкин, Вяземский, где велись самые прогрессивные разговоры. Но вдруг Софи Карамзина пишет в письме матери одну фразу. «Вчера прочла билиберду Гоголя «Нос». И только Пушкин вдруг издает с очень интересным предисловием эту повесть в своем «Современнике», где пишет, что повести мы нашли столько удивительного, замечательного, оригинального, фантастического, что решили уговорить автора дать нам ее возможность напечатать.
2: И понятно было недоумение читателей, современников Гоголя, когда они в повести читали о встрече человека со своим собственным носом.

0: Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета, дверцы отворились, выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитым золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, прибоку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считается в ранге статского советника. По всему было заметно, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретой, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться. Он искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник, и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.
1: «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь».
2: «Что вам угодно?» — отвечал нос, обратившись.
1: «Мне странно, милостивый государь. Мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь?»
2: «Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь».
1: «Как мне его объяснить?» – подумал Ковалев. И, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, при том, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие, вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
2: «Ничего решить не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснить удовлетворительнее».
0: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства. «Я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите, ведь вы мой собственный нос?»
3: Нос посмотрел на Ковалева, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь, я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству». Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать.

0: Сейчас, когда уже приходят первые письма от зрителей, а у меня длительные взаимоотношения со зрительской корреспонденцией, которую всегда очень люблю, даже приходят сердитые письма, я начинаю понимать, что, конечно, не всеми одинаково воспринимается эта картина. Это ничего, что мы чего-то не понимаем, а потом вдруг начинаем понимать.
1: Я хотел бы обратиться к тем зрителям, которые на меня сердятся за картину.
0: Вы уж не сердитесь, я лучше всего сошлюсь на свой пример. Вот я ничего не понимал в балете. Но когда я увидел Уланову в Джульетте, когда я видел гениальную балерину, для меня вдруг открылся балет, и сейчас нет для меня более любимого искусства. Я также не понимал и оперу. Мне было это непонятно, не понимал ни одного слова, пока я не услышал пластинки Шаляпина, пока я не встретился с гениальным исполнением оперных партий. Более того, мой самый любимый поэт Маяковский, поэт, на конкурсах которого я получал премию. И вот вам пример буйного моего непонимания. Когда на уроке литературы в 7 классе я спросил у своего любимого, причем учителя литературы, а разве бывает такая поэзия, где стихотворение называется «Разговор на Одесском рейде двух судов Красная Абхазия и Советский Дагестан»? Когда я выговорил это длинное название, да еще с издевательской интонацией, весь класс грохнул, потому что в эти годы всегда кажется, что твой товарищ прав, когда он пытается каким-то образом подколоть своего педагога. И вот надо же такому случиться, что именно это стихотворение теперь стало моим самым любимым стихотворением. И если вы позволите, я вам сейчас его прочту. Даже название сейчас для меня звучит прекрасно, оригинально, смело и свободно. «Разговор на Одесском рейде двух судов. Красная Абхазия и Советский Дагестан. Перья облака, закат расконарейте, опускайся южной ночи гнет, пара пароходов, говорят на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. Что сигналит, напрягаю я морщины лба, красный раз погаснет, и зеленый. Может быть, любовная мольба, может быть, ревнует разозленный, может, просит. Красная

Подойди сюда и рядом стань. А в ответ коварная она: как-нибудь один живи и грейся, я теперь по мачте влюблена в серый коминтерн трехтрубный крейсер. Все вы бабы, трясогузки и канальи, что ей крейсер, дылды и пачкун? Поскулил и снова засигналил: кто-нибудь пришлите двочку. Скучно здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморский округ, синь слезищу морем оброня. Я не знаю, как мне удалось сейчас прочесть их стихотворение. Я давно очень не читал стихов. Я просто безумно люблю эти стихи. И это лишнее доказательство того, как можно от действительно простого непонимания прийти к самому обыкновенному пониманию, что я каждый день и каждый час вижу в своей собственной жизни. Вот мне 48 лет, вот через 2 года 50. И, боже мой, чего же я только не понимал, приступая к такой работе, как экранизацию фильма «Нос». Я верю в картину «Нос». Я верю, что она пройдет к зрителю. Как когда-то ко мне пришел Маяковский, балет, опера. Как когда-то ко мне пришли самые сложные фильмы, которые я сначала не понимал.

Дорогие друзья, сегодня вашим собеседником был заслуженный артист республики Ролан Быков. Мы благодарим Ролана Антоновича за интересную беседу, ждем писем от радиослушателей и прощаемся с вами до новых встреч в эфире. Сегодняшнюю передачу подготовили журналистка Галина Каптерева, редактор Наталья Бехтина, музыкальное оформление Людмила Козленко, звукооператор Алла Петрищева. Всего вам доброго, друзья!

0: Февраль, год 1993. Не успеваешь фиксировать время. Кажется, давно ли мы поздравляли слушателей с наступлением Нового года, а уже скоро в двери постучится март.
1: Да, и тесно событиям на маленькой площади календаря. Конечно, наша передача вместит лишь малую талику новостей литературной и музыкальной жизни.
0: Вы услышите в ней сегодня такие сюжеты. «Как живешь, Нева?» Встреча в редакции журнала.
1: Александр Рахманинов из рода Рахманиновых.
0: Полку петербургских университетов прибыло. Репортаж с Выборгской стороны.
1: Памяти Галины Скопы-Родионовой.
0: Поэтические дебюты Михаил Крепс.
1: Мариинка приглашает на променад.
0: Книжные редкости Айседора Дункан «Моя исповедь».
1: Фильмы и годы. Киностудия «Ленфильм» на пороге юбилея.
0: И завершит нашу передачу музыкальный очерк «С днем рождения, песня».
1: В последний раз я была в редакции журнала «Нева», наверное, чуть больше года тому назад, и сразу же обнаружила признаки перемен в знакомом здании на Невском. Еще на улице какой-то юноша, увидев, что я направляюсь к этому дому, вдруг остановил меня вопросом, не продаю ли я доллары. Вопрос стал понятен, когда сразу за дверью подъезда, даже еще не ступив в вестибюль, я обнаружила вход с вывеской «Банк», надпись, рекомендующую заходить по одному, и дежурного милиционера за стеклом. К счастью, меры предосторожности не распространялись на посетителей редакции. А на втором этаже меня уже не удивил после этого еще один знак времени. Вывеска акционерного общества «Кронверк» рядом со спасательным кругом с надписью «Нева». Интересно, помогает ли эта символическая визитная карточка журнала держаться редакции на плаву? И все-таки, несмотря на такой современный антураж, эти приметы нового сохранили былой воздух, редакционные помещения, белый лепной зал, комнаты сотрудников, кабинет главного редактора Бориса Николаевича Никольского.
2: Да, банк, правда, прямого отношения к нам не имеет, а вот что касается акционерного общества «Кронверк», то мы с ним заключили договор о совместной деятельности, и надо сказать, что благодаря этому, вот в прошлом году, когда мы попали в очень трудное положение, мы сумели все-таки выжить. Так что тут можно сказать только слова благодарности «Кронверку».
3: Мы в оглавлении встречу с вами обозначили таким полушутливым названием «Как живешь, Нева». Но я представляю себе, что, наверное, на этот вопрос однозначно ответить очень сложно.
2: Действительно, наша жизнь сегодня полна противоречий. Вот даже возьмем такой самый простой вопрос. Журнал жив постольку, поскольку у него есть подписчики. Пока есть читатели, журнал живет. И в то же время сейчас у нас получается такая ситуация, что чем больше подписчиков, тем больше мы несем потери финансовые. Потому что инфляция съедает все деньги, и если в прошлом году, когда нам надо было определить цену за подписку, и мы назначали ее 25 рублей, повысив 10 раз, нам казалось, что эта цифра прямо непереносимая. Да и подписчикам тогда также казалось. Ведь это было в марте-апреле прошлого года. Сегодня же оказывается, что эти 25 рублей не покрывают совершенно наших расходов. То есть опять мы на каждом номере несем убытки где-то примерно 1,5 миллиона. И вот хватаешься за голову каждый день от этих счетов и не знаешь, чем заниматься. То ли читать рукописи, то ли думать о том, как выйти вот из этих финансовых затруднений. Но тем не менее мы все-таки надежды не теряем.
1: Ну а что остается, если жизнь подкидывает проблемы, как говорится, каждый день? Но ведь сами рвались в рынок, сами этого хотели.
2: Знаете, мы этого хотели, но вот я часто себя спрашиваю, этого ли мы хотели? И я, к сожалению, должен ответить на вопрос, что хотели все-таки мы не этого. Во всяком случае, представляли мы себе наше будущее, ближайшее будущее, вот 3 года или 5 лет тому назад. Надо говорить честно, мы представляли себе совсем по-иному. Понимаете? Мы не думали, что масса людей попадет в такое бедственное положение, в котором они пребывают сегодня. Мы себе, конечно, не представляли, что и наша культура, и литература, в частности, попадет тоже в такую прямую зависимость от коммерции. Нам, правда, иногда есть, конечно, такие, радикалы-критики, которые говорят, а подумаешь, о чем жалеть? У нас вроде и литературы-то совершенно не было. Мол, она и отправилась туда, куда и должна была отправиться.
3: Я думаю, что это неправильно.
2: Это совершенно неправильно. Так мы снова скатимся к тому состоянию, в котором однажды пребывали, когда оплевывается все прошлое, и вроде бы надо начинать с нуля, надо начинать с белого листа, это совершенно неверно.
3: А как вот вы формируете портфель редакционный?
2: Ну, во-первых, у нас есть наши любимые, постоянные авторы, которых мы очень ценим, которые являются нашей, я бы сказал, даже гордостью. Это такие, как, например, Лидия Корнеевна Чуковская. Вот сейчас мы, наконец, с четвертого номера начнем печатать вторую книгу ее записок об Анне Ахматовой. Первую, как известно, мы напечатали у себя в журнале. Она вызвала широкий отклик.
3: Да, это была прекрасная публикация. Да.
2: И вот, наконец, Лидия Корнеевна, человек очень требовательный к себе, значит, закончила вторую книгу. И вот что любопытно. Эта книга уникальна по-своему, потому что, казалось бы, это записки об одном человеке. Но оказалось, что это такой срез общественной жизни того времени. То есть картина общественной жизни нарисована очень широко и очень убедительно. Вот другой наш любимый автор живет не здесь, живет в Америке, но мы связаны с ним тоже очень тесными узами. Это Роберт Конквист, автор знаменитой книги «Большой террор», которую мы напечатали. Значит, сейчас он нам передал книгу свою новую, это «Политическая биография Сталина», которая, при том, что о Сталине написано много, и, казалось бы, мы почти все знаем, тем не менее, когда этот материал исследуется человеком такого уровня, и художником, и мыслителем, как Роберт Конквист, этот материал приобретает, я бы сказал, особую ценность и особое значение для читателя. Вот это один круг наших авторов. Значит, другой круг авторов – это люди, которые сравнительно недавно вошли в литературу, в частности, ленинградские фантасты. Вот у нас в свое время печатались в Неве и достаточно широко братья Стругацкие. К сожалению, Аркадий Стругацкий уже ушел из жизни к нашему большому горю. Сегодня на страницах журнала у нас представлены и будут представлены представители ленинградской школы фантастики, выходцы, если можно употребить такое слово, из семинара Бориса Стругацкого. Это и Вячеслав Рыбаков, Андрей Столяров, особенно активно сейчас у нас печатается, Александр Щеголев. И вот эти люди, они вносят, я бы сказал, такую свежую струю на странице журнала, потому что у них свое видение мира, свое отношение к миру, уже несколько отличающееся от того, которое есть у нашего, например, поколения. И третий путь поиска авторов – это привлечение на страницу уже совсем новых для нас имен. Вот, например, мы сейчас в третьем номере печатаем повесть Александра Черницкого, он живет в другом городе, не в Петербурге, называется «Встреча с Папой Римским». Это описание путешествия в Польшу наших, так сказать, лжепаломников, которые едут якобы на встречу с Папой Римским, и поэтому они пользуются всякими льготами, и их там досмотром не устраивают, как людям, которые движимы святым чувством. А на самом деле они едут с одной только целью – продать, купить. По-моему, это очень яркая вещь и очень такой, я бы сказал, своеобразный документ нашего времени.
1: Борис Николаевич, а вот как вы думаете, что из нашей сегодняшней литературы останется на десятилетие?
2: На этот вопрос, конечно, отвечать довольно трудно, поскольку многие прогнозы часто не сбываются. Но я думаю, что все-таки произведения, те, которые вызывают сегодня наибольший интерес, не в силу их какой-то вот сиюминутной актуальности, а именно потому, что они поднимают проблемы общечеловеческие, они, конечно, останутся.
1: «Нева» еще не закончила свои расчеты с подписчиками прошлого года. Вышло пока только 9 номеров. На выходе 10, 11 и 12 будут объединены в одной книжке, правда, увеличенной по объему. В свое время традиционны были и на страницах «Ленинградской правды», и у нас в редакции ежемесячные обзоры наших журналов. Предлагался какой-то ориентир для читателей. Теперь этого нет. Периодические публикации, а обзоры, конечно, были таковыми, не могут зависеть от воли случая, а журналы, практически все, мы получаем часто с многомесячным опозданием. Если вообще получаем. Перед встречей с Борисом Николаевичем Никольским я перелистала снова номера журнала «Нева» 92 года. Мой предыдущий вопрос отчасти продиктован и впечатлением, которое у меня сложилось. Я понимаю, что литературный шедевр – это всегда событие и всегда редкость. Ответить на запросы сегодняшнего читателя трудно вдвойне.
2: пугаться того, что из журнала, допустим, с годового комплекта журнала остается, вспоминается потом, допустим, одна вещь или две вещи, там, по-моему, это уже хорошо. Потому что остальное – это текущий процесс. В свое время Сергей Наровчатов говорил. У нас часто хотят, чтобы были только сливки. Но сливки, как известно, без молока не могут быть, понимаете? Есть сливки, есть снятое молоко, но это единый процесс.
3: Да, и все-таки восприятие читательское меняется. И читатель изменился сам.
2: Конечно, я думаю, даже очень сильно. И, кстати говоря, в этом проблема журнала заключается достаточно серьезная. И какие-то устои наши, представления ломаются так быстро, что литература попросту даже за этим не успевает. Это одна из причин того, что падает, в общем-то, и интерес к журналу. В частности, к журнальной публицистике. Потому что сегодня журнальная публицистика уже не успевает за движением жизни. И поэтому мы снова приходим к тому, к той задаче, которая изначально и должна стоять перед литературным журналом. То есть писать о проблемах, важных для человека, не только вот в сию минуту, а о вечных проблемах человеческих, о таких, как любовь, жизнь, смерть, человеческая отзывчивость, человеческое доверие, человеческая душа.
3: А такие качества, как патриотизм и гражданственность, вы умышленно не назвали или просто не вспомнили?
2: Честно говоря, вот после развала Советского Союза очень трудно определить, что такое патриотизм. Любовь к родине, я бы скорее поставил бы здесь. Любовь к своему городу. Вот назовите это патриотизмом.
3: Я обратила внимание, что у вас здесь висит старая афиша встречи с редакцией журнала «Нева» во Дворце культуры работников просвещения. Это март 89 года, и мне кажется, что очень знаменательное название было придумано для этого вечера. Дано ему «На пути к истине». Вы еще по-прежнему на этом пути или уже все-таки какие-то шаги сделаны?
2: Вы знаете, мы все еще по-прежнему на этом пути, и боюсь, что мы еще дальше от истины стали, чем были в марте 89 года. Хоть я и говорю это вроде с улыбкой, но как это ни печально, по-моему, это сегодня действительно так. Потому что вся наша жизнь настолько сегодня противоречива, настолько запутанна, что разобраться в ней, разобраться, что есть истина, а что ложь, сегодня очень трудно. Вот я, кстати, пытаюсь это сейчас сделать в своей новой работе, в своем романе.
3: Я, кстати, хотела спросить, кому сейчас труднее, главному редактору Борису Никольскому или писателю Борису Никольскому?
2: Знаете, главному редактору трудно по той причине, о которой мы уже с вами говорили. Потому что приходится ломать голову над тем, над чем раньше я голову, в общем-то, не ломал. Когда садишься за свой письменный стол, писательский, вроде уходишь от этих проблем, и тут становится легче, потому что ты в своем мире. Но тяжелее, потому что осмыслить тот опыт, который у меня возник, как у человека, бывшего и членом Верховного Совета, и народным депутатом СССР, и имевшего контакты с очень многими интересными людьми. Вот осмыслить все эти встречи, весь этот опыт, понимаете, свой и нравственный, и политический, это, конечно, непросто.
3: Для этого вы романы пишете, да?
2: В общем, для этого есть желание то, что мною все-таки уже пережито, то, что перечувствовано, вынести на страницы романа. Если говорить по сюжету, это нечто вроде политического детектива, поскольку там сюжет очень острый. С другой стороны, это и своего рода исповедь человека. А герои романа, основные, центральные герои, в общем-то, вымышленные, так сказать, собирательные образы, как обычно это бывает в художественном произведении, но там также точно действуют и реальные лица, начиная от Горбачева и кончая рядовыми депутатами, так скажем, но имеющими свои фамилии. Роман фактически уже почти завершен, и я надеюсь, что во втором полугодии он появится у нас в журнале, если он будет устраивать прежде всего меня лично как автора, когда я уже прочитаю его начисто перепечатанным, и моих товарищей по редакции.
3: Ну что же, как говорится, в добрый час.
2: Спасибо, спасибо большое.

0: Я русский композитор, и мое отечество воздействовало и на мой темперамент, и на мое мировоззрение. Поэтому и моя музыка русская. Эти слова были сказаны Сергеем Васильевичем Рахманиновым в конце жизни в 1941 году. Несмотря на то, что он долгие годы прожил вдали от родины, в его многосторонняя творческая деятельность действительно остается ярким выражением и гордостью русского гения. Именно это и делает ее достоянием всей мировой культуры.
1: Отрадно сказать, что празднование 120-летия со дня рождения замечательного русского композитора наконец-то обретает заслуженные масштабы и в нашей стране, и за рубежом.
0: Хотя, как ни странно, идея и организация по проведению празднования принадлежит не нам. Казалось бы, это долг именно соотечественников композитора, а принадлежит его потомкам, живущим в Швейцарии.
1: И вот наш музыкальный редактор Ирина Павлова беседует с Александром Борисовичем Рахманиновым, внуком Сергея Васильевича Рахманинова. Александр Борисович – президент Интернациональной ассоциации Рахманинова в Швейцарии. Собственно, благодаря его неутомимой деятельности и началась около 3 лет назад подготовка к юбилейному событию. Итак, мы включаем запись.
2: Мы задумали об этом 3 года назад. Мы создали интернациональную ассоциацию Сергея Васильевича Рахманинова в Швейцарии. Потом мы не только делаем, мы выпускаем фильм. Мы союз телефильм, значит, закончен. Уже 2 года, значит, будет документальный фильм 52 минуты. Он был сделан по-английски, чтобы как раз можно было его выпускать в Англии, и в Америке, и в Австралии. Самое большое количество людей на одном языке. И с музеем мы устраивали выставку 2 года назад. Музей Глинка приезжал в Люцерн на фестивал. 5 недель выставка вместе с помощью музея Глинки. Вы, может, знаете, что есть тоже большой международный конкурс в Англии, в Лидзе. Это самый большой конкурс для пианистов на Западе. Значит, в этом году у нас тоже вместе мы работаем. Там будет специальный приз тоже Рахманинова. И мы надеемся, что тут на этом конкурсе тут будут выбраны 3, 4 или 5 русских пианистов, которые, конечно, если они были бы там с успехом, перешли бы все бы препятствия, для них была бы очень интересная карьера.
3: Конечно, для которой всегда важно успешное начало. Нельзя не упомянуть такой факт. Усилиями и финансовой поддержкой Александра Борисовича в Москве организован Рахманиновский центр, на который была возложена работа по организации первого международного конкурса пианистов имени Рахманинова, как известно, завершившегося вчера. Благотворительность, помощь России в традициях семьи.
2: Мы, значит, стараемся устроить какую-то международную память, и это начинается с 15 августа в следующем году. Значит, на фестивале в Люцерне они пригласили 14 пианистов, и я очень жалею публику, потому что они должны выслушать с 10 утра до 11 часов вечера, значит, 13 часов. Будет каждый пианист играть 50 минут, и только музыку Рахманинова. Потом у нас 17 сентября в Франкфурте должен быть фестиваль. В Германии, значит, мы стараемся сделать что-то необыкновенное один раз, потому что если нельзя устраивать 2-3 раза, потому что если вы что-то устраиваете 2-3 раза, это нельзя назвать необыкновенным. Потом 11 октября в Париже, и это будет, значит, благотворительный концерт, и цель для Санкт-Петербурга детей. Будет благотворительный концерт, и деньги будут даны для Санкт-Петербурга. И последнее, значит, самое мы считаем важным, это зал номер 1 мировой. Это Нью-Йорк, значит, Карнеги-Холл, 18 октября. Мы нашли 32 новые композиции Сергея Васильевича Рахманинова в музее Глинки. И сейчас их печатают в Гамбурге. 37 новых вещей, которые никогда не слышали на Западе. Будет 4 книги изданы. 1 книга только для пиано-соло, потом на 2 роялях, потом хоровые и потом религиозные книги. Значит, и будут представлять, значит, 15 августа в Люцерне 2 или 3 новых фортепиано вещей.
3: Ну и, конечно, что особенно интересно было услышать из уст внука его воспоминания о своем знаменитом дедушке. Мы знаем, детские впечатления бывают очень сильны и сохраняются на всю жизнь.
2: Каждое лето Сергей Васильевич приезжал в Европу, и мы 3 месяца проводили вместе, потому что все эти интернациональные, что назывались, пианисты, у них было 2 сезона. Значит, приблизительно от октября до мая месяца в Соединенные Штаты, а потом они приезжали в конце мая до сентября, сезон в Европу, что называлось, значит, играть в Париже. Поэтому он себя и построил дома на озере в Швейцарии. И как он многих писем написал, он себя первый раз опять почувствовал себя дома. Там он написал, как вы, наверное, все знают, значит, знаменитую рапсодию на тему Паганини и 3-ю симфонию. И оттуда есть очень ясные воспоминания. Что вам рассказать? Ну, это невероятная дисциплина. У него было все по хронометру. Я, к сожалению, никакого музыкального таланта у меня не перешло генетически. Но несколько вещей перешли, как хронометр. Значит, 7:30 утра точно. Не добивалось второй звон, потому что у нас стоят черные, большие, колоссальные часы, которые 2 метра вышины. И они звонят, значит, каждую четверть. Значит, звонил на половину, на 30 минут, и когда второй звук происходил, он входил и имел утренний кофе. Он работал больше, чем все пианисты, которые сейчас на этом конкурсе в Москве трудятся. От 8 до 12 работал. И у него был какой-то специальный внутренняя дисциплина. Скажем, сейчас у нас на озере живут и Аскенази, и Вайсенберга. И на этом озере чудный, конечно, вид. И чтобы они хотят смотреть на вид, у них все рояли стоят так, что он играет на рояле Аскенази и смотрит на озеро. А если вы к нам приедете, вы увидите, что Сергей Васильевич был гораздо более серьезный парень, потому что он сидит спиной, чтобы не развлекались. Значит, его рояль, он ничего не смотрел на этот замечательный вид. Только он знал, что я очень часто, как дети, знаете, смотрят через окно, любят нос к окну. Значит, я смотрел, как он играл, я часто любил. И когда было точно 12 часов, значит, он поворачивался и мне делал знак, чтобы войти обратно. И мы играли там дома за его рояль 4 руки. Первый характеристик – это колоссальная дисциплина его. И это надо еще больше подчеркнуть, потому что все биографии говорят, что когда он был малый парень, он, наоборот, был плохой школьник, потому что он часто из школы исчезал, чтобы кататься на коньках. И говорят все, что он был большой специалист, чтобы 3-ку возвратить в 5-ку. Он был как-то, как будто 2 человека в него, значит, и поэтому пресса о нем говорит абсолютно неверно. Значит, пресса видела его и встречалась с ним, когда он был серьезный, или работал, или композировал. Это одно. А потом, начиная в 5 часов, он абсолютно был другой. Он играл с нами, и бегал по саду, и веселился. Он был колоссально добрый, я помню. Он всем делал подарки. И у него была колоссальная возможность выслушать других. Когда начиналась война в 1939 году, как каждый хороший отец, хотел, конечно, свою дочь увезти, где было менее безопасно, в Америку. А моя мать не могла оставить своего мужа, который был на войну вызван. Значит, он ей подарил маленькую коробочку с розовой лентой. И в этой маленькой коробочке был ключ. Был замечательный дом абсолютно далеко от Парижа, чтобы был, значит, все обдумал, и это всегда презентация была невероятная его подарок.
3: Любопытно, что это самое качество некогда определило фамилию рода Рахманиновых. Если вернуться в его историю, то там есть упоминание о потомке молдавских князей Василии по прозвищу Рахманин, что в московских краях означало «хлебосольный», «щедрый», «расточительный». Вот как далеко уходят фамильные корни.
2: Конечно, он был не как все. Это способность, вы знаете, что он раздавал, я не знаю, какое количество миллионов и в долларах, и в рублях, всем даже незнакомых. Он мог спонсоровать собственного моего отца, скажем, чтобы не выходить из собственной семьи. Мой отец начал, как многие русские, как шофер такси 7 лет. А потом он ему подарил полный бюджет 3 года, чтобы закончить университет. Такое же широкое сердце было.
3: Чем же закончить интервью? Я думаю, благодарностью человеку, столь верно и бережно хранящему память своего великого предка. Хотелось бы в связи с этим выразить надежду, что пословица «Иваны родства не помнящие» уйдет все же когда-нибудь из нашего обихода за ненадобностью. И пусть закончит эту беседу музыка. Сергей Васильевич Рахманинов остался в истории музыкального искусства как дирижер, композитор и исполнитель, и в каждом из этих проявлений достиг вершин. Нас убеждает в этом еще раз вот такая редкая запись. За роялем Сергей Рахманинов.

0: Боже мой, как давно я не слышала духового оркестра. Я вспоминаю это воспоминание юности. Вы знаете, Николай Сергеевич, идешь, бывало, вечером мимо летнего сада, играет музыка.
1: Или выходишь из театра после спектакля, а в саду отдыха тоже выступали оркестры.
0: Но наш корреспондент Ирина Иванова, кажется, сейчас докажет нам, что не все прекрасное в прошлом.
2: Да, это действительно так. И этот оркестр играл по весьма торжественному и радостному поводу.

0: минувший январь добавил к многочисленным учебным заведениям нашего города еще одно, весьма необычное. В Петербурге открылся первый в стране университет культуры российского офицера. Событие это происходило на Выборгской стороне, в клубе военно-медицинской академии. Рождение этого университета неразрывно связано с именем человека, хорошо известного в городе, режиссера, руководителя Петербургского поэтического театра Ивана Даниловича Росомахина.
1: И нашего коллеги, кстати, потому что Иван Данилович не менее известен и как блистательный телерадиорежиссер.
0: Я думаю, что его режиссерскую руку, режиссерское видение ощутили все те, кто пришел в тот вечер в клуб военно-медицинской академии.
2: Не случайно, наверное, открытие университета культуры русского офицера вот здесь, в Академии военно-медицинской, началось необычно. Духовой оркестр сидит на сцене, зритель входит и слышит музыку, как будто за занавесом. Нет, это живой духовой оркестр, но он не ревет во всю мощь. Это лирические, скорее даже забытые мелодии. Почему? Потому что университет российского офицера, как он задуман, он обязан, ну, в какой-то мере сохранить, пробудить, а самое главное – не потерять того дорогого, что присуще русской душе. И не случайно именно в России духовые оркестры были в каждом городке. В парке вечером или днем, а там, где приходили военные, останавливались на какое-то время, духовой оркестр – это тоже культурная единичка того, что происходило в стране. Потому что духовой оркестр заставлял посидеть, помечтать, не спешить, уйти от суетного. Не случайно продумал начало. Я попросил, посадите ваш оркестр на сцену. Пусть они будут почетными гостями и участниками этого мероприятия. Большое спасибо за то, что они дали настрой. Люди, которые будут сейчас выступать, тоже не будут торопливы, не очень многословны. Потому что каждый из них – это явление. И то, что мы хотим здесь сделать, сообща вместе с военными – оно не требует суеты, и дай бог сосредоточиться в тишине.
0: Иван Данилович познакомил меня с теми, кто вместе с ним будет вести эту необычную школу культуры, школу искусств. Все люди очень известные, каждый в своей области. Философ Элеонора Борисовна Краинская, искусствовед Анатолий Федорович Дмитренко, историк архитектуры Вера Евсеевна Флигель, филолог Александра Александровна Пурцеладзе, профессор консерватории Екатерина Алексеевна Мурина. И все чрезвычайно заинтересованные. Кажется, Иван Данилович заразил их своей увлеченностью.
3: Мы очень хорошо усвоили старое изречение Фрэнсиса Бэкона о том, что знание – сила. И вся наша система образования, включая и среднюю, и высшую школу, направлена на развитие логического, абстрактного мышления. Она дает знания, она закладывает определенный фундамент культуры. Но быть даже энциклопедически образованным человеком, это еще отнюдь не значит быть по-настоящему культурным. Существует еще очень важный духовный пласт, который у нас по-настоящему не разработан. Это сфера духовных чувств человека. И вот в данном коллективе, в данном университете культуры меня лично прельстило вот это единство теоретиков и практиков художников, музыкантов, артистов, потому что одной из многочисленных и важнейшей функции искусства является культивирование духовных чувств человека, воспитание этих духовных чувств.
4: Я думаю, что это задача культуры. Я не обольщаюсь, что я это смогу сделать, но мы вместе, наверное, сможем. И если мы пробудим эту искру, то значит наша цель выполнена, ибо каждый здесь профессионал, каждый со своим углом подхода. И я думаю, что нам остается найти главное, чтобы этот подход проторил дорожечку каждому из слушателей. А военная аудитория, она прекрасна.
0: Иван Данилович, открывается университет культуры российского офицера. Почему именно офицера? Почему вы не обратились?

0: очень большой кризис. Военный, он замкнут какими-то определенными рамками субординации не только отношений, но и плана своей жизни. И вот прийти к ним, когда потеряна военно-шефская работа, и я сейчас вижу, организовывая этот университет, я убедился в этом, что как никто военные лишены систематического общения с культурой. Моя обязанность, теперь уже не только общественная, но и профессиональная, заниматься сохранением слова, этики, эстетики. И поэтому родилась мысль, с кого нужно начать? С военных. Они и более нуждающиеся в этом, и, может быть, наиболее организованный.
1: Вот как раз по поводу этой организации. На открытии речь шла о том, что посещение университета его слушателями исключительно свободное. Но, к сожалению, с огромным уважением, относясь ко всем тем, кто выступал со сцены, я, выходя из зала, заметила, как курсанты потихонечку его покидают. Вот вы уверены в том, что вот все, что вы хотите донести до будущих офицеров, эти будущие офицеры захотят услышать?
0: Не уверен, только я верю в другое. Простите, что я сейчас буду сбивчив.
1: Вопрос такой.
0: Но вопрос такой. Далеко не уверен, что все охотно побегут, смотрите, там выступают ученые, деятели культуры. Мы сейчас подобны Чехову, который сказал, каждый доволен своим умом и недоволен своим положением. Мы ничему не хотим учиться, не потому что мы ленивы, потому что жизнь еще... И потом молодому человеку лучше пойти на эстрадную программу. Да, это очень кропотливое, сложное дело. Здесь нужно бороться. И, может быть, а кто сказал, что метод воспитания – это всегда без принуждения? Вы меня простите, но мы говорим неграмотно по-русски. Так что от того, что мы напишем грамотно плакаты, завтра не будут говорить «звони», я даже не могу сказать неграмотно, мне так хочется сказать «звонишь», хотя говорят «звонят», а наше правительство говорит «отраслей», теперь мы все говорим «обеспечь». Я не могу сказать «Витя», я не могу заставить себя неграмотно выговорить, а все мы так говорим. Значит, вероятно, университет подобной культуры, что касается языка, то в первую очередь нужен был бы в нашей мэрии. И, может, в Верховном Совете. Потому что, когда я слушаю эти безграмотные речи, я думаю, миленькие, вас выбрали, не спрашивая, как вы говорите. Но, коль вы оказались теперь в роли выступающих, уважайте тот язык, на котором вы собираетесь что-то пропагандировать и за что-то агитировать. Грустно, но так.
1: Позволю себе высказать еще одно сомнение. Для того, чтобы воспринимать те уникальные и интересные вещи, которые доносят до своих слушателей ваши коллеги, все-таки какой-то базой уже надо обладать. Обладать хотя бы элементарно культурой слушания, культурой восприятия. И понимать тот язык, на котором с тобой разговаривают. Мне кажется, что ребята, сидящие в зале, говорят на другом языке. И вот мое опасение и сомнение таково, что они могут не услышать всего этого, даже если их приведут, организуют, посадят, объяснят, потому что они живут в другом времени. Вот не помешает ли этот барьер?
0: Нет, это очень помешает, и поэтому это университет культуры не российского воинства вообще. Все-таки хочется ориентироваться на подготовленность, потому что Николай Павлович Акимов замечательно в своей книжке сказал. Он писал о режиссуре, об актере, об ответственности, о музыке. И он сказал, и самое главное, это еще искусство быть зрителем. Если его нет, мне нечего делать. Вероятно, мы когда-то окажемся, когда в зале будет очень немного народа. Мы поймем, что, может, надо менять, будем искать и менять все время, вплоть до развлекательных номеров в этой программе, может быть. Но заставить все-таки полюбить это, а как трудно, не знаю.
1: Вы столько сил и времени тратите на это дело. У вас ушел год на организацию университета. Вы сейчас с таким жаром отстаиваете свою идею. А зачем вам это надо?
0: Когда ты уже действительно посидел и от времени, но, наверное, еще и от бессонницы. Все мы люди. Все мы живем один раз. Извините за громкие слова, которые я сейчас скажу. И, наверное, существует ответственность, зачем ты жил на свете, но, вероятно, передать все, что ты знаешь, умеешь, и помочь раскрыться людям. Впитывайте все сейчас, пока есть возможность.
2: Наверное, с этим нельзя не согласиться. Пока есть возможность. А умеем ли мы пользоваться ею и быть благодарными за это?

Этот голос часто звучал в петербургском эфире в недавние январские дни, связанные с блокадными годовщинами. И многие слушатели, даже без дикторского представления, по первым нотам музыки, голоса, узнавали исполнительницу – Галина Владимировна Скопа-Родионова. Слишком многое связано для ленинградцев старшего поколения с этим именем. Трагическая и высокая память 900 блокадных дней. Эту певицу называли блокадным соловьем. Увы, сама Галина Владимировна уже не отмечала с нами, как это делала всегда, тех незабываемых военных дат. Она ушла из жизни накануне 50-летия прорыва блокады. Артистка, немало сделавшая для нашего театра, исполнившая на оперной сцене более 30 партий, последние десятилетия своей жизни вела класс вокала в Институте театра, музыки и кинематографии. Коллеги по институту пришли к нам на радио и попросили слово у микрофона, чтобы поклониться памяти Галины Владимировны. В нашем радиодоме это имя тоже произносится с любовью и уважением. Вот эта передача сейчас идет из студии, в которой много раз пела, записывалась артистка Скопа-Родионова. А я беру сейчас в руки листы из тетради, рукопись воспоминаний Галины Владимировны. С осени 41 года по конец февраля 42-го, писала Галина Владимировна, я пела в армейском ансамбле. И тогда же мне предложили пойти на пробу в радиокомитет. Как сейчас помню, в студии стояла буржуйка, было очень холодно. Редакторы сидели в пальто, платках, а я была в шинели и валенках. Пела я на пробе арию Джильды. Но до конца мне не дали допеть. Сказали, хватит, все ясно. И приняли меня в штат. С этого момента началась для меня самая счастливая пора в моей жизни. Казалось бы, блокада, голод. Разве можно думать о чем-то другом, кроме хлеба? Но действительно, не хлебом единым жив человек.

0: Я не могу себе представить, что Галины Владимировны нет больше с нами.
1: Я представляю вам Александр Владимирович Шевцов.
0: И не потому, что она так неожиданно, скоропостижно ушла из жизни, но еще и потому, что буквально менее месяца тому назад мы отмечали у нас в институте 75-летие со дня ее рождения. Она категорически возражала против этого, но Владимир Петрович Яковлев, наш ректор, настоял на том, чтобы мы отметили эту дату, потому что он еще со времен блокады является поклонником ее таланта. Он
2: тогда услышал впервые, да?
0: Да, он тогда был мальчиком или юношей, я уж не знаю, как это было, но, во всяком случае, ее голос из этой черной тарелки, которые тогда звучали в Ленинграде, он ее запомнил. Ну вот, и тогда я невольно поймал себя на мысли, что я думаю, а как моя жизнь соотносится с ее жизнью? И вспомнил, что 20 лет тому назад я пришел в институт, а потом 2 года спустя пришла Галина Владимировна. И параллельно в 2 классах рядом, она в 30-м, я в 31-м, мы 20 лет учили студентов и сами пели, потому что каждый педагог, помимо того, что он учит, как петь, он показывает, знаешь, наши голоса звучали в унисон.
2: Дуэт через стенку.
0: Дуэт,
2: да?
0: Через стенку, совершенно верно. Казалось бы, 20 лет – большой срок. Но я потом подумал, что ведь наше знакомство этим не ограничивается. И отсчитал еще 20 лет назад. И вспомнил 52-й год, когда я уже пришел в театр малой оперы, в котором тогда Галина Владимировна работала. И в первом же спектакле своем в «Иоланте» мы с ней пели вместе. А потом пошли десятки названий, сотни спектаклей, в которых наши голоса звучали в унисон. Мы пели и «Ромео и Джульетта», и «Дон Паскуале», и «Летучую мышь». Но моя фантазия пошла еще дальше. Я еще отсчитал 10 лет назад, в 1941-1942 год, когда голос Галины Владимировны звучал и в концертах, и по радио, и она была действительно ленинградским соловьем. А за несколько сотен тысяч даже километров от Ленинграда в волжском городке Сызрани я, тогда еще мальчишка, участник самодеятельности, пел на призывных пунктах, в госпиталях. И наши голоса, может быть, тоже звучали в унисон. Я счастлив, что я работал рядом с таким замечательным профессионалом, с таким прекрасным человеком, каким была Галина Владимировна. Мне очень горько говорить, что каким была.

0: Я счастливый человек. Последние 10-12 лет Галина Владимировна попросила меня сделать с ней целый ряд программ, которые ей хотелось показать и спеть.
1: У микрофона Любовь Михайловна Субботинская. Пожалуйста, Любовь Михайловна, продолжайте.
0: Я познакомилась с ней, к сожалению, только тогда, когда она пришла в институт. Так я слышала, я была в театре, я слышала ее работы, но я никогда не была с ней лично знакома. И мы решили создать такую программу «Шуберт, Шуман, Шопен». Я играла соло Шопена, первую балладу Шуберта «Экспромт» из скерца. Она пела замечательнейший цикл Шумана на стихи Шемесо «Любовь и жизнь женщины», несколько песен Шуберта и потрясающе интересное произведение Шуберта, огромную арию на 13 с лишним минут «Пастух на скале» для голоса, кларнета и фортепиано. Галина Владимировна была очень скромный человек, она всегда очень волновалась. Я помню первый этот концерт, когда мы пели в Белом зале нашем замечательном в институте, когда был переполненный зал, и как нам сказали, что в филармонии такие концерты бывают нечасто. Потом мы повторяли эту программу в капелле, потом в Доме актера. Если ее просили петь, и если она была в силах и могла как-то выкроить время, она никогда не отказывалась. Причем у нее было удивительное свойство. На каких бы площадках мы ни выступали, и в детском доме, и для заключенных в колонии, никаких скидок. Она очень хорошо работала, ведь у нее был абсолютнейший слух, невероятная музыкальность, какое-то тончайшее артистическое чутье и... Мера и вкус были беспредельны. Она проживала все это внутри себя. И когда мы встречались в репетициях, все было сразу понятно, что нужно делать. Но вот выходя на сцену, она всегда пела как-то немножечко, каждый раз иначе. Это всегда рождалось 7 минут. Это было какое-то импровизационное начало, хотя строго в тех рамках, которые она для себя поставила. Это был трепетный человек, который выходил на сцену и нес невероятное какое-то свое личностное начало.
1: И ученик Галины Владимировны Юрий Журо, один из многих ее учеников.
2: Ученики работают по всему Союзу бывшему, в ближнем зарубежье, в дальнем, в Ленинграде здесь, в Петербурге. В Кировском театре, ныне Мариинском, работает.
3: Вот. А ваша судьба как сложилась?
2: Я работаю в Московском музыкальном театре «Квадратное колесо». Я работаю в качестве актера и в качестве директора. Кредо театра – это заново открытый репертуар. И я скажу, что мы все ученики, конечно, были очень в этом плане жадные до ее творчества и возможности от нее максимально забрать ее
3: мастерство. Да? Талант ее.
2: Талант.
3: Если талант можно забрать.
2: И вы знаете, сейчас уже не являясь студентом института, я приходил до последних дней к ней. Сейчас, конечно, сложно представить, что уже вот...
3: Некому прийти, спросить. Да?
2: Она была очень требовательный человек и жесткий, я бы вам сказал. Мне тянуло в этот класс, 30-й класс. Я думаю, надо его сделать в памяти Галины Владимировны. Именно так и назвать.
3: Класс. Мемориальный класс, да?
2: Мемориальный класс Галины Владимировны Скопы-Родионовой.
3: Ну что же, теперь дело чести учеников продолжать то, что было в них заложено.
2: Да,
3: развивать.
2: Дай-то Бог. И вот сейчас, когда мы будем приходить в класс, сами стены будут напоминать нам о ней, о нашем дорогом учителе.

0: В России елочной игрушкой Петербург то отражает ночь, то речь, то залп Авроры, бенгальские огни, внимательный тиург, он кружит, головы, снежинки, разговоры, и птицы на горящую Неву без имени слетаются напиться. Ковчег открыт, но ни одну сову не достучаться нам, не добудиться. Среди ленинградских лиц прохожие одни, и улицы в долгу у новогодней ночи, приманки старые у новой западни, и только сумерки не кажутся короче. Петрополь призрачный тасует имена среди разбросанных подарков мельпомены. И есть ли разница, какие племена его в грядущем ждут, какие перемены? Он весь мерцание, бахвальство, суета. В стеклянный полурай звездой стучится. Кто там? Ах, город мнительный, гранитная тщета, причуда царская, фонарик над болотом. Наилегчайшая из северных пальмир висит на ниточке над удивленной летой. Игрушка хрупкая, вращающая мир, не удивляющийся канители этой.
1: Причуда царская, фонарик над болотом. Этот поэтический неожиданный образ северной Пальмиры принадлежит человеку, который покинул берега Невы 18 лет назад, но как первую любовь сохранил в своей памяти лик родного города, неповторимый, да более знакомый всем нам, автор стихов Михаил Крепс.
2: Одну минуточку, Вениамин, мы вас еще не представили. Уважаемые слушатели, это репортаж Вениамина Шаца.
1: Пожалуй, только истинные любители поэзии, выискивающие в ворохах зарубежных литературных изданий произведения русскоязычных поэтов и писателей, слышали, знают это имя. И почти два десятилетия понадобилось для того, чтобы стихи профессора славистики и русской литературы из Бостона вышли отдельной книжкой у него на родине, в Петербурге.
0: Родился я в Ленинграде. В 1940 году закончил Ленинградский университет, факультет германской филологии. Потом преподавал в институте Герцена. Преподавал английский язык и английскую литературу. Потом времена наступили тяжелые, шел ряд процессов. Ничего из своих стихов я опубликовать не мог. То есть я даже не пытался, просто знал, что бесполезно. Не посылал никуда. В это время мы с женой решили эмигрировать. С 1974 года я живу в Соединенных Штатах Америки. Для того, чтобы стать полноправным славистом в Америке, нужно было получить докторскую степень по славистике. Я сдал соответствующие экзамены, поступил в аспирантуру, где занимался несколько лет, написал докторскую диссертацию, которая называется «О комическом у Зощенко». Эта диссертация была написана на английском языке. Я приехал для того, чтобы прочесть несколько лекций, в частности, лекцию по русскому авангарду, лекцию о современной русской поэзии, для того, чтобы выступить в Москве и в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге.
1: Я встретился с Михаилом Крепсом на вечере поэзии в Доме писателей на Шпалерной. Вечер был посвящен творчеству Бродского и одновременно выходу в свет очередных сборников поэзии из серии «Петербургское соло». Кстати, именно в одном из таких сборников опубликована поэма Михаила Крепса «Русский пигмалион». Выпускает эту серию «Петрополь» издательство и собрало в Доме писателей своих авторов. Издательство «Петрополь» – поэт, пишущий на петербургские темы, связь естественна.
0: В моих стихах очень сильно чувствуется петербургская тема. Я не стал американским поэтом и не стану им. Просто как-то Петербург, помимо моей воли, внедряется в то, что я пишу. Я считаю себя поэтом метафизического плана, и в этом смысле Бродский меня многому научил. Не человек Бродский, а поэт Бродский. Я написал книгу о Иосифе Бродском не для того, чтобы рассказать кому-то о том, что представляет поэзия Бродского, или не столько рассказать другим, сколько самому понять, что такое Бродский, что это за поэтическое явление. То есть я изложил на бумаге то, что я нашел в его поэзии нового. Это книга не о биографии Бродского, а о его творчестве, о его поэтике.
3: Что вам снится по ночам иногда?
0: По ночам мне снится многое. Чаще всего происходит некий симбиоз русской и американской жизни. Интересно, что вы задали этот вопрос, потому что уже здесь, 2 дня тому назад, я написал стихотворение по этому поводу в Москве, которое называется «Ночная речь». Когда человек превращается в сны, язык улетает из той страны, которую он называет собой, и он разговаривает с той гурьбой, которая является ему во сне, на языке, неведомом всей Москве, на языке проводов и птиц, на языке городов и лиц, на картах и улицах не найти которых, но он не кричит «пусти», но он не спешит вернуться в Москву, в которой он спит, для него наяву теперь и во сне не разнятся тем, чем в жизни, в которой он глух и нем к тому языку, на котором ночь с ним речи ведет и уводит прочь от мира причинности и забот, в котором сквозь полуоткрытый рот течет по гортани беззвучная речь, которую он не сумеет сберечь, когда его вызовет в мир тревог, прорвавшийся в сон телефонный звонок, сквозь судьбы, столетия, подушки, белье, он трубку поднимет и скажет «Алло» от речи родной и ночной вдалеке на общем московском дневном языке.
3: Сегодня вы пообщались с друзьями, с поэтами. Идут разговоры не только о поэзии, а о жизни вообще.
0: Конечно, конечно.
3: А как вы нашли сегодня Петербург спустя 18 лет?
0: Если сравнивать старый Ленинград, Ленинград моей молодости, с теперешним Санкт-Петербургом, пожалуй, можно сказать, что я вернулся домой, в тот Ленинград, который я оставил. Но даже это плохо, потому что сначала мне показалось, что все то же самое, ничего не изменилось, я обрадовался. Но ведь прошло столько лет, должно что-то быть новое. Но потом я увидел, что изменилось в худшую сторону. Фасады осыпаются, дворы еще стали темнее и страшнее, двери разбиты, все как-то потемнело и потускнело, и это меня очень удручает. Конечно, я много знаю о жизни в России, потому что я читаю газеты. Вероятно, людям становится все труднее и труднее жить. Это видно по всему. Я не являюсь ни экономистом, ни политиком, не хочу и не могу давать советы. У меня есть надежда, что что-то наладится, и я встретил людей, особенно молодых людей, которые разделяют эту надежду. Или лучше сказать, я очень рад, что есть такие люди, и что я разделяю их надежду на лучшее будущее. Хотелось бы, чтобы в России все было хорошо.
1: Повторяем. Книга стихов нашего американского соотечественника впервые напечатана здесь издательством «Петрополь», как и многие другие нужные и интересные сегодняшнему читателю книги. Глава нового издательства, писатель Николай Якимчук, будет гостем нашей мартовской программы.
2: Мы с удовольствием будем ждать этой встречи. А сейчас от поэзии к музыке. Наш музыкальный редактор Зоя Кравчук подготовила специально для сегодняшней программы такой, ну как, Зоя, назвать, променад-репортаж?
4: Да, это, пожалуй, похоже. Променад – репортаж о променад-концертах. И мы давайте совершим небольшую музыкальную прогулку на театральную площадь Мариинский театр. Ведь именно здесь, впервые в России, возрождается еще одна замечательная традиция – общедоступные променад-концерты. Да, и, собственно, променад – это и есть прогулка. А сопровождать нашу прогулку будут великолепная музыка, замечательный певец Дмитрий Хворостовский и оркестр театра, которым руководит Валерий Гергиев.

Итак, променад-концерты в Мариинке. Форма для нас новая, непривычная, хотя во всем мире вполне традиционная и весьма популярная. И, вы знаете, впервые променад-концерты были устроены еще в конце прошлого века в Англии. Вот любопытная история самого первого такого концерта. 1895 год, Лондон, сырой холодный туман, никак не располагающий к традиционным концертам в одном из столичных парков. Знаменитый в то время британский дирижер Гарри Вуд, собираясь на концерт, вдруг решил заехать в столичный концертный зал Квинс-Холл и взглянуть на партер. «Отличная идея!» – воскликнул Вуд и одновременно распорядился убрать все стулья в партере. На недоуменный вопрос директора зала, зачем это сделано, дирижер сказал, что хочется сделать так, чтобы публика во время концерта прогуливалась так же, как на свежем воздухе, обменивалась впечатлениями о музыке и чувствовала себя вольготно. А поскольку наш английский климат не позволяет делать это часто, то восполним погодное неудобство в зале. Вот так родился первый променад-концерт. И, как знать, может быть, у Валерия Гергиева, инициатора и организатора первых променад-концертов в наше время в Мариинском театре, была в какой-то мере аналогичная причина. Ведь наш климат, как известно, не намного лучше лондонского.

в беседах с Валерием Гергиевым о променад-концертах выяснилось немало любопытного. Оказывается, традиция дешевых, общедоступных концертов в Петербурге была довольно распространенной и восходит ко временам Балакирева, Римского-Корсакова, Направника. Такие концерты, в том числе и с участием заезжих знаменитостей, проводились в пользу бедных, для студентов-музыкантов и учащихся гимназии, и были нередки в российской столице. А что касается мировой традиции, то, конечно, непременно нужно рассказать о знаменитых променад-концертах, проходящих ежегодно в лондонском концертном зале «Альберт Холл». В августе на эти концерты съезжаются любители музыки со всего мира, а согласие на участие в них, как правило, дают крупные музыканты. В одном из таких концертов приняли участие и наши соотечественники Дмитрий Хворостовский и Валерий Гергиев.

променад-концерты Мариинки уже завоевали любовь публики, и попасть на них так же трудно, как и на оперные и балетные спектакли. К тому же стоимость билетов на променад-концерт явно символическая, всего 4 рубля. Сначала была идея сделать эти концерты совсем бесплатными, но Гергиев настоял на том, чтобы были билеты и хотя бы небольшая цена. Но действительно, нельзя же открыть двери уникального театра совсем настежь, заходи, кому не лень. Ну, а 4 рубля – это сегодня не та сумма, о которой можно говорить серьезно. К тому же телевидение транслирует променад-концерты почти бесплатно, увеличивая тем самым число зрителей. Ну, а тех, кто придет на очередной променад-концерт Мариинку, ждет чудесная, необычная атмосфера в зрительном зале. Ведь вы находитесь рядом с оркестром, с музыкантами и становитесь непосредственными участниками концерта. И вас ждет музыка Прокофьева и Глинки, Мусоргского и Шостаковича, Бородина и Вагнера, симфонические и оперные шедевры, популярные мелодии заперет, знаменитые оркестровые миниатюры, увертюры, польки, вальсы. Спасибо театру за то, что мы оказываемся так близко с музыкой.

0: В 1993 году Парижская академия музыки и пластики в рамках программ ЮНЕСКО предлагает миру необычный праздник искусства – ретроспективу Айседоры Дункан. Центрами его будут три города, с которыми была связана судьба выдающейся артистки – Нью-Йорк, Париж и Москва. О танцовщице, ставшей родоначальницей яркого и своеобразного направления в искусстве хореографии, расскажут выставки, спектакли, концерты.
1: Мне кажется, что мы уже сделали первые шаги к этому празднику, если иметь в виду недавние гастроли у нас хореографического коллектива, возрождающего традиции Дункан, и спектакль украинского театра, посвященный ей, ее взаимоотношениям с Есениным.
0: Реабилитация, опоздавшая на десятилетия, в течение которых в нашем представлении создавался достаточно одиозный образ этакой женщины-вампа и жрицы любви.
1: К слову сказать, реабилитация началась даже до того, как в Париже родилась идея фестиваля в честь Дункан. Год с небольшим у нас впервые была опубликована автобиографическая книга Айседоры.
0: «Моя исповедь».
1: Да, или в другом варианте перевода «Моя жизнь». Сегодня, кажется, есть повод к ней обратиться, что и предлагает наш редактор Елена Зиновьева.
0: Уверен, что слушатели проголосуют за.
1: Я тоже так думаю, да.
0: Необыкновенная женщина с необыкновенной судьбой предстает перед нами в этой книге.
2: Как можем мы написать правду о самих себе? Да и знаем ли мы ее? Существует множество представлений о нас. Наше собственное, мнение наших друзей, любовника и, наконец, врагов. У меня есть основательные причины это знать. Вместе с кофе мне подавали по утрам газетные рецензии, из которых я узнавала, что я красива, как богиня, и гениальна. Еще не перестав радостно улыбаться, я брала другой лист и узнавала, что я бесталанна, плохо сложена и настоящая ехидна.
0: Свою книгу, а фрагменты из нее читает артистка Валентина Панина, Айседора Дункан пыталась писать с предельной честностью. Да, это была незаурядная личность, художник, ломавший стереотипы, неистово влюбленный в искусство. Свобода тела и духа рождает творческую мысль. Таково было кредо Айседоры Дункан. Она пыталась возродить хореографические традиции Древней Греции, вернуть движению, танцу, гармонию, естественность, свободу. «Царицей жеста» называли ее. Отринув классику хореографии, она заменила традиционный балетный костюм греческим хитоном, скинула обувь и босой выходила на сцену. «Танец босоножки» – так и вошел он в историю искусства. По свидетельствам очевидцев, он оказывал на зрителя огромное эмоциональное воздействие. Ею восхищались выдающиеся артисты, художники, музыканты. Об этом говорят письма великого Родена, Бурделя, других знаменитостей, среди которых был, например, президент Рузвельт. Она заслужила свою славу. Настойчиво и целеустремленно отстаивала она право на свое понимание танца, жертвуя многим в этой борьбе. Она бывала на грани нищеты и очень богата. В нее влюблялись и ей изменяли. Клан Дунканов, удивительно жизнестойкий, был в то же время поразительно беспечен и непрактичен. Я поняла, что богатство и роскошь не дают счастья. Такой вывод сделает Айседора по опыту своей переменчивой жизни. И в то же время жизнь подарила ей много. Путешествия по миру, ошеломительный успех, встречи с Элеонорой Дузе, Дон Нуцио, Константином Станиславским. Мы уж не говорим о Сергее Есенине. Хотя личная жизнь ее оказалась трагичной. В 36 лет в Париже в автокатастрофе она потеряла сына и дочь, а в 50, в 1927 году, столь же трагически и нелепо погибла в Ницце сама. Была задушена шарфом, конец которого запутался в колесе гоночного автомобиля. Но слава замечательной актрисы пережила ее. Мемуары Дункан, отрывок из которых мы сейчас услышим, оканчивается рассказом о событиях 1921 года, когда она отправляется в Советскую Россию. Как пишет Айседора, в идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину. Расставаясь тогда с европейским укладом, она всерьез готовилась вступить в идеальное царство коммунизма. Но сама поездка, встречи с Есениным в книгу уже не вошли, исповедь осталась незавершенной. И все-таки российские страницы мы находим в этой книге. Это рассказ о первой поездке Дункан в Россию, состоявшейся 16 годами раньше. Именно эту главу мы сейчас и будем слушать. И пусть поможет вашей фантазии музыка композиторов, которых очень любила Дункан. В 24-м году, например, в зале Петербургской филармонии она выступила с программой, посвященной Петру Ильичу Чайковскому. Айседора танцевала под музыку «Славянского марша», «Увертюры 1812 год», «Шестой патетической симфонии». Ей аккомпанировал оркестр филармонии.

Санкт-Петербург был только в двух днях езды от Берлина. Но, переступив границу, казалось, попадаешь в совершенно иной мир бесконечных снежных равнин и темных лесов. Холод и степи, блестящие от покрывающего их снега, как будто немного остудили мой разгоряченный мозг. Поезд, шедший в Петербург, был задержан заносами, и вместо того, чтобы прийти по расписанию в 4 часа дня, пришел на 12 часов позже, в 4 утра. На вокзале никто меня не встретил. Мороз был в 10 градусов, и мне не приходилось никогда испытывать такого холода. Оставив горничную с вещами, я взяла одноконного извозчика. Таким образом, мрачным русским утром я ехала совершенно одна в гостиницу и вдруг увидела зрелище настолько зловещее, что это напоминало творчество Эдгара По. Я увидела издали длинное и печальное шествие. Вереницей шли люди, сгорбленные под тяжкой ношей гробов. Извозчик перевел лошадь на шаг, наклонил голову и перекрестился. В неясном свете утра я в ужасе смотрела на шествие и спросила извозчика, что это такое. Хотя я не знала русского языка, но все-таки поняла, что это были рабочие, убитые перед Зимним дворцом накануне, в роковой день 9 января 1905 года, за то, что пришли безоружные просить царя помочь им в беде, накормить их жен и детей. Я приказала извозчику остановиться. Слезы катились у меня по лицу, замерзая на щеках, пока бесконечное печальное шествие проходило мимо. Но почему хоронят их на заре? Потому что похороны днем могли бы вызвать новую революцию. Рыдания остановились у меня в горле. Ах, как мелки и бесцельны казались мне теперь мои личные желания и страдания любви. Даже искусство казалось бессмысленным, если не будет в состоянии помочь этому. Наконец прошли последние удрученные люди. Извозчик покорно вздохнул, перекрестился и погнал лошадей к гостинице. Я поднялась в свои роскошные комнаты, легла в мягкую постель и плакала, пока не заснула.

Два дня спустя я выступила в зале дворянского собрания перед светом петербургского общества. Как странно должно было казаться этим поклонникам пышного балета с богатыми постановками и декорациями смотреть на молодую девушку, одетую в прозрачную тунику и танцующую под музыку Шопена на фоне простой голубой занавеси. Но уже первый танец вызвал бурю аплодисментов. Я танцевала так, как понимала душу Шопена, страдала и томилась при трагических звуках прелюдий, протестовала и рвалась ввысь под бравурные полонезы. Душа моя, плакавшая от справедливого негодования при мысли о мучениках, погребенных на заре, нашла отклик в волнующих рукоплесканиях богатой, избалованной и аристократической публики.

0: На следующий день меня посетила очаровательная маленькая женщина в соболях с жемчугом на шее и с бриллиантами в ушах. К моему удивлению, она оказалась знаменитой балериной Кшесинской. Она явилась, чтобы приветствовать меня от имени русского балета и пригласить на вечерний парадный спектакль в опере. Я привыкла к холодному и враждебному отношению балета, который дошел до того, что усыпал ковер мелкими гвоздями, изранившими мне ноги. Такая разница отношения приятно поразила меня. В тот же вечер в роскошной карете, теплой от устилавших ее дорогих мехов, меня отвезли в оперу. Я по-прежнему была в своем белом хитоне и сандалиях и, вероятно, сильно выделялась среди этого собрания петербургской богатой аристократии. Я враг балета, который нахожу лживым и возмутительным искусством, пожалуй, даже считаю его лежащим за пределами искусства вообще. Но трудно было не аплодировать сказочной легкости Кшесинской, порхавшей по сцене и более похожей на дивную птицу или бабочку, чем на человека. Во время антракта я была поражена видом красивейших в мире женщин в поразительных открытых платьях, усыпанных драгоценностями, женщин, которых сопровождали не менее элегантные мужчины в блестящих мундирах. Как согласовать эту выставку роскоши и богатства со вчерашней похоронной процессией? Какая связь была между улыбающимися, счастливыми людьми и вчерашними, грустными и подавленными? После спектакля я была приглашена ужинать в дворце Кшесинской, где познакомилась с великим князем Михаилом, который с некоторым удивлением слушал мои речи об устройстве школы танцев для детей народа. Несколько дней спустя у меня была прелестная Павлова, и я снова была приглашена в ложу, чтобы посмотреть эту балерину в очаровательном балете «Жизель». Я снова не могла удержаться от аплодисментов при виде восхитительной Павловой, воздушно скользившей по сцене. За ужином в доме Павловой, который был менее роскошен, но не менее красив, чем дворец Кшесинской, я сидела между художниками Бакстом и Бенуа. Тут я впервые познакомилась с Сергеем Дягилевым и вступила с ним в горячий спор об искусстве танца, как я его понимала, противопоставляя его балету. После ужина неутомимая Павлова опять танцевала к большой радости своих друзей. Мы разошлись только к 5 часам утра, и, несмотря на это, хозяйка меня пригласила вернуться в 9:30, если меня интересует ее работа. Через 3 часа я приехала обратно. Сознаюсь, что была очень утомлена, и застала ее в пачках, проделывающей сложную гимнастику, в то время как старый господин со скрипкой отбивал ритм. Это был знаменитый балетмейстер Петипа. 3 часа подряд я провела в состоянии полнейшего изумления, следя за поразительными упражнениями Павловой, которая, казалось, была сделана из стали и гуттаперчи. Ее прекрасное лицо стало походить на строгое лицо мученицы, но она не останавливалась ни на минуту. В 12 часов сели завтракать, но Павлова была бледна и почти не дотрагивалась до еды и напитков. Признаюсь, что я зато была голодна и уничтожила множество пожарских котлет. После завтрака хозяйка отвезла меня в европейскую гостиницу, а сама поехала на одну из бесконечных репетиций в Императорском театре. Страшно усталая, я повалилась на кровать и крепко заснула, благословляя небо за то, что каприз судьбы не сделал меня балериной.
1: После недели, проведенной в Петербурге, Дункан отправилась в Москву.
0: Театр Станиславского восхитил меня в такой же мере, в какой ужаснул меня балет. Каждый свободный вечер я проводила у художественников, где была тепло принята всей труппой. Станиславский часто меня навещал, думая, что посредством расспросов ему удастся изучить сущность моих танцев и перевоплотить их в своем театре. Но я ему объяснила, что результатов можно добиться только если танцевать по моей методе с раннего детства. Морозный воздух, снег, русская пища и в особенности икра вылечили меня от истощения, и все мое существо жаждало общения с сильной личностью, которая стояла передо мною в лице Станиславского. Как-то вечером, глядя на его благородную красивую фигуру, широкие плечи, черные, чуть серебрящиеся на висках волосы, я возмутилась своей всегдашней роли Герии. Когда он собирался уходить, я обвела его сильную шею руками, притянула его голову к себе и поцеловала в губы. Он нежно вернул мне поцелуй, но на лице его было написано крайнее изумление, как будто поцелуй был последнее, чего он мог от меня ожидать. Затем, когда я пыталась привлечь его к себе еще ближе, он отшатнулся с недоумением и вскричал: «Ну что мы будем делать с ребенком?» «Каким ребенком?» — спросила я. «Ну, нашим, конечно. Что мы с ним сделаем?» «Видите ли», — продолжал он с расстановкой, — «я никогда не соглашусь, чтобы мой ребенок воспитывался на стороне, а иначе при моем теперешнем семейном положении быть не может». Необыкновенная серьезность, которой он говорил о ребенке, насмешила меня, и я расхохоталась. Он растерянно взглянул на меня, отвернулся и поспешно удалился по коридору гостиницы. Всю ночь, просыпаясь, я не могла удержаться от смеха, но, смеясь, была вне себя от злости. Утром я пошла в русскую баню, где пар, чередуясь с холодной водой, привел мою нервную систему в нормальное состояние. Много лет спустя я рассказала этот случай жене Станиславского, который охватил приступ бешеного смеха и которая воскликнула: «Ах, как это на него похоже! Он очень серьезно относится к жизни». Поездка по России была прервана ранее заключенными контрактами, требовавшими моего возвращения в Берлин. Несмотря на краткость моего пребывания в этой стране, я произвела значительное впечатление в этой стране и возбудила много споров. Между одним фанатичным балетоманом и дункановским поклонником даже состоялась дуэль. С этого времени русский балет стал пользоваться музыкой Шопена и Шумана и надевать греческие костюмы. А некоторые балерины доходили даже до того, что снимали чулки и туфли, танцуя босоножками.

0: много ли найдется петербуржцев, которые вспомнят Каменно-Островский проспект второго десятилетия нашего века? Примерно ту его часть, которую ограничивают улица Мира и проспект Максима Горького. Лишь в редких архивах сохранились фотографии. Беспорядочная группа построек, жилые дома, крытый рынок. Среди них выделяется кафе-шантан «Аквариум» с красным и бело-золотым залами, в которых, как утверждает молва, не раз бывал сам старец Григорий Распутин. Этому колоритному кварталу суждено было стать российской фабрикой грез. В этих зданиях, в пристроенных к ним позже ателье, поселился пестрый коллектив режиссеров и сценаристов, актеров и операторов, бутафоров и монтажниц, администраторов и гримеров, которым предстояло создать одну из лучших отечественных и европейских киностудий – «Ленфильм». Здесь родилась и первая советская кинокартина. Она носила название «Уплотнение», вполне в духе своего времени, и была снята по сценарию Луначарского сразу тремя режиссерами – Пантелеевым, Пашковским и Долиновым. Было это почти 75 лет назад. Через два месяца в апреле «Ленфильм» отметит свой юбилей.
1: Ну вот как полезно читать исторические статьи и монографии. Столько любопытного всего в двух абзацах текста. Хотя, к слову сказать, историки кино так и не собрались написать полную биографию крупнейшей киностудии. Правда, вышли книги о людях и конкретных событиях, вышло несколько томов из истории «Ленфильма», но издание не закончено. К юбилею, как нам стало известно, готовится пятый том, пятый

0: Сын мой Алексей ищет войны, государство нашего разорения. Всем страшном деле помогут ему попы да бояре ради тунеядства своего. Сам я не берусь сию болезнь лечить. Вручаю Алексея Петровича вам, господа сенат.
1: Здорово придумано. Кто давал груз, неизвестно. Кто принимал, неизвестно. Слушайте, Румянцев, вы что, меня за мальчика считаете, да? Красивые документы. Такая у вас такса за перевозку краденого груза. Ничего, зарабатываете.
2: Этот пакет я вез Королькову.
1: Ах, это не ваши деньги. Про них вы ничего не знаете. Про деньги вы не знаете. Кто отправлял, не знаете. Кто принимал, не знаете. А что вы везли, тоже не знаете. Ну, пианино, одеялки, ботрези. Вы же шофер, вы же щупали. Будем придуриваться или будем говорить правду, Румянцев?
2: Да, товарищ капитан, что я могу сказать?
1: Я вам не товарищ. Тамбовский волк вам, товарищ.
3: Ах, не умирайте, ваша милость. А послушайтесь моего совета и живите себе. Разве вас убил кто? Одна тоска, а она баба. Серый по шее, и пойдем бродить по свету, по лесам и лугам. Сеньор, скажите мне хоть словечко на рыцарском языке, и счастливее меня не найдется человека на всей земле.
4: Сражаясь неустанно, доживем. Доживем мы с тобой, Санчо, до золотого века. Справедливость уничтожит корысть и пристрастие. Вперед, вперед, ни шагу назад.
5: Ленфильм готовится к юбилею как к большому празднику. В конце прошлой недели в Доме кино директор киностудии Александр Галутва и председатель Петербургского союза кинематографистов Семен Аронович, он же руководитель студии «Документ», провели пресс-конференцию, посвященную этому событию. Страхуясь от возможных вопросов об упадке сегодняшнего российского кино, о том, насколько уместны на этом грустном фоне юбилейные торжества, директор киностудии «Ленфильм» с этого и начал – собеседование с журналистами.
6: Ну, после разговоров, переговоров, встреч пришли мы к выводу обратному, что, может быть, как раз сегодня, когда государственные приоритеты складываются не в пользу культуры, может быть, напротив, необходимо напомнить о существовании таких явлений в культурной жизни России, каким, без сомнения, является киностудия «Ленфильм» и все то, что эта киностудия делала на протяжении 75 лет. Нам кажется, что это в какой-то степени политическая акция, которая должна заявить о существовании, о продолжении жизни российского киноискусства, что у нашего искусства, у Ленфильма, шире, у санкт-петербургского кинематографа есть будущее, за которое нужно бороться, которое нужно отстаивать, и без которого наши люди окажутся потерявшими что-то важное и нужное для каждого человека. Поэтому главное место должны, на наш взгляд, занять самые разнообразные формы показа фильмов нашей киностудии и всех современных сегодняшних кинофирм, работающих в нашем городе. И у нас есть полная договоренность о достаточно широком проведении показов наших фильмов, организации вечеров, организации встреч с кинематографистами, с режиссерами, с актерами. Это пройдет и в кинотеатрах Санкт-Петербурга, и в кинотеатрах Ленинградской области. Такая договоренность.

0: достигнуто. У нас есть договоренности с различными телекомпаниями. И в первую очередь с нашей петербургской телекомпанией о показе кинофильмов Ленфильма. И вот, например, уже сейчас идет такой цикл передач под названием «Ленфильме Ада» по воскресеньям, каждую неделю. Даем мы информацию о сегодняшнем дне студии, о новых работах. Мы отдали очень большой пакет фильмов для показа российскому телевидению. Я думаю, что удастся нам провести несколько ретроспектив Ленфильма за рубежом. Один такой выезд во Францию пройдет еще до юбилейных празднеств в марте месяце. Сейчас вот проводятся переговоры с Гамбургом. Что удастся, что нет, говорить рано, но такие тоже показы будут за рубежом. Наконец, мы будем заниматься, собственно, праздниками. Я думаю, что эра таких торжественных заседаний, она прошла, и, наверное, гораздо будет более интересной. Ударную концертную программу создать. И мы просто устроим праздничный концерт, в котором примут участие, наверное, все те, кому близок Ленфильм, дорог Ленфильм, те, кто работали на Ленфильме и в последние годы, и в прошлые времена. Я думаю, что мы сможем сделать вот эту концертную программу достаточно звонким событием в культурной жизни нашего города.
1: Есть юбилейные события, получающие самый широкий общественный резонанс. О других мы вспоминаем редко и, что называется, по случаю.
2: Вот сегодня у нас как раз такой счастливый случай. Мы приглашаем слушателей на день рождения песни.

0: Bésame, bésame mucho, como si fue esta noche la última vez.
1: Целуй меня крепко, так как если бы это была наша последняя ночь. Вот эта известная всему миру песня отметила недавно свое 50-летие.
0: Она настолько известна, что мы забыли, кажется, кто ее автор. Недавно у меня был разговор на эту тему с человеком, прекрасно знающим музыку и, в частности, песенный жанр. «А, бесамо мучо», — сказал он. «Эту песню написал композитор Родригес». Я невольно рассмеялась. Это как у нас в России Иванов, Петров, Сидоров, а в Мексике Гонсалес, Родригес, Веласкес.
1: Да, эту песню написал мексиканский композитор Веласкес. Вернее, написала мексиканский композитор Консуэла Веласкес. Любопытную и трогательную подробность приводит в газете «Известия» журналист, которому однажды довелось брать интервью у Веласкес. «Мне было всего 16 лет, когда я сочинила эту мелодию», — рассказывала она. «Самое интересное, я даже не знала тогда, что такое любовь, и еще ни разу в жизни никто не поцеловал меня». Но, видимо, эрудиция в этих вопросах была не самым главным. Едва родившись, песня полетела по свету.

Вслед за ансамблями, один из них, Лос Мехиканос, только что представил вам героиню этой музыкальной истории, вслед за певцами мелодию подхватили инструменталисты, оркестры, и она зазвучала в эфире как гимн земле, на которой она родилась.

По словам самой Консуэлы Веласкес, песня стала тем волшебным ключиком, который открыл для своего автора двери в мир серьезного музыкального творчества. Перу Веласкес принадлежит несколько симфоний, ораторий, ею написано много других песен, но в истории своей страны, ее искусства, она остается все-таки автором «Бесами мучо». Именно под знаком этого успеха ее приглашали для сотрудничества в Голливуд. Она была почетным гостем престижных фестивалей, даже членом их жюри, например, Московского международного фестиваля имени Чайковского. Менеджеры разрывали на части знаменитую мексиканку. И из истории песни этого слова тоже не выкинешь. Крошечное музыкальное сочинение, звучание всего в 3 минуты, обеспечило своей создательнице полвека безбедного существования. Гонорары за песню идут композитору и сейчас, за каждое очередное исполнение.

Это был оркестр Джеймса Ласта. Мелодия «Бесом и Мучо» вошла в репертуар «Битлз», Рэя Коннифа, Элвиса Пресли, Луиса Армстронга, трио «Лос Панчос», ансамбля «Лос Парагвайос». Ее поют даже оперные звезды. Вспомним хотя бы Пласида Доминго. Интересно, кого считает лучшим исполнителем сама Веласкес? Ответ на этот вопрос, наверное, удивит вас. Наиболее сильное впечатление на автора произвел во время его гастролей в Мексике ансамбль песни и пляски советской армии. Конечно, можно было приписать это известному пристрастию женского сердца к военным. Оказывается, нет. Ансамбль поразил Консуэло исполнительским мастерством и оригинальностью трактовки. Все становится понятным, когда представишь себе страстная любовная песня, спетая в ритме марша под аккомпанемент золотых труб сотни хорошо поставленных мужских голосов. К сожалению, в фонотеке радио нет этой экзотической записи, но мы послушаем в завершении нашего рассказа еще одно тоже по-своему необычное исполнение мелодии с песней «Бесом и мучо» адмиралтейской брас-ансамбль.

0: Ну вот, программа закончена. Нам осталось только поставить в ней последнюю точку.
1: Попрощаться с петербуржцами. Да, мы говорили в начале передачи о скором приходе весны. Надеемся, уважаемые слушатели, поздравить вас с этим событием в первое воскресенье марта.

0: Рождение монашества. По образному выражению русского богослова Георгия Флоровского, между двух магнитных полюсов православия, империи и пустыней, живет и действует православное монашество. Время его рождения – между Первым и Вторым Вселенским собором. Образцом жизни для монахов всегда были Иоанн Предтеча и Дева Мария. Своей жизнью в храме Дева Мария прообразовывала путь иноческого подвига – целомудрие, послушание, молитву, пост. Но был и другой фактор. В эпоху Константина и в последующие десятилетия только что выведенная из катакомб церковь и каждый из верующих оказались в сложной ситуации. Во время гонений все было просто – есть гонители и есть гонимые. Теперь оказалось, что вчерашние гонители стоят в храме рядом с исповедниками веры. Более того, решение церковных вопросов нередко берут на себя императоры, преемники великого Константина, даже в десятую долю не обладавшие его святой ревностью, религиозной мудростью и тактом. Осужденная церковью на Вселенском соборе и, казалось, преодоленная арианская ересь подняла голову, пользуясь поддержкой первых лиц государства. Единственным способом внутреннего протеста со стороны христиан оставался духовный подвиг. Бог и географические обстоятельства подсказали выход. Это был, говорит историк, впечатляющий исход. Пустыни Египта и Палестины процвели монашеством. Впрочем, слово «монах» в переводе с греческого «один» изначально содержит в себе некое противоречие. Действительно, как можно сказать, что человек один, если он живет за крепкими стенами в составе сплоченного, нередко многочисленного коллектива, особенно в так называемых общежительных монастырях? Очевидно, «один» означает в данном случае не только и не столько единственный или одинокий, но скорее и преимущественно живущий наедине с Богом. Лучше проясняет существо дела русское слово «инок» в народном понимании от прилагательного «иной». Для иноческого сознания иным делается весь мир. Там все мирское, грешное, чувственное, здесь иное, очищенное, преображенное. Поселившиеся в пустыне монахи жили трудом своих рук, трудом самым простым, чтобы ничто не отвлекало от молитвы. Начало второго периода в истории монашества следует связывать с деятельностью великих основателей древних египетских обителей – Антонием и Пахомием. Уже устав Пахомия Великого, 346 год, написан для киновитов – общежительников. В этот ранний период монашество характеризуется полной независимостью от иерархии и даже демонстративным отчуждением от занятий монахами каких-либо церковных должностей. Пахомий Великий в своем уставе вообще запрещает монашествующим вступать в клир, то есть в число священнослужителей. Исторической родиной монашества был Египет и создатели первых египетских монастырей Антоний Великий, Макарий Великий, Ануфрий Великий. До ныне остаются они для нас непревзойденными учителями духовной жизни, молитвы и иноческого подвига. Все они по этническому происхождению были копты. Это название народа, прямых потомков древних египтян. Житие святого Антония Великого, написанное его учеником, святителем Афанасием Александрийским, стало для последующих поколений образцом житийной литературы. В многолетнем полном одиночестве, Простым самодельным крестом подвижник разрушает приходящие со всех сторон соблазны и помыслы блуда, чревоугодия, корыстолюбия. Когда все, казалось, преодолено, остается гордыня. «Я святее всех». И тогда Господь направляет Антония в еще более глубокую пустыню для встречи с великим подвижником-простецом Павлом Фивейским. У самого Красного моря в соседстве с жилищем Павла и основал Антоний свой монастырь. Следующим поколением, продолжившим иноческое преемство, стали отцы Нитрийской пустыни. Здесь сложилась большая и стройная система монастырей, основанных и руководимых преподобным Макарием Великим. Это он, Макарий, рассказывал о себе, что однажды пришел ему на ум дерзновенный помысел, будто своими подвигами в пустыне он достиг уже величайшей степени святости. И тогда явился ему ангел и сказал:
1: «Макарий, ступай в Александрию. Там, на окраине города, живут две женщины, свекровь и невестка, которые за 30 лет совместной жизни не сказали друг другу грубого слова. Ты еще не достиг их меры святости».
0: В другой раз, рассказывают, шел Авва Макарий, неся пальмовые ветви для работы, и на пути встретил его дьявол, и нечистый сказал:
2: «Великое насилие я терплю от тебя, потому что нет у меня против тебя сил. Все вещи, которые ты делаешь, я делаю тоже. Ты постишься днями, я не ем вообще. Ты совершаешь ночные бдения, я не сплю никогда. В одном ты сильнее меня».
0: «В чем?» – спросил Авва Макарий. Тот сказал:
2: «В твоем смирении. Я не могу смириться никогда, поэтому бессилен против тебя».
0: В соседнем монастыре Суриян, что, собственно, означает «сирийский», некоторое время подвязался другой великий подвижник IV века, преподобный Ефрем Сирин. Преподобный Ефрем был одним из виднейших представителей сирийской христианской литературы. Многим известна великопостная молитва Ефрема Сирина, гениально переложенная в стихи Александром Сергеевичем Пушкиным.
1: «Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух терпения, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживить».

Наступило воскресенье. Денек выпал ясный, солнечный. По Тагильским улицам спешили толпы народа посмотреть на пуск черепановской машины. Во дворе мастерской настежь распахнули ворота, и прямо от них стрелой уходила чугунная дорога. У навеса стоял, дымясь и шумно вздыхая курчавым паром, сухопутный пароход. На солнце ярко блестели его бронзовые части, синеватым отливом поблескивали колесопроводы. Вдоль них колыхалась шумная пестрая толпа, в которой суетились не только свои, демидовские, но и пришлые люди из окрестных заводов и горных селений. Прибрели седые, мхом поросшие старики. Из дальних скитов киржаки привезли старицу Марфу. У коновязей бубенцами позванивали кони. Выстроились в ряд экипажи, бегунчики, таратайки. Все заводские конторы опустили. Управляющие, приказчики, повыдчики, полицейщики во главе со становым, усатым, заплывшим жиром Львовым толкались у машины. Ждали появления управляющего нижнетагильскими заводами Александра Акинфеевича Любимова. На дорогу, которая тянулась рядом с чугункой, высоко неся голову, оглашая поля ржанием, вымахнул серый в яблоках жеребец, запряженный в легкий тарантас. Кожа на нем отливала серебром. В синей поддевке и в картузе в тарантасе важно сидел владелец заводской конницы по перевозке руды Клементий Ушков. Вытянув длинные руки, он придерживал иноходца. В толпе залюбовались ушковским выездом. «Огонь, конь!» — хвалили опытные коногоны Серого. «Прытчи, легче его нет на всем белом свете». А Ушков все больше горячил лихого. Конь дугой выгибал лебединую шею, высоко выбрасывал ноги, горцевал. В толпе жёнок с киржатского конца с умилением глядели на породистые животные. Святая скотинка! На таком сам Егорий, небось, скакал. Ах, батюшки, резвый бегунок! Среди жёнок выделялась сухая, высокая старица Марфа. Староверка держала в руках что-то, накрытое белым рядном. Сурово сжав тонкие губы, скитница мрачно смотрела вдоль чугунной дороги. Сын Черепанова, Мирон, стоял на площадке машиниста. Отец и мастеровые держались подле фургонов, прицепленных к машине. Солнце поднялось высоко, когда на дорожке заклубилась пыль и показался экипаж управляющего завода. «Едет, едет!» – прошло по толпе. Все пришло в движение. Толпа растянулась вдоль пути. Засуетились полицейщики. К изобретателю подбежал становой и предупредил густым голосом. Так и знай, первонаперво своих мастеровых повезешь, а других не дозволю, не допущу. Ладно, будет по-вашему, спокойно ответил Ефим Черепанов и крикнул деду Потапу. А ну-ка, служивый, оповести народ. Сторож с флажком в руке и егерским рожком в другой важно откликнулся. Будет исполнен, Алексеич, точность. Он вышел в распахнутые ворота и пошагал по шпалам. Старик торжественно размахивал флажком и время от времени трубил в рожок. «Стерегись, братцы, сейчас помчит, сторонись!» – просил он мужиков и жёнок. «Наш конь такой без удил бежит, не дай бог потопчет!» – шутил он и зорко поглядывал на колесопроводы, все ли на месте. От его хозяйского взгляда ничто не ускользало. Ровно, спокойно, словно темные змейки, отливая синюю, тянулись чугунные рейки. Дед Потап, поторапливаясь, утирая пот, прошел до тупичка и повернул обратно. На дорожке навстречу ему, играя и резвясь, шел ушковский иноходец. Клементий Константинович выпучил на сторожа серые глаза и рассмеялся в лицо старику. Ты что, как архангел трубишь? Не надеешься на черепановское диво? Дед хитро прищурил правый глаз, стрельнул взглядом и прокричал. Отпиваю отходную твоей коннице. Ух, и жиганул бы его в ушков кнутом, если бы не волновалось кругом людское море. Только и крикнул вдогонку вестнику. Счастье твое, старый снегирь!
что народу много. Дед лихо подошел к воротам и махнул рукой. Айда! Давай! Управляющий завода с дочкой Глашенькой уже стоял у машины. Завидя Потапа, он улыбнулся. Гляди, какой шустрый! Без деда пропадать тебе, Ефим Алексеевич, раздобренно сказал он и вытащил белый платок. Ну что ж, господа механики, покажите нам свое чудо-юдо. Он взмахнул платочком. Слесари, плотники, мастерки все живо повлезали в фургончик и закричали: «Подбавь жару!» Мирон Черепанов подбросил угля в топку. Дымок из трубы стал гуще, вдохнуло белым облачком пара, и вдруг засвистел гудок, воя и переливаясь всеми оттенками своего сильного певучего голоса. И так радостно было это пробуждение новой могучей силы. Многие перекрестились. Снял шапку и Любимов, а за ним и приказчики, и все служащие. «Вот оно как! Да чего силен!» — радостно выкрикнул дед Потап и засиял весь. «В добрый путь, Мирон Ефимович!» — напутствовал механика, управляющий завода. Сухопутный пароход вздрогнул, двинулся с места и плавно полегоньку покатился по чугунным рейкам. Чем больше отходил он от мастерской, тем быстрее набирал силу, ускоряя ход. «Ура!» – загремело в толпе. Мастерки, горщики, литейщики, канагоны замахали шапками. «Ура!» – радостно кричали они, пытаясь бежать за машиной. Но она все быстрее и быстрее уходила вперед. Над полем потянулся дымок. Искры сыпались, словно из пасти сказочного чудовища. А Мирон для большего шику еще раза два дал пронзительный свисток, который подхватили горные дали. «Змей! Змей Горыныч!» — заголосили староверки из киржатского конца и вытолкнули на дорогу скитницу монашку Марфу. Она сбросила белую холстинку и с иконой на груди стала посреди колеса проводов. Мрачными, непреклонными глазами смотрела скитница на приближающееся к ней чудовище. «Свят! Свят! Сгинь, сатана!» — истово крестилась она. А машина, распуская хлопья редкого пара, гудя мчалась вперед. Вот она близко, совсем рядом, и дрогнуло сердце суровой скитницы, словно ветром ее сдуло с полотна дороги. Она со страхом отступила перед новой побеждающей силой. Другие киржачки взяли из ее рук икону и, поддерживая скитницу под локотки, повели прочь. Мирон Черепанов держался спокойно, уверенно, прислушиваясь к ровному дыханию машины. Позади вдруг закричали в толпе. Он покосился и увидел. По дороге вдоль трассы горячил своего серого Ушков. Он рвал вожжи, визжал, судил, падала кровавая пена. «И-и-и!» — донеслось до Мирона пронзительный надрывной крик. Механик не повернул головы, перевел рычаг, и послушная машина пошла так, что в ушах засвистел ветер. Крик позади смолк. Замедля перед тупичком ход, Черепанов оглянулся. Там вдали, опустив голову, ехал Ушков. Когда механик дал задний ход, машина пошла так же плавно и ровно. Каждое движение своего хозяина она исполняла точно и скоро. Поравнявшись снова с Ушковым, Мирон не рискнул его окликнуть. Жалко было тревожить старика. Но Клементий Константинович сам окликнул механика. «Поздравляю с победой! Будь здрав, Мирон Ефимович!» И, печально опустив голову, подумал: «Да, видать, другие времена пошли. И новые денечки требуют иных песен». Сухопутный пароход тихо вошел в ворота и стал на исходном месте. На сей раз фургончик усадили управляющего с дочкой, забрались приказчики, старики и сам становой. На площадку машиниста поднялся сам Ефим Черепанов. У всех захолонуло на сердце, когда машина тронулась. Она шла ровно, ритмично постукивая о чугунные рейки.
клубился порог, вдоль полотна размахивали платками, кричали что-то веселое. Глаза у Глашеньки заблестели, лицо разрумянилось, она прижалась к отцу и прошептала: «Как хорошо, батюшка!» Отец думал о другом. Что дешевле, сей дилижанс или конница Ушкова? Допоздна Черепановы катали народ. И только когда над лесом стал погасать вечерний закат, Ефим вспомнил про жену и позвал ее на машину. «Прости», – огорченно проговорил он, – «столько трепета на сердце было». «Сама знаю», – тихо отозвалась она и проворно полезла в фургончик. Сердце ее ликовало. Замерцали первые звезды, народ нехотя расходился, навсегда ему запомнился этот день. И как его забыть, когда в этот день в России появилась железная дорога Тагильская, по которой побежал первый русский паровоз.

0: Владимир Николаевич Яхонтов. О Яхонтове можно рассказывать по-разному и очень долго. Но в соответствии с теми записями, которые мы отобрали для этой передачи, я позволю себе и ограничить этот рассказ только двумя темами, двумя именами, двумя главными художественными литературными авторитетами, которые определили судьбу Яхонтова на подмостках. Это Маяковский и Пушкин. Яхонтову посчастливилось. У него были прекрасные учителя в искусстве. Я говорю сейчас о других театральных учителях. Он своеобразно, очень коротко, но прошел через три театральных школы, через три главных театральных направления XX века. Он учился у Станиславского, 2 года пробыв в Амхате, потом 2 года у Вахтангова и потом 2 года у Мирхольда. Более прекрасных учителей невозможно себе представить. Но как объединить и нужно ли объединять эти три направления? Возможен ли их синтез вообще? На этот вопрос судьба Яхонтова отвечает очень интересно. Но это как бы отдельная тема. Запомним только одно, что мастер художественного слова Владимир Николаевич Яхонтов имел прекрасных театральных учителей. А вот рядом с этими театральными великими художниками для него первым и главным авторитетом в начале его творческой жизни встала фигура Маяковского. Маяковского как поэта и Маяковского, я бы сказала, как актера. Яхонтов говорил, что Маяковский учил его стоять и говорить на подмостках, что впечатления от выступления Маяковского в Политехническом определили его, Яхонтова, сценическую манеру поведения. Это очень важные слова, и в них нет никакого преувеличения. Дело в том, что Маяковский в жизнь Яхонтова вступил и как художник, который тянет за собой многих в свое миропонимание, в свое ощущение новизны жизни, в свое умение об этой жизни говорить в поэзии, но Маяковский для Яхонтова актера явился еще, повторяю, и сценическим учителем. Он преподал ему уроки ораторского искусства. Маяковский научил Яхонтова уважению к подмосткам. Благодаря этому поэту он понял, что такое право художника стоять одному на сцене, и что такое его миссия, что такое азарт борьбы на сцене, и что такое азарт игры. Он присматривался к фигуре Маяковского чрезвычайно внимательно. Вообще, мне хочется подчеркнуть вот это актерское свойство. Мне хотелось и в Леонидове его подчеркнуть. Величайшее внимание ученика, который проявляет крупная актерская индивидуальность, очень верно выбирая себе учителя и авторитет в искусстве. Яхонтов постепенно стал понимать, благодаря Маяковскому, что есть некая протяженность звука в его поэзии, и что не надо торопиться, не надо суетиться. Служение муз не терпит суеты. Это действительно так. И постепенно слово Маяковского стало своим для Яхонтова. Появилась какая-то совершенно особая степень сосредоточенности его. Я говорю обо всем этом, потому что до сих пор жива вполне законная традиция ораторского, пафосного чтения Маяковского. Яхонтов прошел через это и пришел к другому спокойствию, к другой степени сосредоточенности, к медленному, можно сказать, вокальному чтению. Он, в общем-то, открыл для себя тот самый секрет, который однажды перед Станиславским встал большой тайной, большой загадкой. Когда Станиславский сыграл Сальери в пушкинской маленькой трагедии, Он понял, что он не может вложить всю глубину переживаний и чувств в стихотворную форму, что тайна стиха – это великая загадка искусства. И Леонидов, кстати, о котором мы рассказывали в начале, тоже на эту тему, очевидно, много думал. И в его записных книжках, интересно, попадаются такие слова: «Не надо играть, надо читать. Лучшее чтение – Яхонтов, граф Нулин». Не один раз он поминает Владимира Николаевича Яхонтова в своих дневниках и записных книжках как образец, как пример. Для нашей передачи мы взяли только одно стихотворение Маяковского в исполнении Яхонтова. Оно не похоже в его исполнении на все, что он читал. А читал все поэмы Маяковского: «Облако в штанах», «Флейта позвоночник», «Люблю», «150 миллионов», «Война и мир», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо». Все были исполнены Яхонтовым. И очень много стихов. И каждое стихотворение – особый мир. Вот это мне бы хотелось подчеркнуть. Вот такой совершенно особый поэтический мир он сотворил такими средствами, к которым обычно не прибегает актер, в одном маленьком стихотворении Маяковского, которое, в общем-то, как бы и не из самых главных, и не из самых известных и лучших его стихов. «Разговор на Одесском рейде, двух судов, Красная Абхазия и Советский Дагестан». Что это такое? Как бы шутка, разговаривают пароходы. Но Яхонтов – художник необыкновенно глубокий, и словом на сцене занимался как актер. И для него не деталь и не частность, что это разговор пароходов. Он сам родился на Волге и не раз повторял, что слушать пароходные гудки необходимо актеру. На Волге это один звук, на Неве совсем другой. И слушать пароходные склянки тоже нужно. Это особый ритм и особая атмосфера. И вот он берет одно стихотворение Маяковского и вдруг понимает, что это два живых голоса и что это своего рода драма. В форме ли шутки она написана? Но это еще большой вопрос. Это две человеческих судьбы. И третий персонаж, третий герой есть в этой маленькой сценке. Это сам Маяковский, поэт, который стоит на берегу и слушает.
1: Перья облака, закат расконарейте, опускайся, южной ночи гнет, пара пароходов говорит на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. Что сигналит? Напрягаю я морщины лба, красный раз, угаснет и зеленый. Может быть, любовная мольба, может быть, ревнует разозленный, может, просит. Красная Абхазия, говорит советский Дагестан, я устал один по морю лазая, подойди сюда и рядом стань. Но в ответ коварная она: как-нибудь один живи и грейся, я теперь по мачты влюблена, в серый коминтерн трехтрубный крейсер. Все вы, бабы, трясогузки и канальи, что ей крейсер дым

0: Поскулил и снова засигналил. Кто-нибудь пришлите табачку. Скучно здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморской округ. Синь слезищу морем обраня.
1: Маяковский учил артиста слушать современную жизнь. Благодаря Маяковскому у Яхонтова был предельно обострен слух к этой жизни. Многие ее интонации были буквально извлечены из поэзии Маяковского и перенесены актером на сцену. А самым главным учителем и авторитетом всю жизнь для Яхонтова был Пушкин. И тут нельзя отделить современность от классики. Яхонтов говорил, что когда он работал над спектаклем, который так и назывался «Пушкин», его главной заботой и задачей было приблизить Пушкина к современности. Приблизить Пушкина к современности, что это значит? А не стоит ли он сам рядом с нами всегда, вот так, как он стоял рядом с Леонидовым, и с каждым читающим и думающим современным человеком, конечно же, стоит Александр Сергеевич Пушкин. Но перед художником встает сложнейшая задача. Как Пушкина сделать звучащим? Как читать его стихи? Может быть, вообще не надо их читать вслух? В конце концов, ведь это интимное наше дело. Мы открываем томик Пушкина и остаемся с ним наедине, испытывая чувства, которыми мы можем поделиться с самыми близкими людьми. То же самое переживал и Яхонтов, и не раз. Он не расставался с томиком Пушкина и, прежде всего, между прочим, с письмами Пушкина, точно так же, как Леонидов. Через письма Пушкина очень многое он открыл для себя. В 26-м году, вот в этом самом первом своем пушкинском спектакле, он открывал и очень многое в судьбе Пушкина. По существу, этот спектакль был в истории нашего театра первым спектаклем о Пушкине, где через творчество поэта были прослежены главные вехи в его биографии. Туда Яхонтов вставил как одно из, так сказать, действий своей пьесы о Пушкине трагедию «Моцарт и Сальери». Итак, «Моцарт и Сальери». Гениальное, загадочное и во многом еще не разгаданное произведение. Очень интересна трактовка образа Сальери, предложенная Яхонтовым. Яхонтов так погрузился в этот характер, что свои, так сказать, личные по этому поводу мысли записал очень подробно, и они достаточно парадоксальны, могут показаться неожиданными и даже странными. Например, его остановила вдруг фигура Жуковского и его слова о Пушкине. «Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!» Он говорит, что именно эта строчка Жуковского помогла ему найти интонацию Сальери, слушающего Моцарта. «Какая глубина! Какая смелость! И какая стройность!» А ведь действительно Сальери предлагает великолепную формулу, если можно употребить это слово, для оценки творения Моцарта. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Жуковский писал Пушкину: «Будь достоин своего назначения». И дальше о цыганах: «Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения?» Вот эти вопросы, обращенные одним поэтом к другому, это оторопь великого поэта перед поэтом-гением, дала Яхонтову возможность осмыслить состояние и переживания Сальери гораздо глубже, чем просто переживание завистника. Нет, перед гением, в оторопи, в непонимании и в восхищении останавливается всякий человек, расположенный к пониманию и к чувствованию прекрасного. А Сальери очень к этому расположен, ведь его Моцарт берет в союзники, нас мало избранных, он избранным считает Сальери. А в душе Сальери невероятная буря, потому что он, потративший невероятные усилия, чтобы понять законы прекрасного и познавший эти законы, вдруг понимает, что бессмертный дар дан гуляйке праздному. Великая несправедливость представляется ему совершена на белом свете. А раз так, Сальери представляется долгом поправить эту несправедливость. Вот такая довольно страшная схема выстраивается в сознании умнейшего человека, перед которым загадкой встает гениальный Моцарт. Вот логика его рассуждений – это и есть содержание первого монолога Сальери. Давайте его послушаем.
0: Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыке были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонии. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье, 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг,

0: Какие пленительные тайны! Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался, но встречным послан в сторону иную, усильным, напряженным постоянством. Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда, ниже, когда печини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную вживе песок и пыль, грызущую бессильно? Никто. А ныне сам скажу. Я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт! Ходит Моцарт. Моцарт. Ага. Увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас. Я шел к тебе. Нес кое-что тебе показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал вой кесапете. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди! Входит слепой старик со скрипкой. Из Моцарта нам что-нибудь. Старик играет арию из Дон Жуана. Моцарт хохочет. Сальери. И ты смеяться можешь. Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда

0: Фигляр презренный пародией бесчестит Алигьея. Пошел, старик, постой же, вот тебе, пей за мое здоровье. Старик уходит. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты мне принес? Не так, безделец. На медне ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение. Но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же, играет. Сальери, ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо? Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я.
1: Существует большое количество толкований пьесы о Моцарте и Сальери. Как всякое гениальное произведение, эта пьеса Пушкина достаточно закрыта. Она закрыта, в ней тайна, которую каждый отгадывает и открывает по-своему. Но как бы мы ни разгадывали эту пьесу, все равно каким-то компасом будет, безусловно, мысль о бессмертии прекрасного.

0: Пролог. Ваше превосходительство, высокородие, благородие, граждане, что есть русская империя наша? Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червонную Русь, во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское, Астраханское царство, в-третьих, она заключает, но прочее, прочее, прочее. Русская империя наша состоит из множества городов, столичных, губернских, уездных, заштатных и далее, из первопрестольного града и матери градов русских. Град первопрестольный – Москва, и мать градов русских есть Киев. Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже, подлинно принадлежит Российской империи. А Царьград, Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия. О нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже. На основании тех же суждений Невский проспект есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект. То есть проспект для циркуляции публики, не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома суть, для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что, да, потому что Невский проспект – прямолинейный проспект. Невский проспект – немаловажный проспект всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде, окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует. Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах. В виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр. Карета пролетела в туман. Изморозь поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши, низвергалась холодными струйками жестяных желобов. Изморозь поливала прохожих, награждала их гриппами. Вместе с тонкой пылью дождя инфлюенции, гриппы заползали под приподнятый воротник гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта. И субъект, так сказать, обыватель, озирался тоскливо и глядел на проспект стерто-серым лицом, Циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность без всякого ропота, в бесконечном токе таких же, как он, среди лета, грохота, трепетания, пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулат и нарастающий гул желто-красных трамваев, гул, потом убывающий снова, в непрерывном окрике голосистых газетчиков. Из одной бесконечности убегал он в другую, и потом спотыкался о набережную. Здесь приканчивалось все. Мелодичный глаз автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект. Здесь был и край земли, и конец бесконечности. А там-то, там-то глубина, зеленоватая муть, издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова, принизились земли и принизились здания. Казалось, опустится вода и хлынет на них в этот миг глубина, зеленоватая муть, а над этой зеленоватую мутью в тумане гремел и дрожал, вон куда убегает черный-черный такой Николаевский мост. В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома. Желтый дом окнами выходил на Неву. Бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони рванулись к подъезду, подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб — единорог, прободающий рыцаря. Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлоныч Облеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную замшевую перчатку. Аполлон Аполлоныч Облеухов бросил мгновенный растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский остров. Серый лакей поспешно хлопнул каретную дверцу, карета стремительно полетела в туман, и случайный квартальный, потрясенный всем виденным, долго-долго глядел через плечо в грязноватый туман, туда, куда стремительно пролетела карета, и вздохнул, и пошел. Скоро скрылось в тумане это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей, посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский остров. Здесь, в самом начале, я должен прервать нить моего повествования, чтобы представить читателю место действия одной драмы. Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность. В ней повинен не автор, а авторское перо. В это время трамвай еще не бегал по городу. Это был 1905 год. Квадраты, параллелепипеды, кубы. «Гей, гей!» — это покрикивал кучер, и карета разбрызгивала во все стороны грязь. Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился грязноватый, черновато-серый Исаакий. Намечался и вовсе наметился конный памятник императора Николая. Металлический император был в форме лейб-гвардии. У подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматую шапкую николаевский гренадер. Карета же пролетела на Невской. Аполлон Аполлоныч Облюхов покачивался на атласных подушках сиденья. От уличной мрази его ограничили 4 перпендикулярные стенки. Так он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка. Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни и домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса. Гармонической простотой отличались его вкусы. Более всего он любил прямолинейный проспект. Этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек и еще об одном. Иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург. Мокрый, скользкий проспект. Там дома сливались и кубами в планомерный пятиэтажный ряд. Этот ряд отличался от линии, жизненной лишь в одном отношении. Не было у этого ряда ни конца, ни начала. Здесь середина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути. Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный куб. Там за окнами виднелась домовая нумерация и шла циркуляция. Там оттуда в ясные дни издалека-далека сверкали ослепительно золотая игла, облака, луч багровый заката. Там оттуда в туманные дни ничего... Никого. А там были линии, Нева, острова. Верно, в те далекие дни, как вставали с мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый зеленоватый туман, на теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда летучий голландец, из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков. Адские огоньки кабачков в 200-летие зажигал отсюда голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу. Подплывали темные тени, адские кабачки же остались. С призраком долгие годы здесь бражничал православный народ. Род ублюдочный пошел с островов, ни люди, ни тени, оседая на грани двух друг другу чуждых миров. Аполлон Аполлоныч островов не любил. Население там фабричное, грубое. Многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам. И теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг. И еще кое-что. Аполлон Аполлоныч думал, жители островов причислены к народонаселению Российской империи. Всеобщая перепись введена и у них. У них есть нумерованные дома, участки, казенные учреждения. Житель острова, адвокат, писатель, рабочий, полицейский чиновник, он считает себя петербуржцем. Но он, обитатель хаоса, угрожает столице империи в набегающем облаке. Аполлон Аполлоныч не хотел думать далее. Непокойные острова. Раздавить, приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направлениях проспектными стрелами. И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил. И ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми дымовыми кубами, чтобы вся проспектами притиснутая Земля в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом, чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов по квадрату на обывателя, чтобы...
1: После линии всех симметричностей успокаивала его фигура квадрат. Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса. Зигзагообразные же линии он не мог выносить. Здесь, в карете, Аполлон Аполлоныч наслаждался подолгу, без дум, четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба. Аполлон Аполлоныч был рожден для одиночного заключения. Лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.
0: Мокрый скользкий проспект пересекся мокрым проспектом под прямым 90-градусным углом, в точке пересечения линий стал городовой. И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица, тротуары шептались и шаркали, растирались калошами, плыл торжественно обывательский нос. Носы протекали во множестве, орлиные, утиные, петушиные, зеленоватые, белые. Протекало здесь и отсутствие всякого носа. Здесь текли одиночки и пары, и тройки, четверки, и за котелком котелок, котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья, треуголка, цилиндр, фуражка, платочек, зонтик, перо. Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с все таким же рядом коробок, нумераций, облаками и тем же чиновником. Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же ничего нет.
1: Жители островов поражают вас. Жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками. Лица их зеленее и бледнее всех земнородных существ. В скважину двери проникает островитянин, какой-нибудь разночинец, может быть, с усиками, и того, гляди, выпросит на вооружение фабрично-заводских рабочих, загуторит, зашепчется, захихикает. Вы дадите, и потом не будете вы больше спать по ночам. Загуторит, зашепчется, захихикает ваша комната. Это он, житель острова, незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый. Его нет, как нет. Он уже в губернии.
0: И глядишь, загуторят, зашепчутся там в пространстве уездной дали, загремит, загуторит в уездной дали там Россия. Был последний день сентября. На Васильевском острове, в глубине 17-й линии, из тумана глядел дом, огромный и серый. С двориков дома водила черная грязноватая лестница. Были двери и двери. Одна из них отворилась. Незнакомец с черными усиками показался на пороге ее. Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец спускаться. Он сходил с высоты 5 этажей, осторожно ступая по лестнице. В руке у него равномерно качался не то чтобы маленький, но все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих фазанов. Мой незнакомец отнесся с отменной осторожностью в обращении с узелком. Лестница была, само собой, разумеется, черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом. Незнакомец с черными усиками на ней поскользнулся. Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила, а другая рука с узелком растерянно описала в воздухе нервный зигзаг. Но описывание зигзага относилось, собственно, к локтю. Незнакомец мой, очевидно, хотел охранить узелок от досадной случайности, от падения с размаху на каменную ступень, потому что в движении локтя проявилась воистину ловкая фортель акробата. Деликатную хитрость движения подсказывал некий инстинкт. А затем, в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице, с перекинутой через плечо охапкой осиновых дров и заградившим дорогу, незнакомец с черными усиками снова усиленно стал выказывать деликатное попечение о судьбе своего узелка, могущего зацепить за полено. Предметы, хранимые в узелке, должны были быть предметами особенно хрупкими. Не было бы иначе понятно поведение моего незнакомца. Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к выходной черной двери, то черная кошка, оказавшаяся у ног, фыркнула и, задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам незнакомца куриную внутренность. Лицо моего незнакомца передернуло судорога. Голова же нервно закинулась, обнаружив нежную шею. Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду, подтвердить необычайным поступком интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов. И такие же точно движения отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец такую бессонницу страдал. Прокуренность его обиталища на то намекала, и о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица, столь нежной кожи, что не будь незнакомец мой обладателем усиков, вы бы, пожалуй, приняли незнакомца за переодетую барышню. И вот незнакомец на дворике, четырехугольнике, залитым сплошь асфальтом и отовсюду притиснутым 5 этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены отсыревшие сажени осиновых дров, и был виден и отсюда кусок 17-й линии, обсвистанный ветром. Линии! Только в вас осталась память Петровского Петербурга. Параллельные линии на болотах некогда провел Петр. Линии те обросли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось. Линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи, в Екатерининскую округленную линию, в Александровской строй белокаменных колоннад. Лишь здесь, меж громадин, остались петровские домики. Вон бревенчатый домик, вон домик зеленый, вот синий одноэтажный с ярко-красной вывеской «Столовая». Точно такие вот домики раскидались здесь в стародавние времена. Здесь еще прямо в нос бьют разнообразные запахи. Пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой, прибережным брезентом. Линии, как они изменились, как их изменили эти суровые дни. Незнакомец припомнил, в том вон окошке того глинцевитого домика в летний вечер июньский старушка жевала губами. С августа затворилось окошко, в сентябре принесли глазетовый гроб. Он думал, что жизнь дорожает, и рабочему люду будет скоро нечего есть, что оттуда, с моста, вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами с ватагою каменных великанов. Ватага-то великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю островную бедноту. Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел. Там, оттуда вставал Петербург в волне облаков, и парили там здания. Там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые кудрявые острова. Кто-то темный, грозный, холодный, оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыриными крыльями и хлестал ответственным словом островную бедноту, выдаваясь в тумане, черепом и ушами. Так недавно был кто-то изображен на обложке журнальчика. Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак. Вспомнил он циркуляр и вспомнил, что падали листья. Незнакомец мой все знал наизусть. Эти павшие листья для скольких последние листья. Незнакомец мой стал синеватая тень. От себя же мы скажем: о, русские люди, русские люди! Вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте. Бойтесь островитян. Они имеют право свободно селиться в империи, знать для этого через Литийские воды к островам перекинуты черные и серые мосты. Разобрать бы их. Поздно. Николаевский мост полиция не думала разводить. Темные повалили тени по мосту. Между теми тенями и темная повалила по мосту тень незнакомца. В руке у нее равномерно качался не то чтобы маленький, а все же не очень большой узелочек.
2: Вера, страшен мне подводный камень веры, роковой ее круговорот. Есть в Библии один эпизод, который не может не смутить. Это поступок Авраама, когда он, по повелению Бога, отправляется на гору Мориа, чтобы принести в жертву своего сына, единственного, долгожданного, любимого. Сына, которого Бог даровал Аврааму и Сарре в глубокой старости. В сердце невольно закрадывается вопрос: неужели Бог Библии настолько жесток, что хочет отнять у человека самое дорогое? Авраам встал рано утром, оседлал осла, взял с собой своего сына Исаака, наколол дров для всесожжения и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Они шли целых 3 дня. «Мы не знаем, о чем думал Авраам все эти 3 долгих дня пути, но мы знаем точно, что он все-таки шел к горе, на которой должен был убить собственного сына. Но почему он все-таки шел? Шел к ясной, страшной цели, а не кричал, не умолял Бога о пощаде. Почему он вообще пошел, а не стиснул в объятиях единственную отраду старости? Нет, не отдам. Здесь лежит предел нашему обычному житейскому пониманию. Кто-то на этом остановится, назвав Авраама безумным фанатиком, а религию сумасшествием. Но ведь можно попробовать этот предел переступить. И тогда заглянуть в тайну веры. Когда они подошли к месту, Исаак спросил Авраама:
3: «Отец, вот огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?»
4: «Бог усмотрит себе агнца, сын мой».
2: Авраам устроил жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил на жертвенник. Мгновение, и уже занесена рука с ножом, но вдруг голос с неба:
4: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня».
2: И тут Авраам увидел позади овна, запутавшегося в чаще рогами своими. Его-то и принес он в жертву вместо сына своего. Зачем нужно было Богу так поступить с Авраамом? Разве Бог не знал, что Авраам и так верит в него? Верит в то, что все сказанное Богом сбывается? Авраам помнил, как по повелению Бога старая, бесплодная Сара родила сына. Верил ли Авраам в Бога? Бесспорно. Но верил ли Авраам Богу? Да. И поэтому за все 3 долгих дня пути он ни разу не задал Богу вопрос «почему?». Авраам не просто верил. Он так верил Богу все, что имел, и себя самого, и жизнь свою, и отраду свою, и надежду свою, сына своего возлюбленного, что не мог не пойти. Он не понимал, как. Он не задумывался о том, почему, но верил в то, что Бог не причинит никакого зла ни ему, ни его сыну. С тех пор Авраам – отец всех верующих, образец веры. Подвиг Авраама в том, что его вера Богу оказалась сильнее всего остального, всего нашего, человеческого – любви, сознания, долга, разумности. Сильнее всего того, что часто словно кокон обвивает нашу жизнь, создавая иллюзию устойчивости, обеспеченности, уверенности в завтрашнем дне. Только вся беда в том, что этот кокон зачастую оказывается сильнее растущей в нем бабочки. И не может она расправить крылья, чтобы явить миру свою красоту. Чтобы оторваться от земли, надо оттолкнуться. Чтобы душа увидела Бога, надо отбросить все земное с такой силой, чтобы этот рывок достиг небес. И душа Авраама была готова к этому. подвиг его веры действительно сдвинул небеса к земле. Если человек готов отдать Богу все, то и Бог не замедлит отдать свою жизнь на кресте ради спасения человека.

0: Сегодня подвиг религиозной веры кажется в лучшем случае странным.
1: Люди объезжают кругом весь свет, чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, уродливых рыб, нелепые расы существ, и воображают, будто видели нечто особенное. Меня это не занимает. Но зная я, где найти рыцаря веры, я бы пешком пошел за ним, хоть на край света.
0: Эти слова сказаны Кьеркегором, датским мыслителем, который в преддверии 20 века наглядно показал, что лишенный веры человек обречен на сизифов труд по заполнению внутренней пустоты. Религиозная вера не только верит в Бога и доверяет Богу. Бог также верит в человека. Верит даже тогда, когда сам человек перестал верить себе. Вера Авраама, а с ним и любого верующего, всегда жертвенна. Гораздо легче верить в могущество денег, силу связи, в себя, в человечество. Ведь такая вера дает, ничего не отнимая. Но житейская вера не может родить нового человека. Она лишь обхаживает плоть, в итоге дряхлеющую и умирающую. Религиозная же вера требует всего человека целиком, но зато и открывает врата жизни вечной.
1: Образ твой мучительный и зыбкий я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади.

0: Наш микрофон в вашем распоряжении.
1: Капитан милиции Горошкин, которого подчиненные называли «железным капитаном», устроился в своем любимом кресле. Ох, вздохнул он с облегчением, вытянув ноги в теплых шлепанцах. Что может быть приятнее субботнего вечера в домашнем кругу? Конечно, Мишенька, ответила Оля, верная спутница жизни железного капитана, накидывая на плечи пальто. Я схожу в магазин, принесу бутылочку вина. Когда за женой закрылись двери, он взял записки следователя и не спеша стал листать пожелтевшие листы. В это время зазвонил телефон. Капитан нехотя потянулся к трубке. «Это капитан Горошкин?» — услышал он незнакомый голос. «Да». «А кто это говорит?» «А это не имеет значения. Я только хочу вас предупредить, что сегодня в спортивном клубе состоится весенний бал, на который вам придется поехать, иначе произойдет большая неприятность». «Не может быть и речи», — возразил капитан. «Я уже закончил работу и имею право на отдых». «А кто это говорит?»
2: «Неважно. Друг правосудия. В первом зале около окна для вас заказан столик. И прошу вас, обязательно сделайте вид, что вы пришли на бал, а не по служебным делам. До свидания».
1: Капитан нахмурился. Этот звонок испортил ему хороший субботний вечер. «Откупорь, Мишенька», — попросила жена, поставив перед ним бутылку его любимого вина. Но было уже поздно. Чувство долга победило.
0: «Послушай, Оленька», — решительно произнес железный капитан, — «у тебя есть какое-нибудь платье, ну такое, открытое, чтобы одеться, как на бал? У меня сегодня, к сожалению, операция бал».
2: «Мы пойдем на бал?» — радостно удивилась Оля. «Мы лет 15 не были на балу, Мишенька, но если нужно, я через 10 минут буду готова».
3: «Ничего подозрительного я пока не вижу»,
1: — шепнул во время танца капитан жене, осматривая зал.
0: «Ты сегодня хорошо выглядишь. Пойдем, я куплю тебе шар».
1: В 6 часов утра супруги вернулись домой.
3: «Ой, наверное, я не смогу заснуть», — пожаловался капитан. «Все время думаю, что же там могло произойти.
0: Но, кажется, все было в порядке.
1: Потому что ты пришел на бал, Мишенька, а в твоем присутствии злоумышленники не осмелились действовать», — пояснила Оля. Но ответа не последовало. Железный капитан уже крепко спал. Оля на цыпочках подошла к столу, достала листок бумаги, авторучку, и в кухне на подоконнике написала левой рукой несколько слов. «Товарищ капитан, вы должны немедленно выехать в Клязьминский пансионат. Рекомендую взять с собой лыжи и жену, и вообще ничем не отличаться от остальных отдыхающих. Если вы не приедете, может случиться большая неприятность. Прошу быть начеку, будьте внимательны, друг правосудия». После этого Оля подсунула записку под входную дверь, включила утюг и начала гладить свои старые лыжные брюки.

Дорогие друзья, в своих письмах вы просите вспомнить ваши любимые песни в исполнении Муслима Магомаева и рассказать о нем. Сегодня эта музыкальная программа посвящается народному артисту СССР Муслиму Магомаеву.

Муслим Магомаев родился 17 сентября 1942 года в Баку в артистической семье. Его дед – известный композитор, дирижер, один из создателей азербайджанского музыкального театра Абдул Муслим Магометович Магомаев. Отец Муслима Магомаева был художником, он погиб в Великую Отечественную войну. Творческое окружение Муслима способствовало легко поступить в музыкальную школу по классу фортепиано. Затем он продолжает свое образование в Бакинской консерватории по классу вокала. Это был 1962 год.

и жизнь не сломает нас. У нас рабочие руки, мы подвигу

Синеет в земных глазах. У нас нелегкий характер, мы ложь не прощаем людям, мы верим делам негромким, а звонких не терпим в

0: моложе и лучше нас.
1: Муслим Магомаев в дальнейшем проходил стажировку в Миланском театре «Ла Скала». Еще до консерватории в 1961 году дебютировал в профессиональном ансамбле «Песни и пляски» Бакинского военного округа.

Голос Муслима Магомаева привлек внимание руководства Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова, и он становится солистом этого театра. Казалось бы, карьера оперного певца уготована самой судьбой, но не меньшую значимость в его жизни приобрела эстрада. С 1987 года принесла певцу всенародную известность.

Говоря о вокальных данных певца, хочется сказать о том, что в свои 18 лет Муслим Магомаев стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки за исполнение песни «Вано Мурадели» «Бухенвальдский набат», которую он исполнил в память отца. Уже в 1969 году Магомаев был удостоен первой премии на международном фестивале молодежной песни в Сопоте.

жаль, что я слова забыл. Если вдруг

Муслим Магомаев обладает лирическим, красивого бархатистого тембра баритоном широкого диапазона, оперной школой, однако в концертах не делает ставку на чисто вокальное исполнение. Лирический певец романтического склада Муслим Магомаев все исполняемые песни превращает в глубоко личностные.

сугробах у реки, как и слюды, они тонки. Чуть подморозило два крошки озера, и звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь хотя один твой след,

Где, где плавает звезда, любовь тот свет, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет,

Концертный репертуар Муслима Магомаева разнолик. Это песни советских композиторов, это и авторские песни, это и романсы. Муслим также обращается к песням военных лет. Они у него звучат сдержанно, спокойно и глубоко сердечно. –

Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной.

0: Конечно, все помнят песню «Свадьба» Арно Бабаджаняна. Сколько слышится в ней задора, азарства и веселья.
1: Попроси.

0: А песня «Королева красоты» после исполнения Муслимом Магомаевым стала тут же популярной.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы,

Ведь видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил,

Муслим Магомаев записывает многие песни Александры Пахмутовой, которые в исполнении певца становятся шедеврами на эстраде.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, слетные огни аэродромов, здесь у нас туманы и дожди.

замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда

Критики обвиняли Магомаева во всеядности, но такое разнообразие кредо Магомаева. Этому он учился у многих эстрадных певцов, в частности, у Марио Ланца, и даже написал о нем книгу. Муслим Магомаев обладает удивительным качеством общения с залом. Откровенность чувств он отдает всем зрителям.

благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

с 1978 по 1987 год работал в Бакинском оперном театре. После десятилетнего перерыва Магомаев возвращается в Москву. Выступает на эстраде, часто в дуэте со своей женой Тамарой Синявской. Муслим Магомаев много записывает песен на радио, выпускает пластинки. Многим песням певец дал дорогу, которые стали настолько популярны, что в другом исполнении они мало привлекают внимания.

меня. Мы с тобой вдвоем и вдали беда. Скажут да листья и вода.

Уважаемые радиослушатели, сегодня у Муслима Магомаева день рождения. Ему исполнилось 66 лет. Но он по-прежнему молод душой и сердцем, и песни его не стареют. Они также молоды и всегда радуют нас. Дорогие друзья, нашу музыкальную передачу мы посвятили народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, которому сегодня исполнилось 66 лет. Народное радио поздравляет певца Муслима Магомаева и желает ему крепкого здоровья и больших творческих удач. Передачу провел Владимир Демин, мне помогал режиссер Александр Санников. Всех, кто слушал сегодня песни в исполнении Муслима Магомаева, думаю, получил огромное удовольствие. Всех вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Всего вам доброго.

0: Я пойду проверю посты. Ты идешь, Дарья Никитична?
1: Да, пойду к раненым. Может, где-нибудь воды достанем?
0: Пойдем.
2: Хлопцы, курева ни у кого не осталось, ни крошки.
3: Откуда? Махра кончилась еще вчера утром, сухари тоже доели вчера.
0: Ну, без сухарей-то еще можно жить, а вот без курева. Шли на острие клинка. Шли, да застряли.
4: Клинок этот против нас оборачивается.
0: Неужели командир базы ничего не придумает, чтобы выручить нас?
5: Чудес не бывает.
6: Добрался до базы, Егоров, как ты думаешь?
5: Думаю, добрался.
7: Прохор Григорьевич! Вода есть, откуда?
8: Вот почти целая кружка.
7: Так, давай сюда, где достал?
8: В батареях центрального отопления была. Наверное, еще зимы осталось.
7: В батареях? А как же ты извлек? Распилил батареи, что ли?
8: Нет, стрелял. В самый низ батареи. Один выстрел, две кружки воды.
7: О, подходяще. Один выстрел, один фриц.
8: Вода сейчас важнее. Да вот только ржавая.
7: Но это ничего, это ничего. Через тряпочку процедим. Вот. Так, держи.
8: Да-да.
7: Вот так. А много воды набрал, Прохор Григорьевич?
8: Не больше, чем полведра. Мало батарей на вокзале. Холодное помещение было.
7: Ну а где эта вода-то?
8: Отдал лейтенанту Зерновой. Раненым по глотку хватит. Ну, а здоровые...
7: Ну, здоровые, здоровые обойдутся. Давай-ка сюда. Света! Света! Света, ты посмотри, что я принес. Света, попьем маленько, а? Вот. Вот, хорошо.
9: Спасибо.
7: И еще глоточек.
9: Сережа.
7: Вот. Спасибо. Вот. А теперь лежи тихо. Вот.
9: Мне уже лучше.
7: И слава богу.
9: Как твоя гитара?
7: Гитара?
9: Цела?
7: Цела. Вот. Хочешь, я тебе твою любимую?
9: Спой, Сережа. Ой.

0: Неужели все скоро кончится? И ничего больше не будет? Совсем ничего?
1: Для нас кончится, для других нет. Совсем ничего не бывает.

0: napapayon.
1: Что останется после нас?
2: Многое. Все, что мы сделали.
1: Мы очень мало сделали.
2: Мы воевали. Хорошо воевали.
1: Мы воевали недолго. Это пока наша земля. Наше море. До вражеской земли. Еще далеко.
2: Другие дойдут.
1: Другие. Другие не мы. Нам бы до Берлина дойти.
3: Не уставая.
0: Не уставая.
3: Солнце, песню и весну.
0: И весну.
4: Ну что, Дарья Никитична, как раненые?
5: Как все. Глотнули воды и повеселели.
3: Каждого есть что вспомнить в этот час. За плечами целая жизнь.
6: А если жизнь совсем коротенькая? Этот десант и то первый.
5: Такая коротенькая жизнь стоит дороже, чем длинная. Ты не считай, парень, сколько прожито. Ты посчитай, что успели сделать.
7: Это все прошлое.
3: Нет. Это будущее.
7: Да что говорить о будущем? Есть только настоящее.
5: Ну?
7: Да и того час не больше.
3: Нет, Чижевский. Нет. Ты не прав. Наше настоящее тоже будущее.
7: Как это? Не понимаю.
3: Чего бы стоила жизнь человека, если после него ничего не оставалось?
5: Остаются дети. Внуки.
7: Но мы не успели стать отцами.
8: Остается работа. Все то хорошее, что сделал человек. Построил, вырастил, переделал.
7: Но мы не умеем строить. Нас научили только воевать.
8: Умеют строить другие. Такие же люди, как мы.
3: Остается после человека еще одно. Самое важное. Пример его жизни. Все, что сделали наши люди, революция, пятилетки, гражданская война, нынешние бои, все это потомству в пример. И наша последняя ночь в тылу врага, и то, что будет с нами утром, каждый наш шаг, каждый вздох, все это для живых, для наших потомков, им в пример. Вот, Чижевский, как оно получается. Что, согласен с нами?
7: Не знаю, не знаю. Надо подумать.
3: Что ж, подумай.
5: Подумай.
3: Подумай.
5: А ты как чудак. Чудак ты. Если...
7: Светает. Наш флаг заметней стал.
3: Плывет наш корабль.
4: Недолго осталось плыть. Пойдемте на свои места.
0: Товарищ командир, подойдите ко мне.
9: Да, Света, я здесь.
0: Алеш, посиди со мной.
9: Хорошо, посидим. Ах ты, светлячок. Маячок.
0: Спасибо тебе за эти слова и за то, что мы встретились и были вместе.
9: Света.
0: Нет, Алёш, не перебивай меня. Понимаешь, где-то рядом со мной, совсем близко, бездонная темная глубина. Как в Севастополе, помнишь? Шаг с причала сделал, и нет под ногами дна, а волны идут одна за другой, крутые, высокие. Вот-вот накроют.
9: Нет, Светик, нету здесь никаких волн. Ты не бойся, я с тобой.
0: Я ничего не боюсь. Только вот очень обидно. Дай руку.
9: Света.
0: Волны идут. Идут одна за другой. И рядом, совсем близко, бездонная.
10: Нет, нельзя! Нельзя!
11: Алексей, спокойно, Алексей, девушка,

0: Мешки.
1: Один.
0: Другой.
2: Прямо с неба валится.
0: Вот наши штурмовики работают.
3: Молодцы. Точно попадают. Прямо в руки.
2: Вот это выручка.
0: Дошел наш Егор.
1: Патроны, братва. И гранаты.
0: Смотри-ка, питание для рации. Эй, надись. Получай.
1: Надись.
0: Чудеса. Вот это посылка.
1: Братва, смотри.
3: А в этом мешке что? Сейчас.
0: Медикаменты, бинты. Дарья Никитична. Дарья Никитична, смотрите.
4: О, Господи, наконец-то. Ой, ребята, смотрите, тут еще и сухари.
1: Живем, братва.
0: Товарищ комбат, рация снова работает. Что передать командиру базы, товарищ комбат?
5: Передайте, посылку получили, большое спасибо. Вокзал не отдадим и флага не спустим. На борту порядок, комбат Казарцев.
0: Есть!
5: Возьми себя в руки, командир, слышишь?
0: Товарищ комбат, фрицы начинают атаку.
6: Начинают. Нет, это мы сейчас начнем.
7: Гранаты к бою! А ну-ка, матросы, за погибших товарищей! Вперед, за мной! Полутра! Полутра!

0: Поднялся в яростном порыве, рванулся вперед. Ничто не могло остановить матросов, ничто. Враг дрогнул, отступил. И утром в город наконец ворвались армейские части. А к полдню все было кончено.
1: Город снова стал свободным.
0: Да, свободным. Ты бы видела этот город. Горело на каждой улице. Где-то хлопали ставни, скрипели листы железа на крышах. Ни души нигде.
1: Как страшно, мама. Мертвый город.
0: Да, если бы в нем не вспыхнула новая искорка жизни, пробилась, заявила о себе.
1: Что это было?
0: Вот, слушай. Шла я мимо одного из домов и услыхала стон. Вбежала я в подвал, гляжу, а там... Вот и все, девочка.
1: Дочка. Доченька.
0: Кричи, милая, кричи. Теперь на весь мир кричи. Ну вот, и все.
1: Ой, спасибо вам. Без вас бы пропал.
0: Ну что вы, что вы. Надо бы пеленки сделать. Да и одеяльце какое не мешает, а?
1: Не захватила я. Не до того было. Как фрицы стали угонять всех жителей из города, я прямо сюда притаилась. Куда мне было деваться-то?
0: Простыню бы достать. Где вы живете?
1: В 8-й квартире. На 3-м этаже. Справа дверь.
0: А дом какой?
1: А дом этот. Этот дом.
0: Тогда я схожу, принесу что-нибудь. Значит, 3-й этаж, да?
1: Да, там в маленькой комнате сундук стоит. Угу. Вы его откройте.
0: Так.
1: Там все лежит, что требуется.
0: Хорошо.
1: Я заранее всего нашила, ждала.
0: Понимаю. Хорошо, я сейчас. Я сейчас быстро верну.
1: Доченька. Будем лежать. Тихо, тихо. Теперь все будет хорошо. Фрицев прогнали. Дома починят. Жизнь наладится. Батько придет к нам, а мы ему и покажемся. Вот какие мы красивые. Батько обрадуется, ведь он у нас хороший. Господи, кто-то идет. Тихо, маленькая, тихо. Немец. Фашист. Погоны срывает, гад. Тихо, маленькая, тихо. Я тебя закрою. Переодевается в штатское. Господи, только бы не заметил.
2: Смотри, пальчик, офицер, эсэсовец.
3: Переодевался, гад.
2: Здорово ты его прошил. Это он ее убил, а ребенка не успел.
3: Что же делать?
2: Ну, а я почем знаю. Ну, хватит. Ох, горластый, а.
1: Что с ним? Как же это? Мы же только что с ней разговаривали. Ну, как же это? Ой.
4: Ну, так, водитель, что здесь происходит?
2: Товарищ комбат, вот этот фриц пристрелил женщину. В штатской он переодевался. А она, видать, помешала ему.
4: А его кто прикончил?
3: Я, товарищ комиссар.
5: Понятно. Дарья Никитична, а кто эта женщина?
1: Я не знаю, мы не успели объясниться, ведь рожал же человек. Жила она в этом доме, в 8-й квартире. Я за пеленками побежала, а тут вот, батюшки, горе-то какое. Ой, Господи.
5: Что будем делать, комиссар?
6: Понятия не имею, командир.
5: Чижевская, посмотри, какая это улица и номер дома. Быстро.
2: Есть.
5: Дарья Никитична, в какой квартире жила эта женщина?
1: В 8-й, я же говорю, в 3-м этаже, дверь справа, 8-я квартира.

0: Вот поэтому я беру девочку себе в дочери и буду ее отцом. А имя у нее будет имя...
1: Светлана.
0: Да. Да. Светлана. Согласны?
2: Конечно, согласен.
3: Ну, что там правильно? Молодец наш комбат.
0: Дайте, Дарья Никитична, вы дайте мне подержать ее. Ну, иди, иди, красавица. Покажись, какая ты. Ах ты, светлячок, маячок мой.
1: Есть одна поправка, командир.
0: Какая, комиссар?
1: Пусть у Светланы отцом будет весь наш батальон. Так, моряки, согласны?
4: Конечно, согласны.
3: Дочка батальона.
5: Нет, я не согласна.
1: Это почему?
5: Не согласна, постойте. Отдайте вы нам с Павлом Ильичом эту кроху. Вырастили мы сына, ведь большой сын у нас. Но мы эту девочку вырастим, а? У вас, Алексей Петрович, целый батальон на руках. Ну, отдайте.
1: А что, комбат, Дарья Никитична права. Пусть супруги Зерновы станут родителями Светланы.
5: Правда?
1: Свое они отвоевали, две войны прошли. Пусть теперь дочку батальона воспитывают. Верно. Наше боевое задание выполняют.
5: Брат,
1: так, да? Согласны?
4: Да, да. Все,
1: ну, а ты, командир, согласен?
0: Согласен. Но я буду все-таки главным отцом, флагманским, что ли?
5: Ну, флагманским, пожалуйста, флагманским можно.
6: А вот и начальник штаба. Что нового, Павел Ильич?
7: В городе ни живой души. Всех угнали фашисты. Даже собак и кошек не видно. Ни света, ни воды. Только пожары да взрывы. Город мертв.
0: Вот и неверно. Город жив. В этом городе только что родился человек.
1: Дочь нашего батальона. И, кстати сказать, ваша дочь, Павла.
4: Да. Да.
1: Ваша.
3: Да, ваша.
7: Ничего не понимаю. О чем вы? Какая дочь? Где?
4: Да вот она. Ну, подойдите, подойдите, посмотрите.
0: Вот, видите?
5: Видишь?
7: Даш, где вы ее взяли? Да как она появилась-то?
5: Как все дети появляются, так и она.
7: Я понимаю, то есть я вообще ничего не понимаю. Объясни, Даша.
5: Я потом тебе все-все объясню. Да ну тебя.
0: А вы говорите, мертвый город. Нет, жизнь убить нельзя.
1: А Чижевский говорил, что у нас будущего нет. Вот оно, наше будущее. На руках у комбата.
4: Будущее. Посмотреть бы на него одним глазом. Спросить бы, эй, потомки, как вы там живете?
8: Отвечай, Светлана, это тебя они спрашивают, как мы живем?
9: По-разному живем, кто лучше, кто хуже, а мечтаем о хорошей жизни для всех.
10: Мечтаете. Мы за нее боролись.
9: Мы тоже боремся. Борьба еще не кончилась.
10: Не погасла ли вера в наше дело?
8: Нет, не погасла. Она как вечный огонь, что зажгли в городах, неугасима.
9: Да, и для примера живым.
11: Больше ли стало добрых людей на свете?
8: Слышишь, Света, это отец тебя спрашивает.
9: На них держится мир. Злых тоже немало, но добрых больше.
11: Зарубцевались ли раны земли?
9: Мы построили новые города, разлили в пустынях моря, полетели к звездам. Мы недаром живем.
10: А зарубцевались ли раны сердца?
8: Зарубцевались, но часто болят. Нет на свете для

0: У них лекарств живут еще вдовы, сироты.
1: Чего вы хотите больше всего?
0: Мира и счастья для всех.
1: Мы хотели того же и бились за это.
2: Мы тоже бьемся с другими врагами.
1: А то, что вы были, вам легче, потомки?
2: Мы вам благодарны. Нас не было бы вовсе, если б не вы.
0: Было бы рабство, фашистское черное рабство, если б не вы.
2: Не было бы песен, улыбок и счастья, если б не вы. Был бы всемирный Майдан, если б не вы.
0: Проклятие тому, кто забудет об этом.

0: В эфире радиостанция «Смена».
1: В эфире радиостанция «Смена».

0: он? Ваша версия?
1: Кто же он?
2: Ваша версия?
3: Кто же он?
4: Ваша версия?
5: Кто же он?
6: Ваша версия?
7: Кто же он?
8: Ваша версия?
9: Вот и снова идем мы с вами на поиски человека, которому посвящен этот выпуск, но имя которого, как всегда, не будет названо. Кто он? Годы рождения и смерти. 1631-1675. 3,5 столетия отделяют нас от той эпохи, в которой он жил, трудился, радовался, страдал.

0: Москва середины 17 века. Плывет над городом неспешный колокольный звон, растекается по тихим полупустым улочкам, слободкам, закоулкам, садам, проникает сквозь низкие оконца в домики бедняков, в боярские терема, в царские хоромы. Гулким эхом отзывается в светелке, где молодая царица Наталья Кирилловна, вторая супруга царя Алексея Михайловича, и мамка Власьевна склонились над колыбелькой новорожденного сына Петра Алексеевича.
1: Уснул. Прикрыть бы окошко, Власьевна. Звонят.
2: Они что, матушка-царица, пусть привыкает к звону колокольному. Царем поди над Москвой будет, придет время.
1: Раскинулся, как вольно. Сыночек, Петрушенька.
2: На Руси-то не было еще царя Петра. Первый будет.
1: Царь Петр Первый. Послал бы Бог здоровья да мудрости.
2: Авось. Есть от кого мудрость перенять. Царь-то наш батюшка днями над книжками сидит. Да и сам поглядишь все, что это пишет. Да и ты, царица, сказывают, в девках шустра да учена была.
1: В таком доме росла, у боярина Матвеева. Артамон Сергеевич и сам многому обучен. И нас, молодых, к учению приучал.
2: Жена-то боярина, слыхала я, из иноземцев.
1: В немецкой слободе увидел ее боярин. Гамильтон она по фамилии. Род древний, а я свойственница ей по сестре. Ребенком осиротела, взяли они меня в дом, как дочь. Хорошо у нас было. Учителей боярин брал из немецкой слободы. Я училась наравне с его сыном. Языкам европейской, музыке, танцам. Ой, любил я танцевать, Власьевна.
2: Ну, об танцах-то пора и забыть, матушка. Царица.
1: Год как забыла. Царицей стала. А уж теперь, когда Петрушенька родился. Да закрой ты окошко, Власьевна. Право раз будет дитё. Звонят и звонят.
0: Плывёт, плывёт колокольный звон над Москвой. Перелетая через реку Яузу, над головами рыбаков, над рыбачьими кострами, и слышен уже в чистенькой слободе в немецком поселении. Касается черепичных кровель, острых шпилей кирхи, верхушек аккуратно подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни, и тонет, растворяется в странных, чужих звуках.

0: слышен более звон московских колоколов, а тоненько дребезжит колокол немецкой кирхи. И еще слышится мотивчик, который наигрывает музыкальный ящик в доме зеленщика Зоннера, да приглушенное, недоброе журчание голосов.
1: Более нельзя терпеть, герпастор.
2: Я понимаю, но что я могу, мои господа? Я старый пастор.
3: Но вы же взяли его в свой приход, пастор Фадемрехт.
2: Герр Тиммерман, вы забыли, что ему покровительствует?
3: Знаю, герр Бауман.
2: Негоциант, богач, первый среди нас в слободе. Принят у русского царя, дружит с царским канцлером Матвеевым.
4: Этот любимчик герра Баумана все более и более предается русским.
3: Он не понимает, что мы приезжаем в эту темную, отсталую страну, чтобы богатеть. Здесь можно нажить хорошее состояние. Русские щедры и нерасчетливы, они доверчивы и мало знают. Зачем их учить? Пусть платят нам за работу, которую сами не умеют сделать, и мы оставим детям и внукам приличное наследство.
4: Герр пастор Фадемрехт, как случилось, что вы взяли этого человека в свой приход, сделали пастором?
2: Да, как случилось. Этот человек, герр Зоннер, имеет степень магистра и получил ее в Иене, и меня просил о нем герр Бауман, кроме того, его отчим, придворный врач русского царя Алексея.
3: Магистр, да, но он лишний в нашей слободе. И не забывайте, мои господа, его жена русская.
2: Да.
4: Он опасен. В конце концов, с его помощью русские решат, что смогут обойтись без нас.
3: Мало того, что он пастор в вашем приходе, герр Фадемрехт, он еще и заведует церковной школой. Влияние на учеников...
2: Мои господа, о школе не беспокойтесь. Материальные дела школы пришли в такое расстройство. Так что если вы не поможете...
4: Мы?
3: Упаси Господь.
4: Никогда.
2: Ну что, школу придется закрыть. Придется закрыть, да, увы. Придется.

0: играешь. Спокойно сидишь дома и играешь псалмы.
1: Алена, что с тобой? А откуда ты?
0: Играешь, а школу твою закрывают.
1: Что? Школу? Кто тебе сказал?
0: Фрау Зоммер. Я была у них в зеленой лавке. Она шепнула мне тайком. Слышала разговор. Герр Зоммер, мельник Тиммерман и пастор Фадемрехт порешили закрывать твою школу. Фрау Зоммер не забыла, что ты спас от смерти ее сына. Сказала, чтобы я предупредила тебя.
1: Закрывают школу.
0: Они замышляют что-то против тебя. Говорят, он лишний. От него надо избавиться. Он мешает нам.
1: За что они меня так ненавидят, Алена? За что?
0: За меня. Русская. Дети наши крещены в православной церкви. Вот если бы ты женился на немке.
1: Нет, нет, не только. Тут что-то другое. Но закрыть школу, в которой учатся их дети, учатся юноши, подростки.
0: Ну, сделай. Сделай что-нибудь. Может быть, герр Бауман?
1: Да, ты права, герр Бауман. Я пойду к нему.
2: Постойте, постойте. Дела и вправду так плохи, друг мой.
1: Но вы же знаете, герр Бауман, мы не берем платы с учеников. Школа существует за счет церковных доходов.
2: Я знаю.
1: Но в последнее время церковный совет совершенно перестал давать деньги на нужды школы. У нас нет дров, нет книг, нет свечей. Герр Бауман, поймите, нельзя допустить, чтобы закрывалась школа. Можно закрыть фабрику, мастерскую, аустерию, что хотите, но школу...
2: Дорогой мой магистр, как нарочно всю свою наличность я вложил в постройку пекарни. И только через год-два...
1: Нет, нет, школа. Юные умы становятся шире, юные сердца добрее. Те, кто прикасается к высоким, мудрым мыслям, перестают думать только о доходах, наживе. Вот, кстати, боярин Матвеев говорил со мной, он просил взять в школу русских юношей. Да, и вот теперь. Старея, человек все время с кем-то или с чем-то прощается. И под конец остается только одно. Его дело.
2: Друг мой, вам рано говорить о старости.
1: 41 год. И я много пережил, герр Бауман. Школа стала моим делом, моей единственной радостью. Я ушел бы из жизни спокойно, зная, что сделал что-то для людей.
2: Ну, вы пастор и церковь.
1: Церковь. Ну, что ж, церковь – это служба. Служба, которую я добросовестно выполняю, но душа моя была отдана другому.
2: Слушайте, магистр, а что если пожертвование? Нет, не здесь. Здесь никто ничего не даст. А вот поехать бы вам на родину, в Германию, за сбором средств для школы. Там немало богатых людей. Расскажите им о нашей слободе, о том, как благодаря нам крепнет связь Европы и России.
1: Превосходно, герр Бауман. Это отличная мысль. Там у меня остались друзья, знакомые, они... Дадут?
2: Ну вот.
1: Дадут.
2: Между прочим, я совсем не знаю вашего прошлого, магистр. Хотя мы знакомы почти 15 лет, не знаю, как вы жили, чем занимались, почему приехали в Россию.
1: Это долго, герр Бауман, долго. Расскажу, когда вернусь. Сейчас главное ехать. И как можно скорее. Завтра же в путь.
2: Кстати... Боярин Матвеев просил меня найти человека, который мог бы доставить саксонскому курфюрсту грамоту русского царя. Надо отдать должное русским. Они всячески стараются установить отношения с просвещенными странами.
1: Я отвезу. Сегодня же зайду к боярину за грамотой.
2: Говорят, в царском дворце до сих пор идет веселье. Празднуют рождение наследника престола Петра.

0: Смотри, смотри, Наташа. Ох, сколь потешен этот карлик. Ох ты, крутится, вертится. О, о, колесом пошел, пошел. Ох, изрядно, изрядно.
1: А мне их жалко, государь. Несчастные, убогие.
0: Убогие, как отплясывают. Какие там убогие.
2: Да, будешь отплясывать, коли есть ничего.
0: Вот, вот ты всегда так, Артамон Сергеевич. Только веселье портишь. Им да есть нечего. Во дворце-то живучи.
2: Живут пока шуты при тебе, государь. Не будут потешать, кривляться накормишь. Как не так?
0: Ах, строг ты, боярин Матвеев. Вот и царицу смутил.
1: Да я и сама, государь, не охочу до такого веселья.
2: Что говорить, горько оно это веселье.
0: Ох, чудишь ты, Артамон, чудишь. Смотри, смотри. О, на Фильку-то взгляни, а? На шута-то моего. Ах, такие штуки выкидывает, со смеху помереть. А то и карлиц позовем. Уродов из заморских стран привезли.
2: Ты прости, государь, не по мне это. Не было никогда в моем дому ни из комарухов, ни шутов. Не терплю насмешки над природой человеческой. Карлики, шуты, уроды не могу видеть. Унижают себя созданием Божьим. Нет, государь, прости, не по мне это.
1: И не по мне.
0: Вот право. Ладно уж. Ступайте все, хватит. Навеселились. Ну, прогнал я их. И что? По тебе, боярин, так и вовсе без потехи. Дела да заботы.
2: Да потеха, потехи, рознь, государь. Вот днями приведу к тебе послов из разных стран, поговоришь.
0: Да будто я с ними не говорил. Аж надоели. Ты там ведаешь своим посольским приказом, тебе и сам Бог велел.
2: А вот как порасскажут они тебе, государь, какие увеселения при европейских дворах, заслушаешься.
1: Что заслушаешься? Иная жизнь.
0: А наша не по нраву нечто?
1: Да по нраву, государь, да не все.
2: У французского короля Людовика XIV чудеса, государь, театр, актеры из жизни все представляют.
0: Людовик бы этот лучше бы за сукно платил вовремя. Забрал, а он... Театр. А долги-то не платит.
2: Театр, государь, важнее человеку, чем сукно. Он для души, для разума. А еще английский посол тоже удивительно сказывал истории. У них есть люди знатные, комедии сочиняют для театра.
0: Ой, послы-то эти еще не то тебе порасскажут. Слушай их.
2: Да не только послы. Вчерашнего дня приходил ко мне из немецкой слободы пастор. Магистр едет в Германию, грамоту курфюрсту прихватил. Весь вечер просидел, о театрах рассказывал.
0: Да пастору вроде бы и не гоже игрищами-то заниматься. О душе бы подумал, о молитвах.
2: Он и думает о душе. Государь, пора бы и нам...
0: А, игрища.
2: Театр, действо, комедия.
0: Ага. Вот патриарх-то нам с тобой наладит посохом по затылку. За эти игрища будем знать.
2: Богу богами, государь. У патриарха церковь, у царя народ, Россия. Государь, надобно нам учиться у соседей, многому учиться. Учиться не зазорно, только дураки от учения бегают. Ты, царь всея Руси, за весь народ в ответе. Кто рассеет тьму? Осветит землю.
0: По мне, боярин, зла бы не было. И то ладно.
2: Добра хочешь? А что такое добро? Как мыслишь?
0: Мир! Никого не трогать, и тебя не тронут. Вот и добро.
2: Стало, так и жить будешь, не трогая никого.
0: А что, так и буду. Тихо, в покое, в мире. Пергамены буду читать, на богомолье ходить, на охоту ездить.
2: Стало, будешь ты в радости да покое охотиться с соколами, читать пергамены, молиться. А на твоей земле твой народ пусть во тьме гибнет. Калики, перехожие, слепцы, уродцы, карлики и весь свет в окошке. Смеяться над убогостью, зло выращивать, со скотом равняться.
0: Ну чего ты, чего, Артамон Сергеевич? Наташ, Ну чего он ко мне? Что я лихо своему народу хочу? Да побойся ты Бога.
2: Лихо не хочешь, прости, государь. Лихо не хочешь, но и к свету не ведешь. Действуй, эти театр. У себя сначала, а после для народа играть будут. Вот послушает, посмотрит человек вроде как со стороны на себя. Как любит, как ненавидит. Злобствует, убивает, насильничает. Гляди и подумает о себе. Порассудит, опомнится. К чистому и доброму потянет его. К земной красоте. Темноту нашу разгонять пора, государь. Народ наш добр, отважен, мастеровит. Но во тьме.
0: Ох, боярин, у этого Людовика-то сказывают пляски какие-то, хоры вроде бы поют. Грешно хоры-то в церквах, небось.
2: Ну, так как же, государь, без музыки-то? Без музыки ни хора, ни пляски устроить нельзя. Как танцовщикам нельзя, без ног.
0: А пастор-то этот, что грамоту повез, молодой?
2: Не шибко в годах. Деток трое, жена русская. Побросала, видно, его по жизни, покрутила, того знает много.
0: Как вернется, зови ко мне, послушаем.
2: Не в раз, государь. Только нынче еще уезжает. Погодить придется.
3: Ну, пошел, пошел, не ленись. На!
4: Дорога, дорога. По этой дороге ехал я сюда, на чужбину, много лет назад. На чужбину. А чужбина вдруг стала почти родиной. Полюбил я эту землю, людей. Стал служить им. Ах, дорога, дорога, дорога к родине, из которой ушел в неведомое. Прикрыть глаза, и вот оно, прошлое, молодость. Город Мерзебург, где родился. Молоденький офицер в мундире, в треуголке, при шпаге. Неужто это я? И отчим строгий, резкий.
5: Поедешь в Швецию в полк, ты офицер будешь служить.
6: Но я не хочу быть военным, отец.
5: Тебя не спрашивают, ты офицер и будешь служить. Твои посещения бродячих театров, английских комедиантов.
6: Нет, они актеры, отец. Великие актеры.
5: Больше ты не будешь бегать на эти представления. Ты займешься делом. Будешь служить, чтобы добиться денег, почестей, чинов. Все. Место в дилижансе для тебя заказано. Ну!
3: А ну пошел. Пошел, не ленись. Вот как оглажут на том-то. Ну!
4: Нет, не добился я ни почести, ни денег, ни чинов. Не вышло из меня, офицер. Сбежал. Втайне от отчима скрываясь, уехал в Дрезден. Дрезден. И опять поднялась завеса. И я вижу юношу с наклеенными усами и бородкой. В широком плаще, в шляпе с перьями. Дрожа от восторга и страха, стоит он на убогой сцене бродячего театрика, освещенный неверным огоньком плошек. Неужто и это я? Слова, слова, слова. Волшебные, дивные слова, от которых сладко и больно замирает сердце. Волшебные, дивные мгновения. Не странно ли, что актер проезжий этот в фантазии для сочиненных чувств так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос, и облик каждой складкой говорит, чем он живет. А для чего в итоге? Из-за Гекубы. что он Гекубе, что ему Гекуба.

Юность, молодость, прошлое. Неужели и это я? Влюбленный, ослепший, оглохший от любви, от первой любви. Марта. Права, Алена, что такое годы? Марта, Марта. Теплая ночь, звездное небо, звуки оркестра, играющего по вечерам в городском саду.

0: Поздно. Пора домой.
1: Ну, оркестр еще играет.
0: Отец и мать будут бронить.
2: Я обожаю тебя.
0: Если бы ты поступил на службу.
2: Я хочу быть актером. Играть в театре.
0: А этим не прокормишь семью.
2: Я буду трудиться день и ночь.
0: Отец не согласится отдать меня за какого-то актера.
2: Хм. А у меня степень магистра.
0: А тогда зачем тебе театр?
2: Это невозможно объяснить. Какая-то сила влечет.
0: Надо думать о будущем, о семье, о детях. Я не привыкла к бедности. Пора домой. Подумай, как нам жить. Прощай.
1: Прощай. А я любил тебя, Марта. Это было... Когда же это было? Давно. Или недавно? 14 лет назад.
3: Я знал, что ты перебесишься, возьмешься за ум.
2: Да, отец, я оставил театр. Я вернулся домой.
3: Забудь ее. Она вышла замуж за торговца мясными изделиями. Она права. Она будет благополучно жить.
2: Я хочу уехать, отец. Все равно куда.
3: Я получил приглашение занять должность придворного врача при царском дворе в России. Хочешь со мной?
2: Россия? А где это? Что такое Россия?
3: Почти Восток. Хотя владения ее простираются и на запад, и на юг, и на север. Огромная страна, огромный народ, разный. Там нужны знающие, образованные люди.
2: Ну, что я смогу там делать?
3: В их столице Москве есть уже немецкая слобода. В ней живут иноземцы, мастера, торговцы, фабриканты. Есть кирха, при ней школа. Можешь сначала поработать школьным учителем. Ну, а дальше ты магистр, а там нуждаются в пастыре.
2: Пастор?
3: Очень плохо. Лютеране уважают своих пастырей. Сын мой, не раздумывай, там тебе будет хорошо. Ты полюбишь Россию.
4: Но, хорошие. Пошел.
1: Да. Правда, именно за это некоторые мои сородичи и не взлюбили меня. Но те, которые хотят одного – зарабатывать деньги на твоем молодом неумении, Россия. Школа. Хочу, чтобы в мою школу пришли русские юноши. Вернусь и с новой силой возьмусь за дело.
4: Но, родимые, но...

0: Он вернется и снова примется за свое, Герпастер. Я знаю, он хочет, чтобы в нашу школу ходили дети русские.
1: Этого нельзя допустить, Герпастер. Что я могу сделать, дети мои? Я стар.
0: Как прихожане, мы требуем его увольнения.
1: Этого мало, Герр Зоммер. Надо расследовать его поступки, осудить его и заставить покинуть колонию.
2: Расследовать, но какое обвинение мы предъявим?
0: Мои господа, мы напишем донос на имя Гера Баумана.
1: И потребуем провести расследование.
0: Это надо сделать быстро. Наш магистр не сегодня-завтра возвращается. Ходят слухи, он собрал приличные деньги. Донос.
1: Донос. Донос.

0: донос на меня?
1: Вот, читайте, друг мой. Ах, как это мерзко.
0: Я предаю свой народ? Я продался за деньги русским? Подло, герр Бауман, мерзко, подло.
1: Я обязан произвести разбор.
0: Суд.
1: Разбор. В присутствии пастора Фейдемрехта, зеленщика Зоммера и мельника Тиммерман. Их подписи стоят под доносом. Ах, видит Бог, как тяжело мне будет вести этот разбор.
2: Герр Бауман, мы просим вас начать дело. Обвиняемый?
0: Я не обвиняемый, я лживо обвиненный.
2: Обвиняемый, вы будете отвечать на вопросы. Начинаем.
1: Магистр, в доносе сказано, будто вы собирались обучать в нашей школе русских детей, юношей.
0: Я просто предполагал, что это было бы хорошо.
3: Для кого? Для русских? Сколько они вам дали?
1: Герр Зоммер, попрошу вас помолчать. Герр магистр, правда ли, что вы в присутствии русских отзывались пренебрежительно о нашей лютеранской вере? Выказывали неуважение к ее пастырям?
0: Это ложь, герр Бауман. Я верный сын нашей церкви, лютеранин по рождению и убеждениям. Я никогда не предавал веры.
3: А ваша жена, она православная? А ваши дети?
0: Да, жена православная. Я не хотел принуждать ее менять веру ее отцов, так же, как и она не принуждала меня. А дети, я считал, что право матери выбрать для них веру.
3: Мы не можем верить пастору, который не борется за свое вероисповедание даже в кругу собственной семьи.
0: Послушайте, господа, в чем моя вина? Я честно служу своему делу. Исполняю возложенный на меня гражданами долг пастора. Но кто-нибудь из вас может упрекнуть меня в том, что я пренебрег обязанностями, был небрежен? Да спросите в слободе.
3: Вы сумели склонить на свою сторону всех. Вы красноречивый и ловкий, герр магистр. Но мы требуем, чтобы вас отставили от должности пастора. Мы требуем, герр Бауман.
4: Мы требуем.
1: Минуту, минуту, господа. Какие у вас основания?
3: Я скажу. Мы не можем верить пастору, не сумевшему или не захотевшему обратить в свою веру жену и детей. Мы не можем верить пастору, который, пренебрегая правилами смирения, добродетели, нравственности, раскатывает по городам и селам с бродячими актерами и сам поясничает с ними вместе на сцене.
5: Что? Актеры?
1: Господа, одну минуту. Какие бродячие актеры? Друг мой, в чем дело?
0: Это было давно, герр Бауман. Это было в юности.
3: Слышите, господа? Это было! Было!
4: Он не может быть пастором. Требуем отстранения.
5: Серьезное обвинение. Мы не знали.
0: И этот грех вы мне не отпустите, герр пастор?
5: Этот грех я вам не отпущу, заблудший сын мой. Вы повинны вдвойне. Предавались суетным развлечениям и греховным страстям и скрыли это от нашей церкви. Вы более не пастор.
4: Вы более не пастор.
5: Молитесь, дабы Бог отпустил вам грехи. Обманывая нас, вы обманули и Господа, Бога нашего. Разбор окончен.

0: Ужасно.
1: Лихо они разделались со мной, Алёнушка, лихо.
0: Из-за меня. Из-за меня.
1: Нет, это предлог. Ты моя жена, 14 лет.
0: Уедем. Уедем, родной мой. Уедем.
1: Куда? Куда нам с тобой ехать?
0: Не знаю. Далеко. На твою родину.
1: Моя родина теперь уже здесь, Алёнушка.
0: Послушай, когда мы только поженились, я помню, ты скучал по родине. Звал меня уехать в Германию.
1: А это было так давно.
0: Я не согласилась. Я уговорила тебя остаться. Я не могла бросить родителей, родную землю. Все, что любила с детства.
1: И я благодарен тебе за то, что ты не согласилась.
0: Но сейчас я прошу тебя, я молю тебя, уедем. Они не дадут нам жить. Не дадут тебе жить. Они ненавидят тебя. Хотя в Слободе все жалеют тебя, печалятся, что ты больше не пастор. К нам все время ходят люди, говорят добрые слова, утешают.
1: Алена, а помнишь, как мы с тобой встретились? Умру и после смерти помнить буду. Я шел из посольского приказа в Слободу. Был летний вечер. Ты стояла возле своего дома, у плетня, и пел. Я сначала голос твой услышал, а уж потом. Солнце садилось, золотом и багрянцем брызнуло на тебя.
0: Ты подошел, меня словно кто в сердце толкнул. Так и встречались мы все лето у нашего плетня.
1: Вечерами, когда длинные тени ложились на землю.
0: Ты просил меня, пой, пой еще. И я пел.
1: А ты просил меня говорить стихи. Я говорил.
0: Да ведь не понимала я тогда ничего. Ну ничегошеньки в стихах-то этих. И языка не понимала. А вот хотелось слушать и слушать тебя. Так бы и слушал до конца дней. Много лет прошло, стала я разбирать эти стихи. Полюбила их.
1: Любовь не дух, моя душа больна. Томительной, неутолимой жажды. Того же яда требует она, который отравил ее однажды. А ты говоришь, уедем. Ну, куда уж нам ехать, друг ты мой дорогой, жена моя? От этих вечеров, от этих длинных летних теней, от женского голоса, от плетня, у которого нашли мы друг друга. Нет.
0: А жить-то? Жить-то как?
1: Проживем. Как говорите вы, русские, авось.
0: Опять пришел кто-то. Не заперто?
2: В дом-то пускают, а нет.
0: О.
3: Гер Матвеев, боярин, милости просим, входите,
2: Благодарствую, хозяюшки и красавицы, поклон. Как живете, можете? Алена Ивановна, как дедушки?
0: А вот он вам все расскажет, батюшка боярин.
2: Аль, случилось что? Что такое, гляжу, не весел, пастор?
3: А я более не пастор, господин боярин. Выгнали меня и из пасторов, и из школы. Выгнали.
2: Нагрешил, знать, много?
3: Да, говорят, не без этого. Молиться велели.
2: Так. Алена Ивановна, хозяюшка дорогая, нет ли кваску, а ли чего не то прохладительного, жарко, пока добирался,
0: знаете... Да как не быть, батюшка, принесу. И закусить.
2: Благодарствую. Молиться, говоришь, велено. Ну, молиться, это мы с тобой погодим, успеется, авось Бог подождет. Не к спеху. А вот царь наш Алексей Михайлович уж больно торопит.
3: Не понимаю.
2: От него к тебе послом и просителем, магистр. Задумали мы дело важное, серьезное, доброе. Театр задумали.
3: Что? Театр?
2: Ну чего? Чего ты заголосил-то? Испугался нечто. Да, театр. Что, мы хуже других, хуже Людовика Французского? Ты слушай.
3: Да.
2: Разохотился государь, велено, чтобы в раз тут же приступить. Думали, кто бы мог такое дело поднять, кроме как ты, некому.
3: Я? Да как же, да ведь я...
2: Из пасторов-то попёрли, оно и лучше, руки развязаны. А кроме тебя, магистр, нет у людей. Сбирайся. Царь ждет, разговор будет долго, и дело не шуточное.
0: Вот и квасок, испей, боярин.
2: Прости, Алена Ивановна, другим разом некогда.
0: Да куда же это вы?
4: К царю, Аленушка. К царю Алексею Михайловичу.
0: К царю. Да не сон ли, Господи? К царю. Боже мой милостивый.
5: Ну, господин магистр, крепко на тебя надеемся всем новом деле. Сдюжишь?
1: Все силы приложу, государь.
5: Не было досель ничего подобного у нас, теперь будет. Раззадорил меня боярин Матвеев, послов своих напустил на меня, совсем голова кругом пошла. И царица моя Наталья Кирилловна спит и видит. Ну, словом так, сегодня... 4 июля 1672 года объявляем наш указ. Повелеваем мы построить в подмосковном нашем дворце в селе Преображенском комедийную хоромину, дабы учинить там комедию, как то делается при всех дворах европейских. А? Ну как? Возьмешься, магистр? Ты, говорят, мастак, сам играл комедии. Возьмешься?
1: Возьмусь, государь, с радостью.
5: А вот чего там играть станешь? Какую кометь? Твое дело.
2: Государь, я так мыслю. Дабы все были довольны, дабы патриарх не взъярился зело, действовать в комедии из Библии.
5: Во, спятил, что ли, боярин? Грех поди из Библии-то.
1: Осмелюсь заметить, государь, отнюдь не грех, отнюдь. И в древнем мире, и в Европе весьма и весьма набожные люди сочиняют комедии и действуют из Библии. Из Библии, государь. Боярин прав, прав, государь.
5: Ох, вергните вы меня оба в ад кромешный. Гореть мне.
2: Вместе гореть будем, государь. Вместе оно веселее.
5: Помолчи, старый греховодник.
2: Молчи.
5: Ну и какую ж кометь ты предлагаешь из Библии? Любопытно послушать.
2: А вот книгу «Эсфирь», государь, изрядная книга.
5: Это про что ж там? Ну-ка, напомни, память у меня.
2: Напомню. Персидский царь Артаксеркс вторым браком женился на прекрасной и добродетельной девице Эсфири. Угу. Воспитатель Эсфири, мудрый Мардахей, становится важным лицом при дворце. Царский воевода Аман, завидуя ему и желая его погубить, плетет коварную интригу. Эсфирь и Мардахей оклеветаны. Мардахей осужден на смертную казнь.
5: Ну а царь-то что, зевает?
2: Царь узнает правду, государь, узнает, и на виселице погибает злодей Аман. А Эсфирь и Мардахей оправданы.
5: Ну тут же, Господи, я уж огорчился. И то сказать, не всегда царю-то легко. Вокруг языки-то болтают, болтают. Слышь, Артамон Сергеевич, история-то эта совсем как наша, а? Эсфирь вроде моей Наташи. Ты ее дядя, мудрый Мардахей. Он против тебя уж такие плетут кружева, клевещут, нашептывают. Я только поворачиваюсь. И правда-то торжествует, а? Гляжу, театр-то... Не вовсе потеха. Как зеркало вроде выходит, а? Жизнь?
1: Жизнь, жизнь, государь. Живые чувства, мысли.
5: Так чего ж ты стоишь-то? Давай, беги, начинай.
1: Да.
5: Ох, не терпится мне. Давай, собирай там, кого не знаю, людишек. С кем играть ты будешь?
1: Ну, полагаю, государь, юношей возьму из наших иноземцев и из русских, которые способны, которые захотят.
2: Ну, они-то захотят, а вот отцы, матери...
5: Прикажу указом, чтоб были на службе в потешной хоромине, и все тут! Давай, набирай, магистр, кого надо, и делай все, что надо. Сколько потребуется денег к боярину?
1: Благодарю, государь, от всего сердца. Благодарю, слов.
5: Ладно, ладно, ты сочиняй кометь. Да представь нам ее, вот и слов не надо. Эх, надумал я в октябре в Преображенское съездить, поохотиться там. Успеешь к октябрю-то?
1: Успею, государь, успею.

0: театр, Алёнушка, не верится. Сон, грёза.
1: Справишься?
0: Справлюсь. Это моё, Алёна, это моё дело. Вот сейчас же засяду писать. Артаксерксово действо. Да, надо об актерах думать. Надо, надо. Наших юношей понабрать и русских. Ах, Алёна, да неужто дано мне такое счастье создать настоящий театр здесь, в России? В России, где кроме скоморохов да шутов да церковных действ ничего не видели. Неужто суждено мне создать первый в России придворный театр, а? Театр, который потом в народ пойдет, силу наберет, красоту. Алёна, Алёна!
1: Вот и ладно, вот и хорошо, родной мой, хорошо.
0: Хорошо, хорошо, дела много, времени нисколько. А, декорации ведь надо, Алёна, декорации. А музыку? Как без музыки? Музыку, музыку и актеров обучить. Надо ничего, я сделаю. Я ночи спать не буду, репетировать стану. Как тебе Брюх сказал, сделай. Сделаю, Алёна, сделаю к октябрю.

0: Да заснул, заснул, хватит уж петь. Заснул.
1: Заснул. Власюна, ты побольше теплого-то набери. Как-никак осень, октябрь. В Преображенском-то зябко поди.
0: Натопим, горит. Печей-то по всем хоромам. Царь-то наш пресветлый, прости господи, вовсе с ума сдвинулся.
1: Власюна, да ты чего? Да побойся Бога.
0: Я-то боюсь Бога-то. Я-то... А вот царь-батюшка, гляди-ка, потешная хоромина. Чего выдумал? Сказывают, уж чего-чего там не куролесят. Чуть что не сажей рожи мажут.
1: Это актеры, Власина. Они других изображают.
0: Нечистый попутал. Ей-богу, нечистый. Ей право дьявол смутил душеньку цареву. Ну, чего ему там приспичило? Жили тихо, смиренно, Богу молились, праздники праздновали по обычаю старинному. Вербное воскресенье на Красной площади. Сам царь с вербами выходил, аки агнец Божий. В поводу вел коня патриаршего. Мало? Нет, давай нам чертей. Тьфу, прости, Господи. Рожи намалеванные. Грех, грех, матушка. Патриарх-то на медне, ой, как гневался, посохом тряс. В аду гореть будете, а царь-то ему не поверишь. Отец святой, да что это, против Библии идешь никак? Вот ей право так отчебучил.
1: Ой, Власиевна.
0: Патриарх-то вовсе онемел, моргает глазами, потом тьфу, говорит на вас, Бог простит, видно мне одному за вас. Всех окаянных молиться. Вот уж чудит, чудит, царь-батюшка, чудит.
1: Ладно, Васевна, ты собирайся. Лошади ждут. До темно б доехать. Петрушек не проснулся. Пора, Власевна.
0: Ну-ну-ну-ну.

0: Ну вот, пора, Аленушка. Пожелай мне...
1: С тобой еду.
0: Так ведь не пустят, только для царя и бояр.
1: А я подожду тебя. У плетня подожду, у нашего. Боишься?
0: Боюсь. И страх, и счастье, и бежать готов, и никуда бы не убежал. Пора.
1: Едем.
2: Ну, магистр, не осрамишься.
0: С Божьей помощью, боярин.
2: Все успел, ничего не забыл.
0: Как будто все. Так, актеры на месте, роли знают.
2: На репетиции мне понравилось, изрядно действуют.
0: Есть талантливый, очень талантливый, прямо для сцены созданы. Заметил я, русский человек, боярин, к театру способен, чувствует театр.
3: Эй, куда камень потащил? Куда? Правее, правее, болван! И скамейку ближе. Да еще ближе, еще!
2: Ну, магистр, не пуха. Царь вышел из покоев. Идет!
0: Музыку. Начинай. Музыку.

0: журавли. Осень.
1: Журавли.
2: Свят, свят, свят. Кто тут? Ты что, бабонька?
1: Ничего. Жду.
2: Кого? У царских-то хором. Кого?
1: Мужа. Жонка я немецкая бабушка. Алена Ивановна.
2: Немецкая? Так уж это не того ли, что там?
1: Его, бабушка. Его. Прости, не знаю, как величать тебя.
2: Власьевной кличут. Мамка я царевич Петра. Вот подышать вышла вечер. Ты что же, так и ждешь с утра?
1: Так и жду.
0: Слышь,
2: муж-то твой, может, заговор какой знает. Заговорил царя нашего.

0: Теперь простили. Ой, ну пойду я, бабушка. Скоро поди выйдет муж-то.
1: А? Да, вроде зашумели, загалдели. Кончилось дьявольское игрище. Прости меня, Господи. Пойду и я. Прощай, жонка.
0: Прощай, Власьевна.
1: Куда пойдешь-то? Где ждать будешь?
0: А вон там, у плетня. У нашего плетня.
2: Ты?
0: Я.
3: Ждешь?
0: Сердце изныло.
3: А что сказать, как во сне? Не верится. Царь так доволен, как ребенок. 10 часов смотрел нашу пьесу, не уходя. О, устал я, Аленушка. И актеры устали, бедняги. А царь хоть бы говорит все сначала, и то бы отлично. Обнял меня, сказал, будешь ставить все комедии, что захочешь. Ни в чем тебе отказу не будет, главный в моем театре будешь. Вот, соболями пожаловал меня на 108 рублей, Аленушка.
0: Да что, соболя, родной мой, ты-то весь светишься.
3: Вот и свершилось. И родился русский придворный театр, Аленушка. И теперь, коль умру скоро...
0: Не смей, не смей, не хочу слышать.
3: Коль умру скоро, умру спокойно. Сделал в жизни, что мог, что сумел, о чем мечтал. Счастлив я. Пойдем отсюда. Кто-то идет.
4: Прошу очень прощения, уважаемый гермагистр.
3: Герзомер?
4: Счел за долг и честь поздравить с великим успехом на службе русского царя. Вся слобода говорит об этом. С нынешнего дня вы самый знатный человек в немецкой слободе, гермагистр. Позвольте положить к вашим стопам нижайшую просьбу. Сын мой, Ганс, имеет великое желание играть в вашей труппе, господин магистр.
3: Хорошо. Пусть приходит.
4: О, благодарю! Великое спасибо! Великое спасибо! Не смею, не смею мешать! Для всей слободы такая честь!
0: Зачем ты позволил Зоммеру, который тебя...
3: Ах, какое значение сейчас имеет Зоммер, Аленушка? Все это приходящее, а есть вечное. Сегодня... 17 октября 1672 года родился русский театр. Вот вечное. То, что останется после меня, после нас. Пройдут годы, столетия, века, а этот день запомнится. Я верю в это, Алена.

0: Так кто же он? Тот, чья судьба прошла перед нами в коротких страничках, в разрозненных фрагментах, в скупых эпизодах. Магистр, пастор, актер, музыкант, режиссер, драматург. Немец, нашедший в России вторую родину, принесший этой второй родине свою высокую культуру, знания, талант и любовь. Тот, чье имя связано в истории театра с рождением русского театра. Кто он? Ваша версия.
1: Вы слушали передачу из цикла «Ваша версия». Автор Зоя Чернышова. В спектакле заняты актеры Виктор Зазулин, Алина Покровская, Всеволод Ларионов, Владимир Пинчевский, Лариса Гребенщикова, Татьяна Панкова, Степан Бубнов, Александр Михайлов, Вячеслав Дугин, Владимир Земляникин, Виктор Петров, Ольга Тарасова. Режиссер Людмила Бабкина. Литературный редактор Маргарита Шабурова.

0: Музыкальный редактор Ирина Ушанова.
1: Шел Гамлет. Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет 10 тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникали в печать темные и маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Однако такова была сила имени Костромского, что 3 дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены. Сцена уже была готова. Публика понемногу наполняла зрительную залу. Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами. Костромской почти кончил гримироваться. Еще несколько штрихов коричневой краски, и облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице. «Давай плащ!» – крикнул он парикмахеру, поднимаясь со стула. Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра. «Давно такого сбора не было», — заметил с подобострастным восторгом парикмахер. «Ни одного местечка». Костромской вздохнул. Еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания, он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увидать его лавры. Прежде бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер условленной 1500 разовых. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед, да и сам он об этом не решился бы заговорить. «Налей!» – приказал Костромской парикмахеру. Вино возбудило артиста. Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы, каждое его движение казалось проникнутым той легкой грациозной простотой, которой он, бывший приказчик Суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актеров французской труппы. В зрительном зале ярко и весело вспыхнул газ. Нестройный хаос оркестра вдруг смолк. Гул толпы на мгновение прокатился сильнее и вдруг точно ослабел. Раздались звуки торжественного и громкого марша. Костромской подошел к занавесу и приложил глаз к проделанной в нем на высоте человеческого роста маленькой круглой дырочке. Театр был переполнен. Но, глядя сквозь дырку в занавесе, Костромской не нашел в своей душе ощущения, прежде так знакомого и всегда одинаково свежего и могучего ощущения, мгновенного и радостного подъема всех нравственных сил. Вот уже ровно год, как он перестал испытывать его, объяснял свое равнодушие привычкой к сцене и не подозревал, что это начинающийся паралич истрепанной и усталой души. На сцену влетел режиссер, весь красный, в поту, со взъерошенными волосами. «Черт! Идиотство! Все к черту пошло! Зарезали!» – вопил он неистовым голосом, подбегая к Костромскому. «Нет Офелии! Понимаете? Ведь Офелии нет!» «То есть как это нет Офелии?» – изумился Костромской. «Да вы шутите, что ли, мой друг? Вовсе мне не до шуток!» Вот сейчас, только за 5 минут всего, полюбуйтесь-ка, что эта идиотка пишет. Угорела, лежу в постели и играть не могу. А? Нет, каково вам это покажется? Замените же ее кем-нибудь. Ну, какое мне дело до ее фокусов? А вот извольте заменить. Боброва Гертруда. Маркович и Смоленская свободны и уехали с драгунами за город. Не комическую же старуху заставить играть сейчас Офелию? Как вы думаете? Или вот еще, если угодно, девица на выходах, не предложить ли ей? Он прямо ткнул пальцем на проходившую по сцене девушку в скромной шубке и барашковой шапочке с бледным нежным личиком и большими синими глазами. Девушка, удивленная этим неожиданным обращением, остановилась. «Кто это?» – осведомился в полголоса Костромской, пытливо вглядываясь в лицо девушки. «Юрьева, тут у нас на выходах. Страстью к драматическому искусству воспылала, извольте ли видеть», – ответил режиссер громко и совершенно не стесняясь. «Послушайте-ка, Юрьева, вы Гамлета читали когда-нибудь?» – спросил Костромской, приближаясь к ней. «Конечно, читала. Могла бы сыграть вот сейчас Офелию?» «Я ее знаю наизусть, но не знаю, в состоянии ли сыграть». Костромской подошел вплотную к ней и взял ее за руку. «Видите ли, Милевская отказалась играть, а театр переполнен. Решайтесь, голубушка, вы нас всех выручите». Юрьева колебалась и молчала, хотя ей хотелось сказать много, очень много знаменитому артисту. Он впервые, 3 года тому назад, своей удивительной игрой пробудил в ее молодом сердце, сам, конечно, того не подозревая, неудержимое влечение к сцене. Она не пропускала ни одного спектакля, в котором он принимал участие. Это обожание не исчезло и до сих пор, и только такой избалованной славой и присыщенной женским вниманием артист, как Костромской, мог не заметить во время репетиций 2 синих больших глаз, постоянно следивших за ним с неотступным и откровенным обожанием. «Ну так как же? Можно принять ваше молчание за согласие?» — настаивал Костромской с пытливой лаской, заглядывая в лицо девушки и придавая своему несколько носовому голосу ту неотразимую задушевность, перед которой он знал, невозможно устоять женщине. Рука Юрьевой дрогнула в руке артиста, ресницы ее глаз опустились, и она ответила покорно: «Хорошо, я сейчас оденусь». Занавес поднялся, и как только публика увидела своего любимца, театр задрожал от рукоплесканий и восторженных криков. Костромской, стоя около трона короля, много раз раскланивался, прижимая руку к сердцу и обводя взором ярусы театра сверху донизу. Наконец, после нескольких неудачных попыток, королю удалось, воспользовавшись моментом, когда шум несколько утих, возвысить голос и начать свой монолог. «Сколь нам недрагоценна память брата, похищенного смертью, и прилично было предаться скорби о его потере, но благо общее и мудрость наша заставили нас поступить иначе». Энтузиазм толпы взволновал Костромского, и когда король, обращаясь к нему, назвал его братом и любезным сыном, то слова Гамлета «побольше брата и поменьше сына» прозвучали такой мрачной иронией и скорбью, что невольный трепет пробежал по сердцам зрителей. И на лицемерное утешение королевы Гертруды: «Таков наш жребий всех живущих – умирать!» Он медленно, с упреком поднял на нее свои длинные, до сих пор низко опущенные ресницы, а затем ответил, слегка покачивая головой: «Да, королева, всем живущим умирать, таков наш жребий». После этих слов, проникнутых тоской по умершем отце, отвращением к жизни, покорившейся пред роком, и горькой насмешкой над легкомыслием матери, Костромской почувствовал особым, тонким, необъяснимым чувством опытного актера, что теперь публика всецело принадлежит ему, потому что между ним и ею образовалась неразрывная связь. Казалось, никогда и никто не произносил еще с такой удивительной силой отчаяния монолог, который Гамлет говорит по уходе короля и королевы. «Для чего ты не растаешь? Ты не распадешься прахом! О, для чего ты крепко, тело человека?» Носовой голос Костромского сделался гибок и послушен. Он то звенел мощным металлом, то спускался до нежного бархатного полушепота, то переходил в рыдания, едва сдерживаемые усилиями воли. И театр взревел, когда с простым и изящным жестом Костромской проговорил последние слова. «Но сокрушайся, сердце, когда язык мой говорить не смеет». «Нет, публика знает Костромского, и Костромской знает публику», сказал артист, выходя после первого акта за кулисы. «Эй, ты, крокодил, водки!» обратился он тотчас же к подошедшему парикмахеру. Трагедия шла. Увлечение Костромского хватило только на первый акт. Его уже не могли возбудить вторично ни вызовы, ни рукоплескания, ни зрелище громадной толпы поклонников, набившейся за кулисы и с нежным благоговением созерцавшей его. У него теперь в его распоряжении оставался лишь крошечный запас той энергии и чувств, который он всего года 2-3 тому назад разбрасывал с царственной щедростью в каждой сцене. Незримая связь, возникшая сначала между ним и публикой, постепенно таяла, и хотя после второго акта зрители аплодировали так же искренно, как и в конце первого, но было ясно, что аплодируют уже не ему, а обаянию его знаменитого имени. Зато с каждым своим выходом выдвигалась вперед Офелия Юрьева. С этой незаметной актриской, исполнявшей до сих пор самые невыигрышные роли на перстнице гостей, точно произошло какое-то чудо. Казалось, она целиком воплотилась в облик дочери Полония, нежной, кроткой и послушной девушки, с ее глубокими чувствами и сильной любовью, с ее душой, отравленной ядом печали. Юрьевой еще не рукоплескали, но за ней уже следили, и когда она появлялась на сцене, театр внимательно смолкал. Сама того не подозревая, она боролась с великим артистом, вырывая у него внимание толпы и успех, а зрители также бессознательно следили за этой борьбой. Третий акт был роковым для Костромского. В нем появлению Гамлета предшествует короткая сценка, в которой король и Полоний условливаются, спрятавшись подслушать разговор Гамлета с Офелией, чтобы судить о настоящей причине безумия принца. Костромской вышел из-за кулис медленными шагами, со скрещенными на груди руками, с низко упавшей головой, с чулком, развязавшимся и спустившимся на правой ноге. «Быть или не быть?» «Вот в чем вопрос», – произнес он едва слышно, весь погруженный в тяжелую задумчивость, не замечая Офелии, стоявшей в глубине сцены с раскрытой книгой в руках. Этот пресловутый монолог был всегда в исполнении Костромского лучшим местом. Увы, теперь и сам Костромской, и публика оставались холодными, хотя он и не чувствовал этого. Ужасное сознание робкой думы и яркий цвет могучего решения бледнеет перед мраком размышления, и смелость быстрого порыва гибнет, и мысль не переходит в дело, читал он, жестикулируя и переменяя интонацию по старой памяти. И ему казалось, что вот сейчас он заметит Офелию, пойдет перед ней на колени, произнесет последние слова, и театр заплачет и закричит в сладком безумии. И вот он заметил Офелию, затем, быстро перейдя через всю сцену, опустился на колени и воскликнул: «Офелия, о нимфа, помяни грехи мои в молитвах!» И тотчас же встал, ожидая взрыва рукоплесканий. но рукоплесканий не было. Публика недоумевала, оставалась холодна и все внимание перенесла на Офелию. Костромской несколько секунд ничего не мог сообразить, и только когда услышал около себя нежный женский голос, спрашивавший его: «Принц, здоровы ли вы?», голос, в котором дрожали слезы сожаления о погибшей любви, он сразу, в один миг, понял все. Это был момент страшного просветления. Костромской ярко и беспощадно сознал и равнодушие публики, и собственное безвозвратное падение, и, безусловно, близкий конец своей шумной, но короткой славы. О, с какой ненавистью взглянул он на эту девушку, такую стройную, прекрасную, невинную, и он мучительно чувствовал это, такую талантливую. Ему захотелось броситься на нее, ударить, свалить на землю и стоптать ногами это нежное лицо с большими синими глазами, смотревшими на него с любовью и жалостью. Но он сдержал себя и упавшим голосом ответил: «Благодарю покорно, я здоров». После этой сцены Костромского вызывали, но он слышал, что гораздо громче, чем его имя, раздавалось с галереи, переполненной студентами, имя Юрьевой, которая, однако, отказалась выйти. Странствующие актеры играли убийство Гонзаго. Костромской в стороне от придворных полулежал на земле, прислонясь головой к коленам Офелии. Вдруг он поднял лицо кверху и, обдавая Юрьеву запахом вина, прошептал пьяным голосом: «Послушайте, мадам, как вас? Послушайте». Она слегка наклонилась к нему и отозвалась также шепотом: «Что?
2: Какие у вас красивые ноги. Послушайте, вы вообще такая милочка».
1: Юрьева молча отвернула от него лицо.
2: «Ей-богу, милочка. Скажите, у вас в труппе, наверное, есть любовник?»
1: Она продолжала молчать. Костромскому хотелось как можно сильнее обидеть ее, сделать ей больно, и молчание еще больше раздражало его.
2: «Есть? Это очень, очень глупо с вашей стороны. Такая мордочка, как у вас, целый капитал. Актриса ведь вы, простите за откровенность, никакая. Что же вам на сцене-то делать?»
1: К счастью, ему нужно было давать реплику. Он оставил Юрьеву в покое, и она отодвинулась от него. На глазах у нее показались слезы. В лице Костромского она почувствовала беспощадного и завистливого врага. А Костромской ослабевал с каждым явлением, и когда кончился акт, то ему пришлось довольствоваться весьма жидкими аплодисментами. Да и аплодировали только свои. Начался четвертый акт. Как только безумная Офелия вбежала на сцену в белом платье, убранная соломой и цветами, смутный ропот пробежал по рядам, и вслед за тем в театре наступила жуткая тишина. И когда Офелия запела нежным и наивным голосом свою песенку о милом друге, странное дуновение пронеслось среди публики, точно общий тяжелый вздох вырвался из тысячи грудей. «Моего вы знали ли друга? Он был бравый молодец, в белых перьях статный воин, первый Дании боец». Во всем театре больше уже не оставалось ни одного равнодушного зрителя. Все были охвачены одним общим чувством, все застыли, приковавшись глазами к сцене. Но пристальнее, жаднее всех следил из-за кулис за каждым движением Офелии Костромской. В его душе, в этой больной и гордой душе, не знавшей никогда ни удержа, ни предела своим прихотям и страстям, разгоралась теперь страшная нестерпимая ненависть. Он чувствовал, что успех вечера окончательно вырвало из его рук эта бледная, скромненькая девица на выходах. Хмель точно совсем вышел из его головы. Он еще не знал, чем разразится кипевшая в нем завистливая злоба, но с нетерпением ожидал выхода Юрьевой у средних дверей. Юрьева выбежала за кулисы, взволнованная, задыхающаяся, побледневшая даже под гримом. Вслед ей неслись оглушительные крики зрителей. В дверях она столкнулась с Костромским. Он умышленно не посторонился, но Юрьева, ударившись плечом о его плечо, даже не заметила этого. До такой степени она была возбуждена своей ролью и восторженной овацией публики. «Юрьева! Браво!» Она вышла и раскланялась. Возвращаясь вторично за кулисы, она опять лицом к лицу столкнулась с Костромским, не дававшим ей дороги. Юрьева испуганно взглянула на него и робко сказала: «Позвольте мне пройти».
2: «Будьте осторожнее, молодая особа. Если вам хлопает кучка каких-то идиотов, то это не значит, что вы можете безнаказанно толкаться».
1: И, видя ее молчаливый испуг, он еще более раздраженный, грубо взял ее за руку, оттолкнул в сторону и крикнул: «Да проходите же, черт возьми! Окаменелость вы этакая!» Когда после этой дерзкой выходки первоначальное озлобление Костромского несколько утихло, он тотчас же ослабел, опустился и стал еще пьянее, чем прежде. Он даже позабыл, что пьеса еще не кончилась, ушел в уборную, медленно разделся и начал лениво стирать грим вазелином. Режиссер, озадаченный его долгим отсутствием, вбежал к нему и остановился в изумлении. «Александр Игоревич, помилуйте, что вы делаете? Сейчас же ваш выход. Оставьте меня! Оставьте! Я уже все сыграл! Оставьте меня в покое!»
2: «Да как же оставьте? Вы с ума, что ли, сошли? Публика ждет. Оставьте же меня!» – закричал Костромской.
1: Режиссер пожал плечами и вышел из уборной. Через минуту занавес был опущен, и публика, узнавшая о внезапной болезни Костромского, стала расходиться молча и медленно, будто она только что присутствовала на похоронах. Она действительно возвращалась с похорон громадного самобытного таланта, и Костромской был прав, говоря, что он сыграл все. Уже все актеры разошлись из театра, когда Костромской вышел из своей уборной. На сцене было почти темно. Несколько рабочих возились, убирая последние декорации. Ощупью, нетвердыми шагами пошел Костромской, минуя кучи навального всюду бутафорского хлама, к выходу. Вдруг до его слуха донеслись сдержанные, несомненно, женские рыдания. «Кто здесь?» – окликнул Костромской и подошел к углу, движимый неясным побуждением жалости. Темная фигура не отвечала, только рыдания усилились. «Кто тут плачет?» – вторично с испугом спросил Костромской и тотчас же узнал в рыдавшей Юрьеву. Девушка плакала, ее худенькие плечи судорожно вздрагивали. Странно. Первый раз в жизни черствое сердце Костромского внезапно наполнилось глубокой жалостью к этой беззащитной, так несправедливо обиженной им девушке. Он положил руку на ее голову и заговорил теплым проникновенным голосом, не рисуясь и не позируя против обыкновения. «Дитя мое, я сегодня страшно оскорбил вас. Прощения я вас не прошу. Я знаю, ничем нельзя искупить ваши слезы. Но если бы вы знали, что происходит в моей душе, может быть, вы бы простили и пожалели меня. Сегодня, только сегодня я узнал, что пережил свою славу. Какое горе может сравниться с этим? Что значит перед этим потеря матери, любимого ребенка, любовницы? Мы, артисты, живем страшными наслаждениями. Мы живем и чувствуем за сотни, за тысячи зрителей, которые приходят нас смотреть. Знаете ли вы, ах, вы ведь поймете, что я не рисуюсь перед вами. Да. Знаете ли вы, что в последние 5 лет не было в нашем актерском мире имени славнее моего? У ног моих, у ног безграмотного приказчика лежала толпа.
2: и вдруг в одно мгновение кувырком полететь с этой чудовищной высоты. Он закрыл лицо руками. Ужасно. Теперь Юрьева уже перестала плакать и с глубоким состраданием глядела на Костромского. «Видите ли, дорогая моя, — продолжал он, сжимая руками ее холодные руки, — у вас несомненный и очень большой талант. Оставайтесь на сцене. Я не буду вам говорить разные пошлости про зависть и интриги, бездарности, про двусмысленное покровительство театральных меценатов, про сплетни того болота, которое называется обществом. Все это вздор. Все это ничто в сравнении с теми дивными радостями, которыми дарит нас эта презренная, эта обожаемая толпа. Но не переживайте своей славы. Бегите со сцены тотчас же, как вы почувствуете, что угасает вас священный огонь. Не дожидайтесь, дитя мое, пока вас прогонит сама публика. И быстро, отвернувшись от Юрьевой, хотевший что-то сказать ему и даже уже протянувший вслед ему руки, он поспешно вышел со сцены. «Послушайте, Александр Евграфович, — догнал его на подъезде режиссер, — идите же в кассу получить деньги. Отвяжитесь от меня!» Досадливо отмахнулся рукой Костромской. «Я кончил. Я все кончил».

0: Зовут вас?
1: Русак. Русак Мария Павловна. Русак Анна Юрьевна.
2: Русак Труфим. Бабушки, наши бабушки, дедушки, все были родственники.

Русаки из деревни Клетной. Пожалуй, каждая полесская деревня интересна по-своему. Одна известна мастерицами-ткачихами, расписными рушниками, другая – резьбой по дереву, а Клетная всегда славилась песнями. Они стали известны совсем недавно и на пластинке звучат впервые. Клетнянские певцы перед вами. Они рассказывают о себе, о своих песнях, о земле, на которой живут.

когда все птицы, все звери в лесу готовятся ко сну, засыпают. Наши клетнянцы приезжают с работы, после ужина выходят отдохнуть, вот и начинают запевать песни. Дадут такие подголоски, и эта песня по нашим полесским лесу за 10 километров слышно. Люди выходят и слушают, говорят, вот же, видишь, клетнянцы уже поют.

0: Нету таких голосов, как Литной. И нету таких песен, как Литной.
1: У вас рядом какая деревня-то? А Заречи недалеко, да? Там тоже, наверное, поют.
2: А мы их не чуем так.
0: Они наши клетнянские песни, наши эти соседние деревни очень мало знают. Как-то там не пели их дедушки, бабушки.
1: А вот. Ваши дочери?
0: Наши дочери, сыновья. Поют, но очень же мало.
2: Вот теперь молодые начнется свадьба.
3: Вот мы пойдем.
2: Никто не начинает спевать. А уже наших дочек, дочки, они уже спевают. А парарам.
4: А как начинается свадьба?
2: Бабу, ходи, ты расскажи.
3: Начинается свадьба сюда с коровая. Як коровай, то коровай спевают. Коровайночки, мийте ручки. Коровайночки, мийте ручки, да на вишеньку ли. Те ковишеньки дородились, дітоньки любились. Приїжджаю парень до невести.
5: Когда молодую ми собираємо, тогда ми поем. Накидай, матко дрова, вставайся здорова.
6: Накидай, матко дрова, накидай, матко дрова, вставайся здорова. Загребай, матко, жар-жар, загребай, матко, жар-жар, буде тобі, дочки, жар-жар.
4: Вот все сели за свадебный стол. Какая здесь песня?
6: Шарочка моя.

0: когда у нас колядки?
1: Собирается вся молодежь, берут музыку, делают такую звезду, этот, барабаном, мужиков много, хлопцев вообще, а девушек нет. Только же мы вот сидим и дожидаем, и вот ходят они под окошками, поздравляют и поют.
2: Який гетой пирожок, коплеток и колосок, а с того колосочка жита бочка!
3: Ою, городи, на переходи, що годриве гечок.
4: Ой, пісня і по любві, і по печалі.
5: Поїдемо по грибі, вже заспуваємо пісню, як ідемо гриби, це вже осінь.

0: Когда у мая месяца распускается цвет деревьев, все бело, садов много, черемух, рябины много, пчел в деревне есть, и пахнет йодом. Никакого запаха не слышно, только один йод. Натуральный мед слышно. В сентябре наша деревня желтая, потому что лист желтеет. Песня, конечно, не кончается.
1: Народ будет меняться поколение с поколения. Ну, песни должны уже быть у них в руках.

0: конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всем округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женой, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезной, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романтическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наш обед». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимой силой страсти и оканчивала тем, что блаженнейшие минуты жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед ней одно за другим. Наконец, она встала, бледнее обыкновенного, и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселой, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл. Ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла, они сошли в сад. Метель не утихала, ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада, на дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте, кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и девушке усесть и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню по печению судьбы и искусству Терёжки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терёжку в Ненарадово со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь. И один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые клопья снегу. Небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрин должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась тотчас за ней. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно быть, было около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду.
1: Что тебе надо?
0: Далеко ли Жадрина?
1: Жадрина далеко ли?
0: Да-да, далеко ли?
1: Недалече, верст 10 будет. При всем ответе Владимир схватил себя за волосы
0: и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.
1: «А отколе ты?»
0: — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопрос. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?»
1: «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик.
0: «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько им будет угодно».
1: «Постой, — сказал старик, опуская ставень. Я тебе сына вышлю, он тебе проводит.
0: Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась.
1: Что тебе надо?
0: Ну что ж твой сын?
1: Сейчас выйдет, обувается. А ты, пройдя, зайди погреться.
0: Благодарю, высылай скорее сына. Ворота заскрипели. Парень вышел с дубины и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его?
2: Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего.
0: Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврил Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар,
2: И Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала недурно, но что ей теперь легче, и что она где сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечал Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма накануне ее написаны были сожжены, ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье – согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствий. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с ней уже не расставаться, обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний и поехали жить в поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Между тем, война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Марья Гавриловна не видела, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и в деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенно задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы, если это не любовь, так что же это? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было простое и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, душа

0: твоего воображения. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его своих ног, еще не слыхала его признания, что удерживала его? Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех, по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: «А вось дело сегодня ж кончится». Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда под ивою с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала», — прервала с живостью Марья Гавриловна. «Я никогда не могла быть вашей женой». «Знаю», — отвечал он ей тихо, — «знаю, что некогда вы любили, но смерти 3 года сетований. Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год. И не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с ней когда-нибудь». «Что вы говорите?» — воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость».
1: «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотрители-ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мной. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась, я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой

0: стороне. Буря не утихала, я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стоял несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала эта. «На силу вы приехали, чуть было вы, барышня, не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился, трое мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?» «Не знаю», — отвечал Боря. «Не знаю, как зовут деревню, где венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена». Боже мой, сказала Мария Гавриловна, схватив ее руку. «Так это были вы, и вы не узнаете меня». Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
1: Жили да были два генерала. И так как оба были легкомысленны, то в скором времени по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове. Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре. Там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности». Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах, имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят, оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто с ними ничего не случилось.
2: «Странный ваш происходительство, мне нынче сон снился», — сказал один генерал. «Вижу, будто живу я на необитаемом острове».
1: Сказал это, да вдруг как вскочит. Вскочил и другой генерал.
2: «Господи, да что же это такое? Где мы?»
1: Вскрикнули оба не своим голосом. И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности. Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру. Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену. Теперь бы кофейку испить хорошо, молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.
3: Что же мы будем, однако, делать? Продолжал он сквозь слезы. Ежели теперь доклад написать, какая польза из этого выйдет?
2: Вот что, отвечал другой генерал. Пойдите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся. Может быть, что-нибудь и найдем.
1: Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера. Становились так и сяк. Перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.
2: Вот что, ваше превосходительство, вы пойдете направо, а я налево. Это кто лучше будет?
1: Сказал один генерал, который кроме регистратуры служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее. Сказано, сделано. Пошел один генерал направо и видит. Растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надо бы на лезть. Попробовал полезть, ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит, рыба там, словно в садке на фонтанке. Так и кишит, и кишит. Вот как бы это какой-то рыбки да на подьяческую, подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита. Зашел генерал в лес, а там рябчики свищут, тетерева атакуют, зайцы бегают. Господи, еды-то! Сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить. Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.
2: Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?
3: Да вот нашел старый номер московских ведомостей, больше ничего.
1: Легли опять спать, генерал. Да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.
3: Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет, сказал один генерал.
4: Да, ответил другой генерал, признаться, я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром кофе подают.
2: Стал быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать и жарить. Только как все это сделать?
3: Как все это сделать?
4: Словно эхо повторил другой генерал. Замолчали и стали стараться заснуть. Но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами. Сочные, слегка подрумяненные с огурцами, пикулями и другим салатом.
2: «Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел», — сказал один генерал.
3: «Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены», — вздохнул другой генерал.
4: Вдруг оба генерала взглянули друг на друга. В глазах их светился зловещий огонь. Зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу, и в одно мгновение ока остервенились, полетели клочья, раздался визг и оханье. Генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.
2: «С нами, крестная сила!» — сказали они оба разом. «Ведь это мы друг друга съедим!»
3: «И как мы попали сюда? Кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл?»
2: «Надо ваше превосходительство каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет!» — проговорил один генерал.
4: «Начинайте!» отвечал другой генерал.
2: «Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?»
4: «Странный вы человек, ваше превосходительство. Но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь.
2: Ну, а чего ж не допустить такую перестановку? Сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю».
4: «Да. А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал. Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать, и спать пора». Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.
2: «Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться», — начал опять один генерал.
4: «Как так?»
2: «Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки. Эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся».
4: «Тогда что ж?»
2: «Тогда надо бы пищу какую-нибудь принять». Фу.
4: Одним словом, о чем не начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминания об еде. И это еще более раздражало аппетит.
0: Положили разговоры прекратить и, вспомнив о найденном номере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.
4: «Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Да. Стол сервирован был на 100 персон с роскошью изумительной. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и шекснинская стерлядь золотая, и питомец лесов кавказских фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника».
2: «Фу ты, Господи! Неужели же ваш происходитель не можете найти другого предмета?»
1: воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее.
2: Это из Тулы пишут. Вчерашнего числа по случаю поимки в реке Упе осетра происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более, что в осетре был опознан частный пристав Б, был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П, бывший в тот же день дежурным старшиной, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая.
3: Позвольте вас представить, и вы коснитесь осторожно в выборе тени, прервал первый генерал и, взяв свою газету, прочел. Изъятки пишут. Один из здешних стражилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи. Взяв живого налима, предварительно его высечь, когда же от огорчения печень его увеличится.
1: Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представление о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом. И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение.
0: «А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?»
3: «То есть как же мужика?»
0: «Ну да простого мужика, какие обыкновенно бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы».
3: Ха, «Мужика, а где же его взять, этого мужика, когда его нет?»
0: «Как нет мужика? Мужик везде есть. Стоит так поискать его, наверное, где-нибудь спрятался, от работы отлынивает».
1: Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как встрепанные, и пустились отыскивать мужика. Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мекинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодования генералов предела не было.
0: «Спишь ли, живока?» — накинулись они на него. «Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают. Сейчас марш работать!»
1: Встал мужичина. Видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стричка, но они так и закоченели, вцепившись в него. И начал он перед ними действовать. Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков. А себе взял одно кислое. Потом покопался в земле и добыл оттуда картофель. Потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал селок и поймал рябчика. наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысли, не дать ли и тунеядцу чистичку. Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уж забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали, вот как оно хорошо быть генералами. Нигде не пропадешь. Довольны ли вы, господа генералы? Спрашивал между тем мужичина Лежебок. Довольны, любезный друг. Видим твое усердие, отвечали генералы. Не позволь ли теперь отдохнуть? Отдохни, дружок. Эй, только свей прежде веревочку. Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял, и к вечеру веревка была готова. Этой веревкой генералы привязали мужичину к дереву, чтобы не убег, а сами легли спать. Прошел день, прошел другой. Мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге, между тем, пенсии ихние все накапливаются да накапливаются. А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так одно иносказание? Говорит, бывало, один генерал другому позавтракавший.
3: Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки.
1: Не стал быть, и потоп был.
3: И потоп был, потому что в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в московских ведомостях повествуют.
1: А не посчитать ли нам московских ведомостей? Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, и ничего, не тошнит. Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились.
3: Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали. Что-то теперь делается в подьячестве. Ваше превосходительство, спрашивал один генерал другого.
1: И не говорите, ваше превосходительство, все сердце изныло, отвечал другой генерал.
3: Хорошо-то оно хорошо, здесь слова нет, а что, знаете, как-то неловко барашку без ярочки, да и мундир тоже жалко.
1: Еще как жалко-то, особливо как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружена.
3: И начали они нудить мужика.
4: Представь, да представь их в Подьяческую. И что ж, оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед пиво пил, пусам текло, в рот не попало.
2: А ведь мы из Подьяческой генералы, обрадовались генерал.
4: А я, коли видели, висит человек снаружи дома в ящике на веревке и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит. Это он самый я и есть, отвечал мужик. И начал мужик на бабах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его тунеядца жаловали и мужицким его трудом не гнушались. И выстроил он корабль не корабль, а такую посудину, чтобы можно было океан море переплыть вплоть до самой Подьяческой.
2: Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас,
4: сказали генералы, увидев покатившуюся на волнах ладью.
1: Будьте покойны, господа генералы, не впервой,
4: отвечал мужик и стал готовиться к отъезду. Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Уславший уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство, этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет, да кормит генералов селедками. Вот, наконец, и Нева, матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и большая Подьяческая. Плеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые, да веселые. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли, того ни в сказке сказать, ни пером описать.
2: Однако и об мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись.

Концерт эстрадных коллективов Латвийского радио начнет оркестр эстрадной и легкой музыки. Оркестр этот создан 5 лет назад и за это время записал на радио около 1000 произведений. Среди них инструментальные пьесы, джазовые композиции, отрывки из оперетт и песни. Оркестр радио – непременный участник всех республиканских песенных фестивалей. Он часто выступает по телевидению. Руководитель оркестра – Алнис Затис. В произведении для скрипки и эстрадного оркестра, которое прозвучит сейчас, Алнис Затис выступит в 3 ролях – как автор пьесы, как солист и дирижер.

Молодой композитор Лолита Вамбуте предпочитает сама исполнять свои песни. Сейчас вы услышите ее песню «Рябиновое вино» на стихи Зьедониса Пурва. Пламенеет роза в вазе, дрожит огонек свечи. Вот уже много лет подряд мы празднуем нашу встречу и пьем рябиновое вино, теплое, как осеннее солнце.

Тени облаков скользят по воде и пропадают вдали. Как больно оставаться одной, но чувствую, что мы еще будем вместе. Вы слушаете песню Лолиты Вамбуте на стихи Зеду Нисапурва «Тени облаков».

Андрей Лихтенберг впервые выступил с эстрадным оркестром Латвийского радио 3 года назад. Но популярным он стал в прошлом году после успешного выступления в телевизионном конкурсе «Алло, мы ищем таланты». Сейчас в фонотеке радио уже около 30 песен, записанных Андреем. 2 из них вы сейчас услышите. Первая написана музыкантом оркестра Гуннаром Розенбергом на слова Альфреда Круклиса и называется «Ночью». Когда ночь опускается на землю и воцаряется тишина, манит меня свет твоего окна, и твой голос зовет.

0: благоразумие. Благоразумие – вещь не из рыцарского сундука, зато безопасна. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно. Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда выставят вас отовсюду с треском, когда охватит вас отчаяние, тогда приходите к нам, благоразумным, чай пить. Но к делу. Что случилось? В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока. Сказал: «Маш, пойдешь со мной, дочери?» «Куда, магазинчик?» — спросила маленькая девочка. «Ага, магазинчик, пойдем сходим. А то мамка ругает, что мы в магазинчик не ходим. Пойдем сходим, купим молока». «В кои-то веки», — сказала озабоченная мамка. «Пойдите, посмотрите там еще рыбу на татенью. Если есть, возьми 300 грамм. «Это дорогой-то», — изумился Сашка. «Ничего, возьми, я ребятишкам поджарю». И Саша с Машей пошли в магазинчик. Взяли молока, взяли масло, пошли смотреть рыбу на татенью. Пришли в рыбный отдел. А там за прилавком стоит тетя. Тетя была хмурая, не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что стоит перед ней тот самый парень, который устроил вчера пьяный дебош в магазине. Тетя спросила хмуро, зло:
1: «Ну, как? Ничего?»
0: «Что ничего?» — не понял Сашка.
1: «После вчерашнего».
0: Сашка смотрел на нее с изумлением.
1: «Что глядишь? Не было ничего вчера, да? Глядит, как Иисусик».
0: Сашка почему-то особенно оскорбился за этого Иисусика.
2: «Послушайте», — сказал он и почувствовал, — челюсть у него свело от обиды.
1: «Вы сами, наверное, того, с похмелья».
0: Теперь обиделась продавщица. Она засмеялась.
1: «Забыл?»
3: «Что я забыл? Я вчера на работе целый день был».
1: «Да? И сколько платят за такую работу?» «На работе он был. Пойди проспись сперва, понял? Еще пасть разевает».
0: Сашку затрясло. Наверное, потому так остро он почувствовал в то утро обиду, что в последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда выпивал. И еще потому, что держал в руке маленькую родную ручку. Это при дочери его так. Но он не знал, что делать. А вот тут бы надо было ему повернуться, пожать плечами, плюнуть и уйти к черту. Тетя-то больно того, несгибаемая. Она, может, и поняла, что обозналась, но не станет же она в самом деле извиняться, перед кем попалась, с какой стати.
3: «Где у вас директор?» —
0: самое сильное, что нашел спросить Сашка.
1: «На месте».
0: «Где его место? Где его место?»
1: «Где надо, там и место. А тебе зачем директор? Директор на работу пришел, а не с вами объясняться».
0: Продавщица нарочно подняла голос, приглашая к скандалу других продавцов и покупателей старшего поколения.
1: «Только и делов директору с вами разговаривать. Что там, Роза?» —
0: закричали другие продавцы.
1: «А он директор требует. Вынь да положь ему директор. Фон барон, пьянчуга».
0: Сашка сам пошел искать директора. «Какая плохая тетя», — сказала маленькая девочка. «Тетя, она неплохая, она...» Но Сашка не стал говорить при ребенке, какая тетя. В служебном проходе ему загородил дорогу парень, мясник. «Ты че волну поднял?» Но ему Сашка нашел, что сказать. И, видимо, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство, потому что парень отшагнул в сторону.
4: «Я не директор, я зав. отделом», — сказала другая тетя в маленьком кабинетике. «Вы садитесь, садитесь».
1: «Понимаете?

0: Сказал Сашка. Стоит и ни с того ни с сего начинает. За что?
1: Вы спокойнее. Спокойнее.
0: Понимаете, опять начал Сашка, стараясь говорить как можно спокойнее и интеллигентнее. Я вчера целый день на работе был, так? Я вчера в магазин не заходил. А она говорит, что я у вас дебош в магазине устроил. А я вчера в магазин не заходил, целый день на работе был.
1: Кто говорит?
0: В рыбном отделе стоит.
1: И что она?
0: Она говорит, что я у вас дебош в магазине устроил, а я вчера в магазин не заходил. Я целый день на работе был.
1: Ну так не были в магазине и не были, и все. Что ж вы волнуетесь? Не вы и не вы.
0: Так она же оскорблять начинает, она же обзывается.
1: Как обзывается?
0: Иисусик говорит. Зав. Отделом засмеялась. Сашку опять затрясло, губы у него запрыгали. И опять почувствовал, челюсть свело от обиды.
1: Ну, пойдемте, пойдемте, посмотрим, что там у вас.
0: И зав. Отделом, а за ней Сашка, появились в рыбном отделе.
1: Что там, Роза? Негромко спросила зав. Отделом.
0: Роза тоже негромко. Так врачи говорят между собой. При больном, а больном же. Еще в суде так говорят. И в милиции. Вроде бы между собой, но нисколько не стесняется, если тот, про кого говорят, слышит. Роза тоже негромко сказала.
2: Нахулиганил. Вчера. А сегодня я напомнил, сделал вид, что забыл. Да еще и возмущенный вид сделал.
0: Сашку опять трясло. И трясло его потому, что зав. Отделом так спокойно, понимающе кивала головой, потому что, мол, и она, и Роза, хоть и не смотрели на Сашку, но понимали, что ему, как и всякому другому на его месте, ничего и не остается, как делать возмущенный вид. «Послушайте», — сказал он, — «при чем тут ваш этот говорок?» Зав. Отделом и Роза не смотрели на него, разговаривали.
1: «А что было?»
2: «Выпил. Не хватило. Пришел опять, а время вышло, он требовать».
1: «Вызывали?»
2: «Любка пошла к телефону, а он пьяный-пьяный, а сообразил, ушел, обзывал нас тут всяко».
0: «Да подождите!» — опять вмешался Сашка.
2: «Я же вам русским языком объясняю, я вам русским языком объясняю, я вам русским языком объясняю. Я вчера в магазине не был».
0: Роза и зав. Отделом повернулись и посмотрели на него.
2: «Я вам сотый раз говорю, я вчера в магазин не заходил, а целый день на работе был».
0: А между тем, возле отдела уже образовалась очередь, и стали раздаваться голоса.
3: «Да ладно, хватит, что там, был, не был, отпускайте!»
0: «Да как же так?» — обернулся Сашка. «Они говорят, что я у них дебош в магазине устроил, я вчера в магазин не заходил, целый день на работе был».
1: И тут вышагнул из толпы один в плаще.
3: «Хватит! Не был он в магазине. Вас тут каждый день не протолкнешься. Стоят, соображают. Раз говорят, значит, был».
4: «Что вы?» — закричала очередь. «Они по вечерам газеты читают, они из дома никуда не выходят».
3: «Он еще возмущаться будет. Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то».
4: «Да ты что?»
0: — обернулся к нему Сашка и вдруг осекся. Понял. Все. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти. Сашка взял Машу за руку, и они пошли к дверям.
3: «Водка начинает продаваться в 10 часов. Рано пришел!»
0: Бросил ему последнее в спину плащ. Сашка вышел из магазина, остановился и закурил.
5: «Какие плохие дяди!» — сказала маленькая девочка. «Да, дяди, тети!» Но он не знал, что делать. И решил он дождаться этого в плаще. Поговорить, выяснить. До каких пор мы будем потакать хамству? С какой стати он выскочил таким подхалимом перед продавцами? Что это за манера?
0: Что это за желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму? Во что бы то ни стало угодить. Ведь сами мы развели хамов. Никто их нам не завез. На парашютах их нам не забросили. Так вот примерно думал Сашка. И в это время вышел из магазина этот. В плаще. Послушайте, шагнул к нему Сашка. Я хочу поговорить с вами. Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.
3: Пойди проспись сперва. Понял? О чем нам говорить? Он еще останавливать будет. Ты у меня поговоришь. Ты у меня в другом месте поговоришь.
0: Ты что, взбесился?
3: Это ты у меня сейчас взбесишься. Сейчас ты у меня взбесишься. Сейчас. Я тебе поговорю, подворотня чертова.
0: Плащ прошуршал обратно в магазин, к телефону, как понял Сашка. Прямо заговор какой-то. Сашка даже успокоился. Милиции он дожидаться не стал. Ну ее. Если был один, может, и дождался бы. Даже интересно, чем все может кончиться. Он взял Машу за руку, и они пошли домой. И Сашка все думал по дороге про себя. Что такое? Что с людьми делается? Девочка опять заговорила на своем маленьком непонятном языке. И Сашку вдруг поразило, что ведь и она, кроха, тоже замолкала, когда он ругался с дядями и тетями, и только потом говорила, что дяди и тети плохие, потому что папу обижают. Он взял ребенка на руки, аж слезы на глазах навернулись. «Кроха, ты моя», — сказал он. «Неужели уж и ты-то все понимаешь?» Дома он хотел рассказать жене Вере, как его в магазине, но начал и расхотелось. «Что, что, что такое? Что опять затеял?» – всполошилась Вера. «Да ничего, нахамили. Диковинка, что ли?» Но между тем он крепко задумался вот об этом плаще. Ведь большую жизнь прожил мужик. И что с ним стало? Трусливый подхалим. Сразу бежать к телефону, звонить в милицию. Как он жил? Что он делал в жизни? Неужели он не понимает, что угодничать нигде, никак, никогда, нехорошо, скверно? Ведь как надо было прожить, чтобы не понимать этого? А правда, как он жил? Что он делал в жизни? Сашка и раньше его видел, он жил в девятиэтажной башне напротив. Может, расспросить? Узнает по описанию, кто он такой, зайти к нему, поговорить с мужиком, может, он одинокий какой. Объяснить ему, ну, обозналась та дура, но не был он вчера в магазине. Я за сигаретами. Ты ж только что из магазина. Ну, забыл. По описанию, один парнишка сразу узнал Чукалова. Он в 53-й квартире живет. Он один живет? Почему один? Там еще с ним бабка живет. А что? Ничего. Поговорить надо.
3: Дверь Сашки открыл тот самый человек, который был ему нужен. Чукалов. Его фамилия.
0: Вы только не пугайтесь, начал Сашка. Я хочу объяснить вам.
3: Чукалов не испугался. Уперся в Сашку темными, выпуклыми, чуть влажными глазами. И был явно доволен. Ждал.
0: Я хочу объяснить вам.
3: Сейчас объяснишь. Игорь! Громко позвал Чукалов. Игорек!
6: Что?
3: Спросил голос в глубине квартиры. Мужчина спросил. Сашка машинально повернулся к вешалке и пошевелился, а Чукалов, то ли ему показалось, что Сашка хочет уйти, вдруг
5: цепкой, неожиданно сильной рукой схватил Сашку за рукав. Глаза его близко-близко полыхнули злобой и радостно скорой расправой. Изо рта сильно пахнуло водкой. Сашка так удивился, что даже не стал вырываться, а только слегка пошевелил рукой, чтобы высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил вместе с рукавом.
3: Игорек! Что? В коридоре показался Игорь. Сын, наверное, тоже. С темными выпуклыми глазами. Здоровый. Разгоряченный завтраком и водкой. Вот этот человек нахамил мне в магазине, избить хотел.
5: Чукалов все еще держал Сашку за рукав. Вы меня отпустите, сказал Сашка. Я не убегу, я ж сам пришел.
3: Пусти его!
5: Чукалов выпустил. Понимаете? Сашка старался говорить как можно спокойнее и интеллигентнее. Дело в том, что нахамили мне, а ваш отец...
3: А мой отец подвернулся под горячую руку. Так?
5: Да нет, почему?
3: Специально дожидался меня у магазина.
5: Я хотел понять, почему вы подхалимничаете? Дальше Сашка двигался рывками и быстро. Игорь этого Сашка никак не ожидал. Вдруг схватил его за грудки.
4: Раз! Два раза стукнул головой об дверь, открыл ее, проволок Сашку по лестничной площадке и силой пустил вниз по лестнице. Сашка чудом устоял на ногах, за перила ухватился. И наверху громко хлопнула дверь.
5: Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул об землю. Ясно-ясно, четко-четко заработала голова. Какое-то очень короткое время Сашка стоял на площадке, а потом пошел, почти побежал вниз по лестнице. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить. Если дверь откроет Чукалов, надо сразу оттолкнуть его в сторону и проскочить в квартиру. Если откроет Игорек, еще лучше, проще. О, да возмущался. Теперь жди, унимай душу. Ушел бы тогда из магазина, ничего бы и не было. Если дверь откроет Игорек, надо сразу поставить колено на упор, а то он толкнет дверь изнутри. Это уже будет не удар, это будет не удар, это будет мазня. Сашка выскочил из парадной и вдруг увидел, что через двор от магазина навстречу ему бежит простоволосая, насмерть чем-то перепуганная его Вера, жена. Сашка так испугался, что не мог шагу шагнуть, слово сказать. Он подумал, что что-то случилось с девочками, с Машкой или с той совсем маленькой, которая еще ходить-то только-только начала. Он стоял и ни слова, и ни шагу. Вера сама его заметила, подбежала. «Ты что?» – заполошно крикнула Вера. «Ты-то что?»
4: «Какие дяди?» «Мне Машка сказала, дяди какие-то. Ты что опять затеял? С кем драку затеваешь? Где ты был?»
5: «Нигде я не был».
4: «Врешь! По лицу вижу, что врешь! Ты сказал, в магазин пойдешь! Где ты был, Сашка? Что опять затеваешь?»
5: Сашка стоял, молчал, смотрел в землю. Скулы буграми ходили от напряжения. Ждал. Пройдет, утихнет то, что закипело внутри. Или надо через все с молотком в руках пробиться в дверь к этому Игорьку. Сашка, милый, пойдем домой. Пойдем домой. Бога ради. Вера, видимо, женским чутьем поняла, что происходит в душе мужа. Сашка, ну не заводись, Сашенька, плюнь ты. Там девчонки одни, они же маленькие, они боятся, я их одних оставила, Сашка. Жена взяла мужа за руку.
2: Сашка достал папиросу, закурил. Вон пальцы-то ходуном ходят. Сашка, пойдем домой. Пойдем, Сашенька.
5: Сашка легким движением высвободил руку. Постоял. Помолчал, сжимая зубы. И пошел. И покорно пошел домой. Эх, трясуны мы, трясуны.

0: К этому дому в Петербурге на набережной Большой Невки московский поэт-символист Андрей Белый всякий раз подходил с трепетным замиранием сердца. Здесь жила прекрасная дама, та, которую он любил, которую боготворил. Звали ее Любовь Дмитриевна, а мужем ее был тогда уже известный в Петербурге поэт Александр Блок. Об Андрее Белом и Александре Блоке говорили два трепетных крыла русского символизма. Белый жил в Москве, Блок в Петербурге. Они были ровесниками, оба родились в 1880 году в профессорских семьях. Не будучи знакомы, написали друг другу. Письма, конечно, были об искусстве, о поэзии. Для каждого из адресатов получение письма стало знаковым событием. У них возникло ощущение некоего духовного братства. Потом уже при личной встрече выяснится, насколько велика была разница в темпераментах поэтов. Замкнуто, сосредоточенный, немногословный, застегнутый на все пуговицы Александр Блок и порывистый, говорливый, развинченный, весь в излияниях и философских импровизациях Андрей Белый. Их переписка длилась почти 20 лет, но дружба поэтов была неровной. И дело тут не только в том, что весной 1906 года Андрей Белый без памяти влюбился в Любовь Дмитриевну, жену Александра Блока. Причина спора двух поэтов была в ином. Блок верил в будущее России, а Андрей Белый был полон трагического безверия. Именно об отношениях с Андреем Белым блоковское стихотворение «Друзьям» с его горестными строчками: «Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды». Борис Бугаев, таково настоящее имя Андрея Белого, был сыном профессора математики, известного в Европе своими учеными трудами, а московским студентам феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами. Его мать была одной из первых московских красавиц. Родители были полной противоположностью друг другу, погруженный в абстракции муж и красивая кокетливая жена, обуреваемая самыми земными желаниями. Они постоянно ссорились, в семье царил разлад. Эти сцены врезались в сознание Бори, любившего мать и отца, и, по его словам, разорвали надвое душу. А он полюбил. Совместимость несовместимого. Трагизм и сложность внутренних противоречий. Отец старался сделать его своим учеником-преемником, а мать боролась с этим с помощью музыки и поэзии. Не потому что любила искусство, а потому что ненавидела математику. Бореньку родители считали паинькой, не догадываясь, какую драму они разжигают в его душе. А он пытался примирить отца с матерью. И потому, прежде чем поступить на филологический факультет, закончил математический. Может быть, пойдя по стопам отца, он остался бы читать лекции на математическом факультете, но однажды математика для него зазвучала. Она материализовалась в музыку стиха. От семейных драм Борис спасался в семье Соловьевых. Михаил Сергеевич Соловьев, брат знаменитого философа Владимира Соловьева, с женой и сыном Сергеем жили по соседству. Их дом стал второй семьей для будущего поэта. Нечаянный стол, заседание Флорентийской академии. С благодарностью вспоминал Белый вечера в доме Соловьевых. Именно в семье Соловьевых были поддержаны первые литературные опыты Бориса Бугаева. А Михаил Соловьев придумал юному поэту псевдоним Андрей Белый. Рубеж веков всегда обостряет мистические настроения. В воздухе витают предвестия неслыханных перемен, идеи конца света и спасения человечества. Андрей Белый, он был похож на героев Достоевского с их непрерывным поиском ответов на самые мучительные вечные вопросы. Вчерашний тихий мальчик расплескался необузданным творчеством. Его метод, жанр проявились уже в первых его сочинениях. Стихи, симфонии, поэмы имеют необычный ритм, тяготеют к синтезу слова, музыки. Первые публикации вводят его в мир московских символистов. Там ветер дохнет, в полях поет, туда зовет. Там твердь, как меч, там твердь, как меч. Звезда сечет, там нет, там ночи нет, но дня там нет. И жаль, моя стезя, он ночь меня ведет тудаль. Да, верю я иной стези, да, верю я, не встретишь ты, пройди, срази. Срази меня, мне жить, мне быть. Но быть зачем? Рази же смерть в тот час, как серп медяный шлем разрежет твердь. Все символисты были мистиками. В каждом явлении они искали высший знак. Исповедовали философскую идею вечной женственности, подданную Владимиром Соловьевым, и в каждой новой знакомой готовы были увидеть ее земное воплощение. В 1904 году в Москву к Андрею Белому приехал Александр Блок, с которым они до этого общались только через письма и поэзию. Вместе с поэтом в Москву приехала и его молодая жена Люба Менделеева, который Блок посвятил цикл стихов о прекрасной даме. Молодые люди, друзья Белого, увидели в ней ожидаемую небесную деву. Таким образом, ей суждено было стать объектом страстного мистического культа. В ее словах, жестах, деталях одежды им чудился особый таинственный смысл. Стоило ей появиться в новом наряде или просто поднять руку, как они начинали многозначительно переглядываться и с ученым видом делать свои замечания. Сохранилась фотография, изображающая Андрея Белого и Сергея Соловьева за столиком, на котором лежит Библия и стоят портреты Владимира Соловьева и Любови Дмитриевны. Возможно, это льстило молодой женщине, но она вместе с тем понимала неестественность происходящего. Она хотела, чтобы ее воспринимали как живого человека, а не как идеальную отвлеченность. Для Андрея Белого мистические игры закончились. Он без памяти влюбился в жену своего нового друга. Поддаваясь бурным ухаживаниям Андрея Белого, Любовь Дмитриевна оживилась, похорошела, стала более внимательно следить за собой. Она ходила в пушистом боа и горностаевой шапочке. Андрей Белый почти каждый вечер приходил. Тонкий, фронтоватый, стремительный. Его совершенно синие фарфоровые глаза сияли. Про эти глаза говорили, что об них можно закуривать папиросу. Прогулки по городу, походы в Эрмитаж, в оперу. Как-то возвращались из театра. Блок в санях с матерью. Любовь Дмитриевна с Андреем Белым. Тогда Люба сказала: «Да, люблю. Уедем». Теперь он как в лихорадке метался между Москвой и Петербургом. Ему необходимо было видеть Любовь Дмитриевну, говорить с нею. обсуждать план придуманной им совместной поездки в Италию. В своих мемуарах Белый обозначает Любу буквой «ща». «Ща» призналась мне, что любит меня. Блока. Через день, что не любит меня и Блока. Еще через день, что его любит как сестра, а меня по-земному. А еще через день совсем наоборот. От этой сложности у меня лопается череп и перебалтываются мозги. Наконец, «ща» любит меня одного. Если она позднее скажет обратное, мне придется бороться с нею ценой жизни ее и моей. Я даю ей клятву, что разрушу все препятствия между нами или уничтожу себя. С этой мыслью прихожу к Блоку. Нам надо с тобой говорить. В лице Блока что-то дрогнуло. Он был совершенно не приспособлен к выяснениям отношений и не считал нужным обнаруживать свои чувства. Выслушав Белого, коротко ответил: «Ну что же, я рад». Через некоторое время секундант Белого, поэт Эллис, привез Блоку в Шахматово вызов на дуэль. Его радушно встретили, накормили обедом и убедили, что повода стреляться не существует. Вернувшись, он, в свою очередь, уговорил Белого отказаться от этой затеи. Поездка в Италию тоже не состоялась. Любовь Дмитриевна, вопреки обещаниям, решила порвать с Андреем Белым и даже написала в Москву письмо. Белый был в отчаянии. Его захлестывала ярость. Он писал письма с угрозами и даже замышлял самоубийство. В его воспоминаниях есть такие слова: «Сколько дней, столько же взрывов сердца, готового выпрыгнуть вон, столько же кризисов, перетерзанного сознания». ...1906 год. Поэт считал самым мучительным годом своей жизни. Боль и тоска были так велики, так сильны и так рвались наружу, что вскоре в журнале «Золотое руно» появился рассказ Андрея Белого «Куст» с незатейливым сюжетом, в котором бездушный царь удерживает прекрасную девушку, пряча ее от Иванушки. В этой банальной сказочке было столько ядовитых намеков, и они были так прозрачны, что на этот раз обиделась Любовь Дмитриевна. Она написала Андрею Белому письмо, в котором сообщала, что не желает более иметь с ним ничего общего. Я шел один своим путем. В метели застыл я ледяным комом. И вот в сугробе ледяном они нашли меня под домом. Им отдал все, что я принес. Души расколотые сомнения, кристаллы дум, алмазы слез. И жар любви, и песнопения, и утро жизненного дня. Но стал помехой их досугу. Они так ласково меня из дома выгнали навьюгу. Мою печаль и пыл, и бред сложу в пути осиротелом, и одинокий робкий след, прочерченный на снеге белым, метель со смехом распылит. Пусть так, не мотствует их совесть, хоть снежным криком ветер твердит моей глухой судьбины повесть. Залечивать раны Белый уезжает в Мюнхен, где напряженно работает, изучает живопись. Затем Мережковские приглашают его в Париж. Вернувшись в марте 1907 года в Москву, он активно включается в полемику между московскими и петербургскими символистами. Он изменился. Теперь он стал резок и запальчив в своих оценках, чем быстро испортил отношения со многими писателями. Пьесу Блока «Балаганщик», поставленную в Петербурге Всеволодом Мейерхольдом на сцене театра Комиссаржевской, Белый воспринял как личное оскорбление и обрушил на автора весь свой критический гнев. Его негодование вызвали персонажи, мистики, ожидающие прибытия прекрасной дамы. Намеки были слишком явными, и Белый обвинил Блока в издевательстве над своим прошлым. В 1907 году в журнале «Золотое руно» появилась статья Блока, посвященная писателям-реалистам. После этого Белый не удержался от прямых оскорблений, его бессостенчиво писали то, чего не думали. Обычно Блок терпеливо сносил нападки своего бывшего друга, но на сей раз Белый перешел границы дозволенного, и его высказывания обернулись откровенной грубостью, и Блок не выдержал. Он потребовал немедленно отказаться от сказанного. В противном случае он пришлет секундантов. Белый ответил двумя примирительными письмами, и больше к вопросу о дуэли они не возвращались. Однако, когда читаешь их переписку, то возникает ощущение, что вражда между ними не прекращалась. В своих письмах эти друзья, враги, эти столь разные, но уникальные по уровню таланта люди доходят до вершин возможного между людьми понимания, доверия, родства. Но вскоре на этих вершинах начинается бескровная, но безжалостная битва. Повод всегда, конечно же, творчество, отношение к миру никогда больше не возобновлялся между ними конфликт личных отношений, но порой казалось, что он просто глубоко спрятан. Они чувствовали, что необходимы друг другу, они мирились и клялись, что расхождение во взглядах не омрачит в будущем их отношений. На самом же деле все выходило совсем по-другому. Опять неприязнь, опять раздражение, толкавшие Белого на поступки, в которых позже приходилось раскаиваться. В дневнике Блока появлялась такая запись: «Хвала Создателю, с лучшими друзьями и покровителями, Андрей Белый во главе, я внутренне разделался навек, наконец-то». Но разделаться навек оказывалось совсем непросто. Андрей Белый снова делал шаг к примирению. Нередко Андрея Белого называют гением. И не только в узком кругу символистов, где впоследствии у него оказалось больше врагов, чем друзей. Роман Андрея Белого «Петербург» остается неповторимым в русской литературе. Андрей Белый открывает в нем неизвестные шифры письма.
1: Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду о существовании полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население. И согласно нелепой легенде, окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербург. Это только кажется, что он существует.
0: Предреволюционные годы Белый провел вместе с женой, художницей Асей Тургеневой, в беспокойных скитаниях по Африке и Европе. Встреча с Рудольфом Штайнером меняет его жизнь. Для него антропософия, учение о человеке, созданное доктором Штайнером, не была тихой гаванью, как для многих усталых душ. Для него это был порт отправления в бесконечный простор космической философии и новых художественных экспериментов. Теперь можно было видеть, как с долотом и молотком в руках Андрей Белый выдалбливает узор капители. Храм этот – знаменитый Гетенаум в Базеле. Над постройкой его работали преданнейшие адепты антропософии, одним из которых стал русский поэт Андрей Белый. Вернувшись Вернувшись в Россию, он приветствовал большевистскую революцию 1917 года. С юных лет Белый и Блок жили в предчувствии катастроф, ожидающих Европу и Россию. Каждый из них по-своему верил, что, очистившись в огне революции, Россия возродится к новой жизни. «Рыдай, огневая стихия, безумствуй, сжигая меня! Россия, Россия, Россия, мессия грядущего дня!» — писал он в августе 1917 года. Однако в послереволюционной России с ее новой религией и материализма Андрей Белый был явно не ко двору. И в 1921 году он снова оказался за границей. С антропософских высот он бросился вниз, в угар берлинских кафе, в вино и фокстрот. Но не разбился. У него хватило силы встать и снова начать жизнь. Вернуться в Россию. Весть о смерти Блока застала Андрея Белого в Царском селе. После похорон он написал: «Я понял, что одурь, которая вчера напала на меня, от сознания, что Саша – часть меня самого. Как же так? Я жив, а содержание, живое содержание души моей умерло. Бессмыслица. Тут я понял, что какой-то огромный этап моей жизни кончен».

Евгений Замятин вспоминает об одном петербургском вечере, когда Андрей Белый зашел к нему ненадолго. Он торопился. Ему нужно было читать лекцию в Доме искусств. Но вдруг разговор коснулся близкой ему темы кризиса культуры. Глаза его загорелись. Он приседал на пол, поднимался, иллюстрируя свою теорию параллельных эпох спирального движения человеческой истории. Он говорил, не останавливаясь. Это была блестящая лекция, прочитанная для одного слушателя. Другие же, увы, напрасно ждали его в этот вечер в аудитории, вот в этом здании Дома искусств. И только когда пробила полночь, увлекшийся Белый вдруг вспомнил, схватился за голову. То, что он писал, было так же причудливо и необычно, как его жизнь. Поэтому даже его романы, не говоря о многочисленных теоретических работах, так и остались чтением для интеллектуальной элиты. Недаром его самый знаменитый роман «Петербург» называли не прозой, но разъятой стихией. Недаром от его ранних поэтических сборников сходили с ума повально все поэты. Недаром после возвращения из эмиграции Андрея Белого не тронули коммунисты, позволив ему закончить изумительные трехтомные мемуары и воспоминания об Александре Блоке. Видимо, что-то хранило Андрея Белого для выполнения этой миссии. Ведь парадокс. Ни одна из изданных в Европе антологий или энциклопедий не обходится без упоминания об Андрее Белом. Но книги его остаются непереведенными. Да и вообще, возможно ли перевести этот странный, ни на что не похожий язык? Танцующий и необъяснимый. Язык, который принадлежит лишь одному человеку. Его автору, Андрею Белому. Умер он 8 января 1934 года от последствий солнечного удара. Поэт тому-то и просил перед смертью, чтобы ему прочли его юношеские стихи. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думой века измерил, а жизнь прожить не сумел.

0: доброты. Вух!
1: Вух!
0: Вух!
1: Вух! Мы живем у жаберок.
0: Три браты, мои сыны, просовитые яны.
1: Вух! Вух! Вух! Вух!

Дали солнце за погоркам, легла спать, съявился я, и зовут меня вечорка, и сябры, и вся семья.

Oh!

0: Woo!
1: Не могу болей, батька, на пусты живот. Покуль не поцілкуюся, за цеп не возьмуся.
2: Я так само, батька.
1: Ну что ж, сыночки, о, Сонейка высоко уже, можно и поснедать.
2: Ось, водиться с крыницы, пить не напиться.
3: Дякую, батька.
4: А вот я краец хлеба. Что более треба?
2: А ваш хлеб где? Я ж вам усім учора з вечера поровну открою.
3: З'їли?
4: Ай, з того свет поділиться, хто з братами не поділиться. Розламлю я свой окраец на три частки. Тримай. Полночник.
3: Дякуй.
4: Бери, вечорка.
3: Дякуй.
2: Малайчина, синок, заранка. Что сховал, лечи сгубил. Что отдал, як собе набыл.
5: Добрый день. Коли я тут не як тень на плетень.
3: Не-не-не. Коли ты с добром до нас, подыходь у добрый час.
4: Сядайте деду до стола. Поделим, что доля дала.
5: Прими, хлопчина, подяку. Не ведаю лепшего смаку, як лусточка хлеба сжита, что широю працей нажита.
2: Добрый гость, до речи завжди. Кто ж ты будешь, человече? Шлях тримаешь куды?
5: Одни мене лирником кличуть, легкой дороги зычуть. А другие заучивала цугой, грозять, кто ким, кто пугой. А я все блукаю, мо правду нападкаю.
6: Я хожу по белым свете, я гляжу, як вы живете, от беды не побегу, где смогу, да помогу, где смогу, да помогу, от беды не побегу. Марю я, каб назаўсёды зніклі хора і нягоды. Ды адно мне ясна стала, крыўды многа, шчасця мала. Крыўды многа, шчасця мала. Гэта ўсё мне ясна стала.
5: Я хаджу сабе і граю, як бяды пазбыцца раю.
3: Дык і нам бы параілі.
4: А праўда, парайце нам, як з галечы выбавіцца. Бо працуем, гаруем, а слова ж добрага не чуем. Ні гонару, ні чэсці, няма чаго нават і есці.
3: А што трэба мужыку? Трохі жыта на муку.
5: Не кажыце. Сіла, вядома, вялікая ў жыце. Але да хлеба яшчэ ж нешта трэба.
4: Мне б толькі волю, век бы дзякаваў долі.
3: Ды што там, воля?
7: З яе не наесціся ў волю.
5: Каб карысныя даць парады, трэба знаць, хто чаму быў бы рады. Ось, бялявенькі, марыць аб волі.
4: Каб на пана не рабіць ніколі, каб не ведалі людзі слёз, каб шчаслівы ва ўсіх быў лёс.
5: А ты, хлопчина, як смоль чуприна, чо б хотів?
7: Мне б на гендлера вилучиться, каб своїм багатцем вилучиться, каб грошей було, як у небі зорак. 40 сороков, ды яще 40.
5: А тобі, рыжий чуб, який льос був би люб?
8: А я?
0: А я был бы рады добраться до самой высокой посады. Тады б не беды, ни галечи не едал, смачным снедал. Я еще б смачнее обедал, над усими мог бы володарить.
5: Про что ж еще марить?
8: У некотором царстве, великим государстве, живе славутый царь, могутный володар. Ты сталася беда у славутого цара, его дочку царевну хтось выкрав со двора.
9: Ах ты, ах ты, яку дочку царевну хтось выкрав со двора.
10: Поедем в подземелье, пануе злый кадук, и кажут, что покража ягоных справа рук. Кадук тады знаходить и радости спокой, коли льются слезы неспытною ракой.
9: Ах ты, ох ты,
11: чому льются слезы неспытною ракой?
10: Яму людей покуты наибольшая сутех, олень не переносить кадук веселый смех. Бере его тросянка, колотить ликованка, олень не переносить кадук веселый смех.
9: Бач ты, бог ты, чому не переносить?

Йони царевну тую у подземелье жнёс. Тому, что лье царевна, что дня побочцы слез. И обяцает царь, могутный володар, тым, кто дочку ратуе, отдать полцарства удар.

0: чьи золото и сребра отмерит 40 цебров. Чи то с дочкой женить, кто гэткий дар оценить?
1: Я пойду ратовать царскую дочку.
0: Не, я пойду, я царевну выратаю. Мне, царь, столько золота и сребра отмалить, богатым стану.
1: А я с его дочкой оженюся, а як старенький царь помре, так сам на трон тады взобьюся.
0: Я. Ах так!
1: Я зараз дам тебе лайдак. Чо вы сцепилися, хлопцы, як пеуни? Лірнік жартує з вами, напевно. Да й навошта нам тая царевна? Мой у нас она плакать не кине. Калі шукать, дык ужо ж господиню.
2: Говорить і плача? З якої ж причини? Тому, хто у бяде помагать, ми повинны. Браточки, царевну шукать я готовы. Было б у цара тільки твердое слово. Тады б попросили б мы во узнагороду свободу. Свободу себе и народу. Ну,

0: Только что тут была.
1: Гей!
0: Ни гуку в отказ.
1: А ну, вечерка, злась у дупло.
2: Куды?
1: У дупло.
2: Ой, ой, у бок, нечто, Коля. Ой, помру от болю.
0: Тады полночник, туды скокни.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Так, марудить нельга нам. У дупло полезу сам. Тут колодеж, як нора. Ах, ни веровки, ни ведра.
2: Мы зараз.
0: Ага.
2: Мы мигом. Вось кош.
3: И веровка.
2: Які ты заранка адважны.
3: І спрытны.
0: Ну, апускайце цяпер мяне.
2: Давай.
0: Ага. Ты помніце добра.
3: Ага.
0: Хоць дзень пры мяне, хоць тыдзень, хоць месяц, хоць цэлы год. Не пакідайце ў нару ўваход.
2: Давай.
0: Я карготу знайду і сюды прывяду.
4: Пакуль тузану я вяроўку. Чакайце.
3: Ага.
4: І разам з кашом тады ў гору узнімайце.
2: Будь спакойны, браток. Мы наказ не забудзем.
3: Хай цэлую вечнасць чакаць цябе будзем.

0: 够。
1: 你出油，你出油，你出油！
2: 哎，把苏克！
3: чому не чувать плачу? А крамя його, чуть нічого не хочу.
4: Дик же у старих паланьоних сльоз нема, ні пресних, ні сольоних. Виплакали всі, плачуть потіху, ди покрисі.
5: Вернуть би царевну плаксуху. Ми век не ходили пасуху. Яна тут за всіх одна. Равла от видна до видна, и я не ведав гора, бо сльоз было целое море.
4: Ты такая плаксуха одна на свете, гэтак ніколі не плачут дети.
6: Ратуй, ратуй, браточка, ой, ой, ратуй, ах, ох.
1: Чаго столькі ахаў ды вохаў? Хто тебе так напалохаў?
6: Ой, Іван. Іван Заранка.
1: Іван? Ванька? Янка?
6: Ён адабраў мой меч самасеч. Зняць галаву табе хоча з плеч.
1: Ты розум страціла, гаротная. Забылася, што бессмяротны я.
6: Спадніцу, што 300 гадоў я насіла, парваў. И свою чародейную силу я ледь не загубила.
1: Не, не познаю тебя, сестра. Тебе на пенсию пора.
6: Не, не кидай, брат, на ветер слов. Иван Заранка с мужиков, а той, кто мужицкого роду, дбая завжды про свободу. А, тебе он хоча звоевать, царевну плакцу ратовать, вернуть у царские палаты и отрывать такую плату, так.
1: Якую?
6: Свободу. Чуєш ти? Свободу! Ди не собі, всьому народу!
7: Народився раннім ранком, я на самий на зари, і забудь мене за ранком, люди все стає пари.
6: Ай-яй! Ай-вой! Бягу! Закинешь тут с тобой!
1: Эй! Что за дурань там рагоча? Чи голову сложить он хоча? На смех наклал я заборону, не отменю я е до скону!
8: Что тут? Царство подземное?
1: Вось! Зустреча приємная. Дик ти Іван Заранка.
8: Ну, а ти хто? Кадук. Ось несподіванка.
1: Так, так, я кадук. Кадук безсмяротний. Владар подземний. Землетрус гримотний.
8: Годі, годі. Як кажуть у народі, ти просто лиходій.
1: Так, так. Я страх і жах навожу на людей.
8: Ну, досить хвалиться, давай, злий день, біться.
1: Біться? Нешто мне в силу твою не вериться. Давай, Іванка, будем мяраться.
8: Ну что ж, давай.
1: Кадушка, бочка, бачиш? У гору вниз, у гору униз. Ну, зараз ты у меня заплачешь.
8: Вот сдивил, так сдивил.
9: У гору, униз, у гору, униз. А это, бачишь?
1: Маешь трошки силы, мой любы.
8: Тримайся, теперь не позбегнешь ты с губы.
1: Иванка, за жарты уже час различиться.
8: А я не по жарты пришел, а биться. Ну, злий день! Усе, тобі конец!
1: А ти, Іванка, молодець! Накал! Подножка! Апрекот! Апрекот!
0: Чекай! Не тисни на живот!
1: Забывся, дурань безтурботный, что я кадук и бессмертный!
8: Чего ты хочешь, кат проклятый?
1: Я не наймаюся тебе у каты.
0: Мне слезы потребны, Иванка, слезы!
8: Даремны твои лиходей погрозы, не застогну я и не заплачу!
0: Бачу, Иванка, бачу! Не домагаюся этого. Не.
8: Чего ж ты хочешь тады от меня?
0: Каб ты отшукал.
1: Что да гэтуль шукал?
8: Царевну?
0: Царевну плаксу.
1: Ах, як я наплача. За 300 годов не чую и не бачу.
8: Дык значит, она не в полоне твоим?
1: Не. Треба шукать ее в царстве морских.
8: Не тою дорогой шел я тады.
1: Такое беды. Ты ж еще молоды. Часу, хлопец, на все у тебя хопить. Прошу зараз, трошечки мне послужи.
8: Не буду, чакай!
1: Не кажи. Царевну вызволишь, достанешь. Царевну мне сюды доставишь. И волю здобудешь себе и людям. Мы более шапать их николи не будем.
8: Не подманешь?
1: Сгаджайся. Быть щедрым умея, кадук. Вось маешь, бери чаровный мой лук. С его як не стрелишь, а трапно поцелишь. Сгаджайся.
8: Дай клятву, кадук. Беззворотную.
1: Даю беззворотную и бессмертную.
8: Что шкодить людям?
1: Что шкодить людям, боли не будем.
8: Порушишь клятву, поздно або рано я смерть твою знайду, где б не была схована. Ну что ж, кадук, тады бывай.
10: Да и слово, что мне дал. Гляди, трымай.
1: Слово, слово. Дав и готово. Я но мое, хочу даю, а захочу назад беру.

0: смеется и заходится у хоры от слез. Хай же солнце и у наша оконца усмехнется с высоких небес. Хай же солнце и у наша оконца усмехнется с высоких небес.
1: Добрая песня, славная песня, хай же каргота со злости хоть тресне.
2: Кто дозволил? Кто дозволил? Сам подписал ты себе присуд. Ай, ой, что за жар ты? Кто это тут? Ай, Иван, Иван Заранка.
3: Ну что, знов не сподіванка? Коли не вернеш деду зрок, тут будет твой опошний крок.
2: Ай, ай, ой, не губи меня, Зараночка. Вось, тебе лека у шкляночка. Хай он в очи помажа, слепота и отляжа.
3: Бери, дядуля, чаровные леки. А что мне с тобой робить за здеки, за крыуды, за злостный подман?
2: Даруй мне, Іван!
4: Вернувся зрок. Я зновку бачу, бачу.
2: І я не так яще одячу. Ой, служить кадуку, не змогу я тепер. Мой брат ніби звір, знищить міхом, повер.
3: А ти откажи, тільки цур, без подману. Де смерть кадукова схована?
2: Ти хто ж таємниця? Такая, такая, что сердце у самой пяты утекая.
4: Смерть Кадукову мы знойдем легко. Исти нам не треба, Иванка, далеко. Ты чу, России кашей бессмяротный. У нас же Кадук, гэта брат его родный. И то, и други смерть хавают под дубом. Мы знойдем яе. У дорогу, мой любый.
3: По смерть Кадукову? Раней по царевну дал слово знайсти ее, мушу быть верным. И першая справдится, може, с надей, не будя кадук более крыудить людей.
4: Мы знойдем царевну, да только позднее, Иванка. Нам смерть Кадукова важней.
3: Тады поспешаемся разом до дуба, где Кадукова ховается с губа.

0: отважные на подреходе!
1: Да гляньте, только гляньте, там их прочма целая!
2: Усатые!
3: Сграбные!
1: Душие!
4: Смелые! Разом с ними увесь народ!
1: Чего? Расявила ты рот!
4: Ах, як поглядають рашуче і грозно!
1: Турніця! Утекаймо, а то буде поздно!
5: Глядите, цар забыл свою печатку.
6: Давай указ напишем для початку.
7: Про что?
5: Про волю. Для всего народа.
6: Свобода.
5: Воля.
7: Воля и свобода.
5: Навечно.

0: Нашу программу продолжает передача цикла «Петербургские чтения. Любовь одна» по письмам Зинаиды Николаевны Гиппиус. Читает заслуженная артистка России Лейла Киракосян. Запись из фондов радио.
1: Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой. Измены нет. Любовь одна. Мы негодуем, или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем, душа одна, любовь одна. Однообразна и пустынна, однообразием сильна, проходит жизнь. И в жизни длинной любовь одна, всегда одна, лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. Все дальше путь, все ближе вечность, и все ясней любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью, любовь одна, как смерть одна. 25 октября 1896 года, Санкт-Петербург.

0: Эти строки посвящены Акиму Львовичу Флексеру Волынскому. Эти строки – письмо к нему. Посвящение впоследствии было снято автором письма Зинаиды Николаевны Гиппиус. Но это было потом, после целого ряда конфликтов, личностных, литературных, человеческих, тесно переплетенных между собой.
1: История отношений этих двух людей, каждый из которых оставил такой яркий след в литературе Серебряного века, началась в 1899 году, когда Дмитрий Сергеевич Мережковский представил своей молодой жене Зинаиде Николаевне Гиппиус редактора и ведущего критика журнала «Северный вестник» Акима Волынского. «Помню первое мое впечатление от Зинаиды Николаевны», писал Волынский в 1923 году. «Передо мной была женщина-девушка, тонкая, выше среднего роста, гибкая и сухая, как хворостинка, с большим каскадом золотистых волос. Шажки мелкие, поступь уверенная, движение быстрое, переходящее в скользящий бег, глаза серые, с бликами играющего света». Она была поэтессой не только по профессии, она сама была поэтична насквозь. Мое знакомство с Гиппиус, начавшееся в описанный вечер, заняло несколько лет, наполнив их большой поэзией и великой для меня отрадой.

Станция Вышний Волочок. 27 июля 1891 года. Глубокое. Только вчера получила ваше письмо, милый Аким Львович, потому что только вчера возвратилась из-за границы. Очень мне странно и дико в России теперь. Да еще и здесь, в глуши. У нас настоящая деревня. Настоящая глушь. Пожалуйста, приезжайте, милый Аким Львович. Вы доставите радость не только мне с Дмитрием Сергеевичем, но и всей моей семье. Всякий свежий человек здесь принимается с восторгом и откармливается.

По-деревенски. Колокольчик у нас — событие. Тишина идеальная. И все домашние животные, как-то лошади, коровы, собаки, отличаются незнанием добра и зла и необычайной наивностью. Жду вас с большим нетерпением и серьезно огорчусь, если вы не приедете. О стеснении не может быть и речи. Мама тоже очень просит вас быть великодушным и заехать разделить нашу скуку. Хоть на малое время. Приезжайте, дорогой Аким Львович, ведь вы обещали. Я прочту вам две мои новые повести. Слышали вы, какое против меня гонение выдвигалось? И Буренин, и Скобичевский, и «Русская мысль». Я была пришла в уныние, но теперь начинаю опять думать о новой работе. Жду вас с нетерпением, дорогой друг мой. Ваша Зина Мережковская.

Аким Львович, не получает вас ни строчки, я решила пока послать мою рукопись в журнал «Русское богатство» Михайловскому. Конечно, я не смела думать, что он ее примет, ведь в ней ничего либерального. Однако он ее задержал, прежде чем отказать. И вот причина моего замедления. Посылаю рукопись, недостойную русского богатства, вам. Может быть, несмотря на отсутствие либерализма, она покажется вам интересной, ну, в каком-то другом отношении. Со своей стороны, я этого очень и очень желаю. Это радовало бы меня гораздо больше, чем надежда видеть свои произведения в осенних книжках «Русской мысли» и «Вестника Европы». Во-первых, потому что теми вещами я мало дорожу, а кроме того, мое возвращение в «Северный вестник» означало бы, что не ссорятся люди, которые, я верю, по существу не должны быть врагами. Не приедете ли вы к нам в воскресенье, только пораньше? У нас будет елка, хотя и не очень пышная. Все-таки приходите. Без вас как-то и елка не в елку. До свидания, до воскресенья. Зин Мережковская.

21 января 1895 года, Санкт-Петербург. Даю единственное право на издание всех моих произведений, стихотворных и прозаических, и имеющих быть написанными Акиму Львовичу Флексеру при моей жизни, равно как и после моей смерти. Гиппиус Мережковская. Боже, как бы я хотела, чтобы вас все любили, все, кто имеет отношение со мной. Я смешала свою душу с вашей, и похвалы и хулы вам действуют на меня, как обращенные ко мне самой. Я не заметила, как все переменилось. Теперь хочу, чтобы все признали значительным человека, любящего меня. Жаль, я никому не могу рассказать о его любви. Пожалуй, этого было бы недостаточно. Но любовь нерассказуема. Ее можно только чувствовать и понимать. Вот как я ее чувствую и понимаю. И без тебя я не умею жить. Мы отдали друг другу слишком много. И я прошу как милости у Бога, чтобы научил он сердце не любить. Но как порой любовь не проклинаю, и жизнь, и смерть с тобою разделю. Не знаешь ты, как я тебя люблю. Быть может, я сама еще не знаю, но слов не надо. Сердце так полно, что можем только тихими слезами мы выплакать, что людям не дано, ни рассказать, ни облегчить словами.

1895 года, среда, Санкт-Петербург. Вы мне необходимы. Вы часть меня. От вас я вся завишу. Каждый кусочек моего тела и вся моя душа. Я говорю полную правду. Ваша любовь, если она такова, какой я ее хочу, она такова, дает мне веру в божественное, и она одна. А без веры, вы знаете, жить нельзя. Чего же еще нужно вам от меня? Неужели нужно и можно больше? Отнимите у меня вашу любовь, вы увидите, что от меня останется. Вы не знаете моего странного, безумного сердца. Оно способно почти на чудеса. Я не похожа на вас. Пусть и чувства наши будут не в унисон, не тождественны. Надо, чтобы одно стоило другого. И верьте, верьте, я не лгу, я не притворяюсь, я не обманываюсь. Я знаю, мое стоит вашего. И даже еще больше стоит вот той любви, которую вы меня будете любить завтра. У меня есть внешние слишком горячие чувства к вам, стоящие отдельно от истинного, внутреннего. Оно пройдет. Я не хочу давать ему воли, потому что не хочу потом страдать сама от себя. Я такова. И оттого не прихожу к вам, вижу вас так редко. Так редко.

Радость моя, люблю вас бесконечно, умираю от того, что вы не едете, не приедете до субботы, что не увижу. Не могу, не могу. Зачем было не позволять мне прийти к вам? Там бы я так сказала вам, что не могу без вас, так сказала бы, что вы не посмели бы не быть со мной вечно, расстаться со мной на 3 дня. Знайте, что я жду вас каждое мгновенье, думаю только о вас, мучусь только тем, что вам печально. И отчего? Отчего? И не хочу, чтобы вам было печально, и не могу этого. Скрывайте, если вам печально, потому что тогда мне не печально, а физически больно. Сердце обливается кровью и слезами, и вообще вы сотой доли не знаете из того, что я чувствую. Ради Бога, скорее, скорее. И будем жить в радости, в мире и любви. Я только этого и хочу. Честное слово, у меня внутри что-то рвется, когда вам так несправедливо и печально. Ведь люблю, люблю вас. Неужели это мало? Неужели за это нельзя быть около меня? Не покидать меня на 3 дня, не мучить так Зину, вашу Зину, совсем вашу.

4 марта 1895 года, суббота. Я не знаю, что написать, но мне нужно вам написать. Боже, как мне страшно и холодно. Вы заняты собой, своими делами, и это не должно быть иначе, но мне страшно. Я боюсь вас, как жизни бояться. Я утомлена, я почти не живая. Как ясно мне было, когда я вас слушала, что именно для вас жизнь, что вам дороже всего на свете. Редко человек изменяется, а еще реже можно встретить такого, который весь может отдаться одному порыву, вспыхнуть и согреть, если нужно, как связка сухих листьев. Вы мне дороги, не шутя, без ограничений, без сомнений, но я и себя дорого ценю и не могу забавляться там, где вопрос о жизни человеческой, о том, как вместе пройти путь, отделяющий нас от смерти. Ведь мы оба умрем, и тогда ведь уж будет все равно. А пока я хочу соединить концы жизни, сделать полный круг. Хочу любви не той, какой она бывает, а какой она должна быть, и какая одна достойна нас с вами. Это не удовольствие, не счастье. Это большой труд. Не всякий на него способен, но вы способны. И грех, и стыдно было бы такой дар Бога превратить во что-то веселое и малонужное. Вы пугаете меня. Я сохну и вяну, зная вас чуждым. Вы мне нужны, как никогда раньше. Вы мне нужны навек. До времени, когда я лягу в землю.

Я давно предлагала вам, Аким Львович, не обижаться и не обижать друг друга. Вижу, что надо покориться обстоятельствам. Вы можете отдать мне половину вашей жизни. Принимаю ее с благодарностью. Но не прогневайтесь, что и в моей душе будет сторона, недоступная вам. Впрочем, вам от меня и не нужно многого. Я замечаю с некоторых пор, что в вашем обращении со мной нет прежнего ужаса, а есть спокойная и довольная нежность любящего супруга. Жену необходимо любить, но ведь все в меру, не так ли? Я не ропщу, я только факт констатирую. Другое дело, насколько мне нужен ужас и насколько я им дорожу. Может быть, я и хочу ослепить. Может быть, я и сотрусь, исчезну, если не найду ослепительного. Может быть, это все моя забота. Мои печали мои, а не ваши. Прекратим же безумные мечтания раз и навсегда. То есть разговор о них, вас раздражающий, как старая песня, да и бесплодный. И будем довольствоваться тем, что у нас с вами есть. Помня пословицу, кто малым недоволен, тот и большого недостоин. Такова жизнь. З. Г.

Я к вам отношусь очень неровно, как я замечаю. Час на час не похож. Вот бывают часы, когда вы мне вдруг покажетесь чужим, вдруг, сразу, по какой-нибудь мелочи, из-за вздора. Зато бывают такие часы. Такие особенно хорошие часы и целые дни и ночи, когда я думаю о вас и даже думаю с ужасом, что если вы могли каким-нибудь образом узнать и понять мое к вам отношение до конца, вы бы, пожалуй, успокоились навеки, слишком убедились бы во мне, и то, что теперь вам кажется новым и чудным, показалось бы обычным, потому что оно слишком ваше. Я не думала, что могу когда-нибудь быть к вам именно такой. Теперь поздно. Целую вас сама и ложусь спать, не написав своей странице. Как мне сделать, чтобы вы еще любили меня? Я безумная. Я не умею останавливаться вовремя. Я понимаю любовь божественную, почти недоступную человеку. Любовь. Я поверила в нее немного, только узнав ближе вашу душу.

22 декабря 1895 года, Санкт-Петербург. Аким Львович, я обещала вам написать мое мнение о вашей книге, и вы, я думаю, удивляетесь, что это обещание до сих пор не исполнено. Но я желала вам выразить мое мнение в форме более вечной, если только можно сказать «более» перед словом «вечность». Посылаю вам при этом письме первый экземпляр моей книги. Ваша Гиппиус.

7 июля 1896 года. Воскресенье. 12 часов ночи. Это скорее дневник, чем письмо. Я не пошлю его вам. Я думаю, так теперь. Это дает мне силу сказать очень многое. С вами я часто рабка для вас и лицемерна перед собой. Я только думаю прямо. И вот теперь хотелось бы написать то, что думаю. Не все, конечно, но как можно больше. Мне грустно теперь не от того, что я вас не вижу. Мне грустно и страшно от своего безмерного одиночества, почти смешного. Грустного от того, что вы чужой, и я это знаю. Вероятно, когда у матери заболевает ее единственный ребенок, она и боится за него безумно и не верит, что он умрет. Так и я. Хоть знала, не верила в разрушение нашей любви, которая была для меня дороже всего в жизни, да и вся жизнь, потому что я на этом жила, на этом училась, в этом пыталась почувствовать Бога. Я вам признаюсь в таких вещах, которые едят меня. Но поверьте, никто с большей жестокостью не издевался надо мной, чем я сама издевалась и еще издеваюсь. Тем более, что вы совсем не виноваты. Я думаю, что вы способны на настоящую любовь. Только я не она. Я не сумела вызвать эту любовь. Вернее всего, я ее не стою. Я проиграла карту, которую и не ставила бы, если бы имела ум более глубокий, более прозорливый и ясный. Пусть это смешно, но у меня мысль, идея любви была, которой я и дорожила чуть не больше жизни, а идея эта не вышла. Ничего не вышло. Все повернулось на оскорбление. Не вам оскорбление, нет, а так. Всем, что кругом. Что я пишу? А, не верьте, не читайте, я с ума сошла. Этот прибавочный листок вы можете не дочитать. Скорее, печать и кончено. Я думаю, мне легче станет.

12 октября 1896 года. Вечер. Стихи. Посвящается А.Л. Флексеру. Признание. Не утешай. Оставь мою печаль нетронутой, великой и безгласной. Обоим нам порой свободы жаль, но цепь любви порвать хотим напрасно. Я чувствую, что так любить нельзя, как я люблю, что так любить безумно. И страшно мне, как будто смерть грозя, над нами веет близко и бесшумно. Но я еще сильней тебя люблю, и бесконечно я тебя жалею. До ужаса сливаю жизнь мою, сливаю душу я с душой твоею. Тысяча 897 год. Так как я внутренне не могу, не умею пользоваться чужим, и вечно памятуя, что заглавие моей книги принадлежит вам, я возвращаю кесарю кесарю. Зинаида Николаевна Мережковская, Гиппиус.

Прозвучала передача «Любовь одна» по письмам Зинаиды Николаевны Гиппиус. Читала заслуженная артистка России Лейла Киракосян. Запись из фондов радио.

0: Перед вами, ну, скажем, дворец не дворец, а дом сеньора Алонсо. В доме комната его дочки, Доньи Магдалены, невесты моего хозяина. А вот и сама невеста. Ну что же, невеста как невеста, хороша собой и одета к лицу. Не то, что тот закутанный истукан, у которого и лица-то видно не было. А вот Дуэния... А впрочем, по ходу действия комедии меня тут быть не должно, так что я исчезаю.
1: Сеньора! Сеньора! Сеньора! Сеньора! Сеньора! Сеньора, сейчас гостей должны встречать вы! Приехал Дон Мельчор! Ваш брат сказал, что обвенчать хотят вас поскорей!
2: Оправь мне платье. Как, кстати, я переоделась. Дай зеркало, где пелерина, где гребень, как волосы.
1: А что за вопрос? При виде таких волос теряет голову мужчина.
2: Мне повстречался благородный, красивый юноша. И вдруг сейчас пожалует супруг. Какой обычай старомодный!
1: Но чести долг! Увы, жестокий! Пут сватовства вам не стряхнуть. Сеньора, надо бы чуть-чуть еще вам нарумянить щеки.
2: Супруг, а если не достоин моей любви он? Что за вздор? Киньонис, посуди сама. Встречались ли тебе до ныне все качества в одном мужчине? Лицо, осанка, блеск ума. И вот сейчас жених придет.
1: А может, лучше он, чем тот. И вы не будете в накладе.
2: Нельзя быть лучше. Как красив и как изысканно учтив. И сколько нежности во взгляде. Нет, право, я его не стою. Своё достоинство хранил, он даже не спросил меня, где дом мой. Не пошел за мною. Нет, выполняя приказание, остался бедненький стоять, грустя и веря, что опять приду я к церкви на свидание. В рассказ об воровстве не верю, его горячность мне мила. Подарок преподнес он даме по-рыцарски. Не дар мне дорог, но... Я как заворожена.
3: Подарок пуще колдуна на женщину наводит морок. И в том греха не вижу я.
4: Тут быть не может двух суждений для женщин. Опись подношения, основа прописи любви.
3: Однако же зачем, сеньора, о незнакомце вспоминать? Когда вам предстоит назвать своим супругом Дон Мельчора?
2: Я вспоминаю на прощание, чтобы оказать ему почет, как гостю, что навек уйдет из моего воспоминания.

0: Вижу я, ко мне пришли сосед наш сверху и соседка.
1: Мы вспоминаем слишком редко о благородной старине. Сосед. Для равных по сословию всегда звучало как родной. О, если б вы меня с сестрой почтили дружбой и любовью. Сеньора, ваш слуга покорный и Дон Херонимо, ваш брат, себя связали час назад обетом дружбы непритворной, и Донья Анхела пришла скрепить союз своим визитом.
2: Признанием добрым и открытым горжусь я. Если б я могла достойной быть такой подруги, была бы счастлива вдвойне.
3: Позвольте же, сеньора, мне вам предложить свои услуги. Я слышала, что вы невеста. Как хочется сыграть мне роль невестиной подружки, коль еще вакантно это место.
2: Окажите мне этим честь. Сама б я вас о том просила, когда бы осмелилась. Вот мило, гостям не предложила сесть. Ах, голова, поверьте, кругом.
3: Да, свадьба всякого смутит.
2: Хоть знала бы, каков на вид тот, кто назначен мне супругом.
1: В супружестве, как ни печально, долг значит больше, чем порыв. Рассудку сердца подчинив, вы поступаете похвально.
3: Все это от меня далеко. В своем решении я тверда. Не выйду замуж никогда.
2: Как ваша красота жестока.
3: А разве это не ужасно? Священник, свечи, аналой. И вы должны перед толпой сказать мужчине «да, согласна».
1: Вот важность, ты, сестра, смешна.
3: Коли ты женщине не важна, она или чересчур отважна, или недостаточно умна.
4: А сейчас в комнату Доньи Магдалены войдет множество всевозможных сеньоров. Во-первых, сеньор хозяин дома. Во-вторых, брат Магдалены, сеньор Херонимо. В-третьих, уже известный вам Дон Луис. Затем мой спятивший господин. И, наконец, ваш покорный слуга.

0: Дон Алонс.
1: Отец.
0: Дон Алонс.
2: Послушай, дочь, мои заботы, равно как и твоя звезда, совместно привели сюда избранника, того, кого ты своим супругом назовешь. Теперь я за тебя спокоен, он красоты твоей достоин, взгляни, как статен и пригож. Все, что твое воображение о нем сказать тебе могло, так схоже с правдой, как стекло и драгоценные каменья. Красавец, вылитый отец, вы будете достойной парой, ну, словно сам он, друг мой старый, идет с тобою под венец. Какая выпала нам радость! Есть у тебя достойный муж, а мне напоминать к тому ж, он будет давней дружбы сладость. Да, удивительное сходство. Как оба вы прекрасны. Юны! Вот пара. Глаз нельзя отвесть.
3: Ничего себе парочка. Он только и делает, что отводит от нее глаза. И она... Непонятно.
2: Дитя мое, смутилась ты?
4: Киньонис, это он тот самый, что разбудил мои мечты.
5: Ну да, и вас влюбился, но еще не видя вас, не зная, ведь вот удача вам какая.
2: А он? Робеет перед дамой.
6: Вентура, я дивной ручкой ослеплен и к ней лишь устремляю взор. Зачем просватан я заглазно? Моя невеста безобразна.
3: Она красавица, сеньор. Но если вы не любитель красивых лиц, и ваш покой смутить возможно лишь рукой, взглянуть на ручку не хотите ли? Ну, в точности такая ручка, что забрала у нас кошель.
6: Твои глаза туманит хмель. Тебе нужна, я вижу, взбучка.
3: Глядеть трезвее надо вам.
6: Равняешь, словно бы в насмешку, с крылом лебяжьим головешку.
3: Приметливы глаза страдальцев к тому, что принесло им муку. И нас, ограбившую руку, я помню, как свои 5 пальцев.
6: Я вырву твой язык злодейской. Или разницы нет никакой меж эфиопской чернотой
2: и белизной гиперборейской. Сравнил трепещущее чудо.
6: Ты с этой вялою рукой.
3: Здесь затрепещется любой, как сунут в руку, стоя скуда. Хотя б словцо сказали ей.
4: Целый океан сомнений.
2: Ну, что ты скажешь, Магдалене, мой милый сын? Держись смелее.
6: Угодно вам меня отвлечь? Моты и благоговения. Все чувства обратились в зрение, и я, увы, утратил речь. Причиной ваша красота, тому, что, предоставив взгляду, двойную испытать отраду, окаменели вдруг уста. Восторг вину не ставьте мне, виновны лишь уста немые. Я слышал, что, когда впервые муж обращается к жене, он скажет глупость непременно. И если я шаг первый мой отметил глупой немотой, прошу прощения и смиренно.
4: Столь много я о вас слыхала, что если бы такой закон мог быть на вас распространен, я вашу бы истолковала оплошность. лишь как проявление находчивости и ума. О,
3: вот вам столичные дома, какая тонкость обхождения. И я приветствовать хочу, при том, что голодом измаян. Но вижу, хмурится хозяин, не то бы я... молчу.
1: А хочу к приветственным словам, и я свое прибавить слово. Я ваш сосед.
7: О!
1: И в том основа приязни и почтения к вам. И наше близкое соседство рассматриваем мы с сестрой, как посланное нам судьбой для укрепления дружбы средств.
7: Живут сеньор Дон Себастьян и Донья Анхела. Над нами.
5: Над нами.
7: Происхождением, как мы сами, из благороднейших дворян. Дарит нам радость появление соседей милых. В добрый час!
8: Я, Дон Херонимо, от вас жду помощи и наставления. Для новичка, как я, Мадрид таит опасностей немало.
4: У этого провинциала не очень-то влюбленный вид.
2: К нам нынче ужинать, сосед, прошу.
1: Не смеем отказаться.
9: На ужине хоть отыграться, коль проворонили обед.
8: Ты дома здесь.
2: Отсель уйдешь, лишь с молодой женою вместе.
3: Ох, сеньоры слушатели, вроде бы колесо старушки Фортуны поворачивается. Понять бы, куда она поворачивается, но никто этого не понимает, и поэтому вместо того, чтобы сесть за ужин, все стоят и перешептываются.
10: Ну, что скажете вы о невесте? Не правда ли хороша? И так забыта навсегда таинственная ваша дама.
5: Ну, вам, сеньоры, повезло, пришелся молодец по нраву, и через час он ваш по праву.
4: Мне радостно и тяжело, в душе моей раздор.
1: Как бы соседка, невзначай, хозяйка и дома здесь не стала, она меня околдовала.
10: Увы, моя любовь, прощай.
1: Жених красив, любезен, скромен, а как на твой, сестрица, взгляд?
4: Для жениха холодноват, для холостого слишком томен.
6: Ах, беломраморное чудо, явись, душа в тоске горит.
3: Не знаю, что нам даст Мадрид, пока он свистнул, стоя скуда.
5: Как звать тебя?
11: Меня Вентура.
5: С чего бы нос твой так румян?
11: Ну, это небольшой изъян, что нос. Зато губа не дура.
4: Кильонис! Кильонис! Киньонис! Киньонис!
12: Ах, это вы, сеньора! Сеньор, ты твердишь, что я счастливица, лишь по причине, что предназначен мне в мужья тот юноша, который ныне должна сказать, я не тая, затронул сердце мне впервые. Я незнакомца полюбила. Когда же оказался вдруг он женихом, не ощутила я радости, был лишь испуг. С тех пор все горько, все немило.
5: Ну что ж, я понимаю вас, для всех людей чужое краше, чем собственное во сто раз. А коль чужое станет наше, разочаруемся тот час. Не странно ли на самом деле, как быстро вам наскучило он? А это траур. Неужели вы по причине похорон своей любви его надели?
4: Судьбу благодарить бы надо за редкостное сватовство. Но подарю ли жар сердечный тому, кто с легкостью беспечной мою любовь и жизнь, и честь с способен в жертву был принесть. Подумай только, первый встречный. Мантильей первую плененный, первой женской ручкой схвачен.
5: На что ж решились вы?
4: Должна идти к условленному месту с ним на свидание.
5: Вот тяна. Он, увидав свою невесту, узрев, как хороша она, а то и плащом укрытый дань успел уже забыть давно, он разлюбил вас, встретясь с вами.
4: Я и хочу проверить это. Велико заложить карету.
5: Карета ждет вас.
4: Наймешь носилки мне из скорохода до посмышления.
5: Ну что ж, Мадриде тьма такого сброда, а для чего?
4: Потом поймешь.
5: Сеньора, дай Бог счастья вам.
4: Увы, не верится.
5: Пустое.
3: Целый день искал случая перемолвиться с Киньонис хоть одним словечком. Казалось бы, самое время. Но не тут-то было. Мой ополоумевший хозяин потащил меня, куда бы вы думали? К храму Виктории. А зачем?
13: Слыхано ли такое дело? Дивный пренебречь красою привлекательнейшей дамы ради женщины-загадки. Хоть бы знали вы цвет глаз. Девочка или старуха, нос у нее с трючком или репкой, длиннозубый или щербатый, чем пленились вы? Оберткой!
14: Ах, да можно ли хвалить картину, коль чехлом она укрыта? Можно ли, глядя на пирог, восхвалять его начинку, а о мозгах судить по шляпе, а покойники по гробу, шпагу выбирать в ножнах?
13: Здесь ее я буду ждать.
14: Да неужто вы вправду верите, что кошелек принесет она обратно?
13: Вот увидишь, сдержит слово.
14: А разве только этой шельме вздумается поразведать, не найдется ли другого кошелька у вас в запасе?
13: Ну, а Донья Магдалена вам не по сердцу?
14: Лидышка!
13: Ну что ж, положим, эта шельма, та, что вас околдовала, хороша, как майский день, но бедна. Ну а вдруг она не столь добродетельна, как должна? Чтобы стать супругой вашей и на древе родословном новые взрастить побеги. Вдруг, сеньор, она... ладья, потерпевшая крушение в бурном океане жизни. Что тогда?
14: Вы что ж думаете?
13: По лицу, как по книге, все прочесть? Дай-то Бог, чтоб не явилась... Ну, а если приплывет к вам пиратская галера, коей дали вы оснастку, помоги вам Бог прозреть,

0: узнаете эту руку?
1: О, заря, о день, о солнце!
0: Видите, верна я слову. Я должна была явиться, чтоб чужое достояние мною взятое вернуть.
1: Коли имеете в виду вы мной потерянное сердце, так оно за вами вслед устремилось добровольно.
2: Ваше сердце?
1: Да. Сеньора.
0: Непоседливое сердце. Дерзкое. Всю эту ночь спать оно мне не давало, наблюдая неотступно за борьбой моей с мечтами. Гостем в дом войдя оно, сразу стало там владыкой. Мне пришлось бы нелегко, если бы я сегодня утром не вернула ваше сердце госпоже его законной.
1: Как? Законной госпоже? И не вам? Кому, сеньора, удалось смутить вас ложью?
0: Некой Донье Магдалене, благородной и разумной, миловидной и богатой. Вы вчера во мне, признаться, возбудили любопытство, и о вас я поспешила справки навести, сеньор. Вы приехали жениться на прекрасной Магдалене, и надежды золотые ваш подогревают пыл. Ваше имя Дон Мельчор. Отпрыск достославных предков. Вы бедны, но благородны. И сегодня же подписан будет брачный договор. Ну, не глупы ли, скажите, доверяться первым встреченным, лезть их принимать за правду? Если бы я неосторожно вам позволила вчера и лицо, не только руку жадным взором пожирать, то-то бы при встрече с вами становилась я мишенью ваших шуток и острот. Ну уж нет. Благословен тот, кто изобрел мантилью.
1: И лишен благословения тот, кто позабыть не в силах, несмотря на град насмешек, сладостную красоту. То, что вы сказали, правда. Так же, как и то, что я предан только вам всем сердцем. И поверьте мне, сеньора, я готов со всем усердием подчиниться приказаниям той, кого избрал навеки. Встретился вчера впервые я с соперницей вашей, и в сравнении с этим чудом беломраморной руки в памяти запечатленном показалась мне она. Лишь скажу, что не приметил в ней красы, сравнимой с вашей. Чувства мне не повелели ей вручить мою свободу. Я ее вручаю вам.
0: Если так, тогда я вас разорвать прошу помолвку с этой Доньей Магдаленой, возвратив мне тем покой. Дом ее отца покиньте и ко мне переселитесь. Будет мой развеян страх, и спадет завеса тайны.
1: О, переселюсь с восторгом, и чтоб вы не сомневались в безразличии к ней моем, я вам поклянусь, что каждый, кто придет за мной от вас, станет мне роднее родного, будь он даже и врагом. Полюблю, как друга.
0: Верю.
1: Я пойду к ее отцу, сватать для ее же счастья Дон Луиса ей в мужья.
3: Ну нет, это уж дудки. Авентура на что? Я сейчас.
4: Это еще что за непредвиденное действующее лицо?
5: Месса кончилась, сеньора. Вышли все уже из церкви.
0: Ничего, я не спешу. Подожди меня в сторонке.
5: Разговорчивая дама.
4: Так, отдалилась. Потолкую-ка я с этим непредвиденным.
3: Мы, старинушка, могли бы тоже ведь тыщенкой слов перекинуться покуда.
6: Болен недержанием речи.
3: Старче, как тебя зовут?
6: Сантильяна.
3: Ну, а как окрещен ты был?
6: Захарий.
3: А, Захарий, с постной харей. Ты давно, сеньоре, служишь?
6: Ну, часа так с полтора. Наняла меня дуэня провожать ее носилки.
3: Ты не знаешь, кто она?
6: Нет.
3: Мы, вижу, одного поля ягодки. Не любим заработка упускать. Ну, так кто она такая?
5: Погоди, я брат учен. Дай товар, получишь деньги.
3: Ладно, знай, она влюблена.
6: Вот в того сеньора.
3: И без слуг, без провожатых.
6: Под плащом, чтобы не узнали, с ним пришла потолковать.
3: Под таким плащом мне трудно спрятать и десяток баб.
6: Ну, ладно, ладно, знаю.
3: Она, ну, берегись, никому ни слова, кроме господина твоего.
6: Слупишь чай с него за новость, а?
3: Держи карман. Ну, кто?
6: Кто?
3: Графиня. Как графиня?
6: Да, графиня.
3: Чихинола. Подишь ты. Ну, а где ж она живет, эта Начки, то бишь, Чихинола? Знаешь улицу Де Сильва? Ну, дом с решетками на окнах. Ставни, крытые синей краской. Все?
5: Погоди. Еще вопрос. Замужем твоя графиня?
6: Вроде есть жених. Какой-то деревенский.
3: Дворянин. Ну, ваше пешеходство, запиши за мной, должок.
6: Верь лакейским этим мордам.
4: Обиделся. Ну почему? Что я отправил свою собственную монетку в свой собственный карман, а он вынужден был отойти. Так ведь вы помните, графиня Чихинола приказала ему держаться поодаль, а сейчас она возвращается сюда, да еще вместе с моим господином.
0: Чувством вашим польщена, вас хочу вознаградить я и узнать от вас, правдив ли слух, что будто бы красивей я, чем Донья Магдалена. Ну, смотрите, вот мой глаз.
7: О, небесная звезда, о, живительное солнце, чьи лучи, лаская душу, воскрешают ее к жизни.
1: Эй, Вентура, Вентурия! Смотри скорее на это лучезарное светило и не заикайся впредь о постылой Магдалене, что красавица она и любви моей достойна. Ослепляет, оглушает, поражает, умерщвляет этот величавый зрак, пламеносная бойница для метания стрел любви. Здорово я подпустил. Можно мне другой увидеть?
0: Вот он!
3: Показывают их лишь поодиночке.
7: Чудо! О, божественное око!
0: Каковы мои глаза? Могут ли они сравнение выдержать с глазами той, что назначено вам в жены?
1: Иисусе! Воздержитесь оскорблять себя сравнением, ведь ее глаза дрянца!
0: Благодарности достоин отзыв ваш. Вот вам в подарок этот мой фамильный перстень.
1: Ого!
0: Возьми колечко.
3: О, щедрейшая рука! Это да, не то, что та. Фанфаронка, фардебака, флегма, фыркалка, фиглярка, расфуфыренная фря.
1: Словом, графская ладошка у сиятельной графини, если верить скороходу, Де Начхи, нет, Чихинолы. Что это значит?
3: Правду истину не скроешь.
8: Вы графиня Чихинола. Сантильяна мне сказал.
1: Вы графиня?
0: Я графиня. В вашу преданность я верю. До свидания.
1: В ней вы нынче ж убедитесь. До свидания.
8: О, рука! Фонтан!

0: страшно.
1: Если бы пришлось характеризовать 19-е столетие, пользуясь ключевыми словами для перечисления наиболее ярких достижений, открытий, культурных событий, фактов истории, в этом перечне непременно должно было бы быть слово «собирательство». И в самом деле, 19-е столетие оставило нам удивительные частные и государственные коллекции, библиотеки, собрания живописи, монет и медалей, рукописей, игрушек, оружия и так далее.
2: Братья Третьяковы, подарившие Москве, а значит России, коллекцию живописи мирового значения. Собрание Строганова, включавшее картины, эстампы, камни, медали. Пушкиниана, Отто Онегина, вернувшего России огромное количество рукописей Пушкина. Знаменитая театральная коллекция Бахрушина. Ценнейшие экспонаты Миклуха Маклая. Уникальная коллекция растений и животных, собранная Пржевальским.
1: Идея «Сегодняшняя культура не есть культура сегодняшнего дня» возникла в разных странах, независимо друг от друга, почти одновременно. Знаменитая Кунсткамера, первый российский музей, который был основан Петром I в 1714 году, фактически возник в подражание европейской моде и представлял собой собрание курьезов и всяких удивительных штук. Но уже из 18 столетия в последующие перешло это увлечение великанами, карликами, уродами, невиданными животными, стихийными бедствиями и прочими диковинами, которые затем появились в балаганах, на народных гуляниях в крупных городах, на ярмарках. Ну, а еще позже они перекочевали, эти сюжеты, в лубочные картинки. И вот еще один любопытный факт. Занятие делом, казалось бы, в общем, второстепенным, то, что мы в наше время назвали бы словом «хобби», порой превращалось в деятельность архиважную. В блестящей плеяде российских интеллигентов, коллекционеров, знатоков материальной культуры прошлого с полным правом мы можем отнести имя Дмитрия Александровича Равинского.
2: Дмитрий Александрович Равинский родился 16 августа 1824 года в Москве в семье потомственного военного, происходившего из старинной польской шляхты. По линии матери он был родственником Михаила Петровича Погодина, известного историка, писателя, академика Петербургской академии наук, собравшего большую коллекцию исторических памятников, касающихся Древней Руси.
1: Образование Дмитрий Александрович получил в закрытом учебном заведении, Санкт-Петербургском училище правоведения, которое он окончил в 1844 году. Именно здесь, в этом училище, он познакомился с Владимиром Васильевичем Стасовым, дружба с которым продолжалась на протяжении всей жизни. Надо сказать, что несмотря на очень строгую, почти военную дисциплину училища и весьма насыщенную программу по основным предметам, многие учащиеся были в курсе последних веяний литературы, театра, занимались музыкой, писали стихи. Достаточно сказать, что это училище в разное время закончили Аксаков, Апухтин, Жемчужников, Серов, Петр Ильич Чайковский. Сразу после возвращения в Москву Равинский много и успешно занимается юридической практикой, пройдя все ступени прокурорской службы –

0: Довольно скоро он заявляет о себе и как историк юриспруденции и законовед. Когда в начале 1860-х годов стала очевидной необходимость судебной реформы, Равинский принимает деятельное участие в разработке ее проектов. Он борется за введение института мировых судей и суда присяжных, активно выступает за отмену телесных наказаний. Более того, в подведомственном ему Московском округе он вводит эту реформу в жизнь. Примерно в это же время он знакомится с Анатолием Федоровичем Конем.
1: В 1914 году, к 50-летию судебной реформы, Кони издал книгу под названием «Отцы и дети судебной реформы». Среди отцов реформы на первое место Кони поставил Равинского. Как юрист Дмитрий Александрович пользовался репутацией глубоко порядочного, прогрессивного, гуманного человека. Его увлеченность делом, добросовестность, трудолюбие удивляли и восхищали коллег и друзей. Наверное, достаточно сказать, что он лично рассмотрел и подготовил развернутые мотивированные резолюции по 7825 делам. Кони вспоминал, что, будучи московским губернским прокурором, Равинский каждую субботу объезжал московские тюрьмы. Осматривал пересыльную тюрьму, выслушивал и разрешал жалобы арестантов. И даже пробовал их пищу.
0: Рассказывают, что однажды, посетив приемную тюремного замка, Дмитрий Александрович увидел висящие на стене образцовые орудия наказания. Розги, плети, шпицрутаны, кандалы. Он попросил, чтобы все это принесли ему для осмотра. Да так и не возвратил, несмотря на неоднократные напоминания. Его подчиненные шутили, что Равинский зачитал их, так как зачитывают книги.
1: Кажется, настоящей причиной помещения в исследования о народных картинках, главы о темницах, тюрьмах, жестоких телесных наказаниях, явилась возможность еще раз обратить внимание на эти наболевшие вопросы и представить разумные доводы в необходимости проведения судебных реформ. Некоторые высказывания Равинского воспринимаются так, как будто написаны в настоящее время. Не просто написаны в настоящее время, они адресованы нам. Удивительно современно.
0: Удивительно современно и по стилю откровенно публицистично. Говоря о целесообразности введения института присяжных судей, Равинский говорит о том, что при этом следователю незачем будет добиваться от обвиняемого чистосердечного признания. Сознавайся, не сознавайся, а если виноват перед обществом, обвинен все-таки будешь. И нет нужды прибегать ни к пыткам, ни к допросам с пристрастием. Вероятно, во все времена существовали поборники сохранения порядка и нравственности с помощью силы, угроз, жестокости. Таких людей Равинский называет кнутофилами. Он пишет: кнутофилы 1863 года, точно так же, как и собратья их в 1767 году, вопили нестройным голосом прежнюю песню, что теперь, где никто, ложась спать вечером, не может поручиться, жив ли встанет поутру, и что ни дома, ни в постели не будет безопасности от злодеев. К этим вопителям прибавились еще другие, которым померещилось, что где всякая дисциплина с уничтожением шпицрутанов рушится.
1: Опираясь на собственный опыт, Равинский утверждает, главное зло – полный произвол при заключении в тюрьму и необычайная медлительность в уголовном делопроизводстве. И далее. Кажется, все убедились, что тюрьма человека не правит, а портит, и что годится она только в виде исправительно-устрашительной меры за мелкие проступки.
0: Именно такое неформальное отношение к служебным обязанностям и свойственная отечественной интеллигенции 19-го, начала 20 века потребность докопаться до корней, истоков, первопричин многих явлений социальной, культурной, мировоззренческих сторон жизни привели Равинского к увлечению стариной, историей искусства, к исследованию быта и нравов российского простолюдина.
1: Тогда же Равинский увлеченно занимался сбором материалов по археологии, истории искусств и архитектуры, разыскивал и приобретал афорты. Первая его работа посвящена истории русских школ иконописания, и хотя в дальнейшем тема эта отходит на второй план, интерес к ней не пропадает. Огромное количество времени начинающие юристы и любители русских древностей проводят в библиотеках, архивах, музеях Москвы и Петербурга, в частности, изучают с завидным упорством и удовольствием материалы оружейной палаты, где в то время работал Забелин. Засиживается в древлехранилище, так называл свою частную коллекцию рукописей и книг, документов Погодин. Именно Погодин, всячески поддерживавший такое увлечение молодого человека, посоветовал ему обратить пристальное внимание на русскую гравюру, практически неизученную, плохо представленную в частных собраниях, попросту игнорируемую отечественными коллекционерами. И слова эти упали на благодатную почву. Спустя годы Равинский становится крупнейшим коллекционером гравюры в России и Европе. Сфера его интересов выходит за рамки русского искусства. Она включает и западноевропейскую гравюру, и азиатскую народную картинку. В поисках материала ученый продолжает путешествие, главным образом пешком, по губерниям Центральной России, а потом вместе с Забелиным спускается по Волге от Твери до Нижнего Новгорода. Известный книгоиздатель Михаил Собашников вспоминает, как Равинский, сосед по даче в Подмосковье, часто запросто заходил к ним в гости, и всегда пешком. Невысокого роста, с вьющимися седыми волосами по краям черепа и лысиной посередине, он носил на голове черную мюц, шапочку, и видом походил на какого-нибудь французского архивариуса. Он рассказывал о своих многочисленных путешествиях и обо всяких забавных случаях из своей коллекционерской деятельности. Так, например, когда он собирал афорты Рембрандта, то он встретился с серьезными трудностями в проникновении на чердаки старых домов в таких городах, как Гент, Антверпен, Брюссель и других. То есть там, где нужно было искать забытые афорты, и при счастливом случае можно было наткнуться даже на старые доски. Но дело в том, что постороннего человека зря пускать на свой чердак ни у кого особенно охоты не было, а объяснять цель поисков было и затруднительно, и нежелательно. И что же делает Равинский? Он знакомится с предпринимателем, который скупает чердаки старых домов для очистки их от голубиного помета. И вот по договоренности первым на чердак попадал Равинский и мог выбрать там все, что его интересовало, а уже затем чердак поступал в распоряжение предпринимателя. Согласитесь, наверное, довольно трудно представить себе профессора, сенатора, который на чердаке роется в груди старого хлама, причем покрытого пылью и голубиным пометом. Неудивительно, что именно Равинскому выпала честь подготовить и издать полное собрание гравюр Рембрандта со всеми разницами в отпечатках. Вышедшее в Петербурге в 1890 году, оно до сих пор является образцом подобного рода изданий, пользуется заслуженным признанием исследователей творчества великого голландского художника и вообще западноевропейской гравюры. Дмитрий Александрович так и не завел семью, жил в одиночестве, целиком посвятив себя основной профессиональной деятельности, юриспруденции, а в свободное время – коллекционированию, изучению гравюр, изданию книг и альбомов. Изначально Дмитрий Александрович не ограничивался только собирательской деятельностью. Им созданы капитальные труды, словари, книги, альбомы, посвященные истории русской гравюры, творчеству отдельных русских гравюров. Эти труды принесли Равинскому звание почетного члена Академии наук, Академии художеств и Московского университета. Все его работы и теперь не утратили ценности. Более того, истинная их значимость постепенно раскрывается лишь в наши дни. Еще одной стороной активной деятельности Равинского было просветительство. Сталкиваясь постоянно с беспомощностью большей части населения перед лицом законов и власти, упорно работая над судебной реформой, вызванной к жизни событием эпохальной важности, отмены крепостного права, Равинский понимал, сколь необходима другая реформа, направленная на просвещение основной массы российского населения, предусматривающая возможность получения достойного образования любому крестьянину, ремесленнику, жителю городских окраин. К работе над гравюрами, как, впрочем, и к любому другому делу, Равинский относился чрезвычайно серьезно и требовательно. Первый его труд – «Русские гравюры и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств». Это была абсолютно новая работа. Главным образом, потому что Равинский представил совершенно новый тип издания с обширным приложением, в котором сосредоточена огромная информация, касающаяся буквально всех сторон гравировального дела. Сегодня трудно представить, как можно было вручную, без пишущей машинки и компьютера, даже просто написать такое количество карточек. Целое досье на каждую гравюру, причем не просто написать, а рассортировать их, расположить в нужном порядке, по нескольку раз переписывая все это набело. Воистину, такое трудолюбие вызывает восхищение. Причем все ведь это делалось совершенно бескорыстно, подвижнически. Ведь практически все издания осуществлялись Равинским за свой счет. Он тратил на приобретение произведений и публикацию те деньги, которые он зарабатывал на государственной службе. Наибольшую известность принес Равинскому труд «Русские народные картинки». Он состоял из 7 томов атласа, представляющего собой воспроизведение 1780 лубочных листов и 5 томов исследования и комментариев к опубликованным листам. Лубок – один из видов популярной графики. Техника гравирования состоит в том, что на твердую основу, деревянную или металлическую доску, наносится специальным резцом углубленный и рельефный рисунок, а затем с помощью пресса с доски делается оттиск. Название гравюры относится и к доске с вырезанным изображением, и к оттиску с него. Процесс гравирования не сложен, но требует умения, сноровки и аккуратности. Так уж получилось, что слово «лубочный» сразу приобрело в ученых, образованных кругах негативный оттенок. Под понятие «лубочный» подпадала вся простонародная литература, все низкое, грубое, принадлежащее черному, подлому люду, отражавшее народное невежество, суеверие, предрассудки и потому не имевшее с точки зрения приверженцев академического искусства никакой познавательной или художественной ценности. И стало быть, недостойное внимания. Должно было пройти немало времени, прежде чем Лубок занял свое достойное место, прежде чем о нем заговорили, как о произведении искусства. И в этом немалую роль сыграла деятельность
0: Дмитрия Александровича Равинского. История народной картинки в России начинается с конца 17 века. Пик в развитии этого своеобразного историко-культурного явления приходится на 19 век. Разумеется, за 200 с лишним лет лубочная гравюра пережила несколько стадий, менялась техника изготовления, стиль картинок. С ростом популярности и расширением масштабов производства оказалось связано качество самих лубков и оценка их как потребителями, так и исследователями. Лубок изначально был обращен к городскому жителю. Если первое время приобретать и заказывать его могли люди состоятельные, то постепенно картинка вошла в жизнь широкого, нетитулованного городского населения. Средних и мелких чиновников, церковных служителей, купцов, ремесленников, торговцев мелким товаром, лакеев, дворников, извозчиков, кухарок. Раскрашенная лубочная гравюра составляла своеобразную народную библиотеку, листки которой на подхват раскупаются простым народом, крестьянами и однодворцами. Такими картинками украшают в избе всю стену, а некоторые прибивают их на воротах и под клетах. По вечерам безграмотные собираются на них смотреть, а грамотные читать их и толковать. Во всяком случае, народная картинка заставляет нас задуматься над вопросами, которые остаются актуальными и в наше время. Что должно и имеет право считаться художественным? Что такое произведение искусства? И что мы можем расценивать как кич? И, наконец, последний вопрос. Что же привлекало простолюдина в этих произведениях? Пожалуй, на последний вопрос ответить проще. Материалы свидетельства современников подсказывают, что на неискушенного зрителя-покупателя огромное впечатление производила яркость и динамичность картины. Ее утрированный героико-патриотический дух, отражение явлений, выходящих за рамки повседневности. Свои хорошо известные и любимые герои, типа Ильи Муромца, Ивана Царевича. Разумеется, большим успехом и почитанием пользовались назидательные картинки и листы религиозного содержания, нередко замещающие у бедняков подлинные иконы. Современные ценители лубка, знакомые со всеми измами 19-го и особенно начала 20-го столетия, по-иному воспринимают традиционную наивную раскраску по носам и, самое главное, колористику, буйную колористику лубочных картин. В 1913 году Михаил Ларионов, не считаясь с общепринятыми суждениями, устроил выставку иконописных подлинников и лубков, назвав то и другое великим искусством. Выставка вызвала колоссальный интерес, способствовала необыкновенному подъему популярности лубка в начале Первой мировой войны вплоть до 1920-х годов, причем особенно у представителей левого искусства. При этом справедливо будет сказать, что своеобразное открытие лубка и безусловное влияние его на художественную жизнь России начала 20 века было бы вряд ли возможно или столь сильно, если бы не существовало коллекции Равинского. Дмитрий Александрович Равинский скончался 11 июня 1895 года. Как подчеркивали его друзья, среди энергичных трудов, полный замыслов и новых проектов. В памяти ученого было посвящено публичное собрание Академии наук. На его кончину откликнулись многие коллеги, современники, напечатав теплые некрологи в газетах и журналах. Согласно духовному завещанию Равинского, Коллекция его была распределена между крупнейшими культурными учреждениями России. Русская часть — около 35 тысяч гравюр, в том числе примерно 3 тысячи лубков, была передана Румянцевскому музею. С 1924 года она находится в Московском государственном музее истории искусств. Иностранные портреты публичной библиотеки в Петербурге, а коллекция афортов Рембрандта поступила в Эрмитаж. Неприходящая ценность и значимость всего, что сделал Дмитрий Александрович Равинский, дает нам право знать о нем и вспоминать его с любовью и благодарностью.

0: Мария дежурила в комнате отдыха на вокзале. И когда она спустилась со второго этажа в зал ожидания, то возле газетного киоска увидела Ивана. Он сидел на желтой дубовой скамье, читал какую-то книжку. Мария на миг остановилась. Что-то пугливо обиженное стиснуло ее сердце, затем отпустило, и ей стало жарко-жарко. Она пошла через зал к желтой массивной скамье, на которой он сидел. Иван лениво читал книжку, не обращая ни на что внимания.
1: Иван.
2: Что вам угодно?
1: Иван.
2: Что вам нужно?
1: Да ты что, меня не... Вы меня не узнаете?
2: Нет.
1: Совсем?
2: Впервые вас вижу.
1: Да я что тебя знаю? Знаю же я тебя.
2: Простите, гражданка.
1: Да то ты посмотри на меня хорошенько-то. Да ну ты хорошенько посмотри.
2: Я смотрю, смотрю. Простите, я вас не узнаю.
1: Ой, ну надо же, а. А ну-ка покажи. Покажи-ка, покажи. Вот левую руку покажи.
2: Зачем?
1: Ну да покажи, у тебя на левой руке, возле локтя, шрам. Ну покажи.
0: Мужчина расстегнул пуговицу, засучил рукав, сам внимательно взглянул на руку.
1: Ну вот.
0: И лицо его вдруг стало растерянным. И он, не поднимая головы, принялся застегивать рукав.
1: Это ж я тебя из боя-то вынесла.
0: Он вскочил, прямой, высокий. Выражение растерянности не исчезало с лица. Он не знал, что делать. Перед ним стояла худощавая женщина, утомленная и взбудораженная. Стояла напряженно, следя за изменениями выражения его лица. Он протянул ей руку для пожатия. Она схватила ее жадно в обе ладони.
2: Ну, как ты?
1: Что?
2: Ну, как ты живешь?
1: Ага.
0: Мария все еще осторожно держала его руку в своих ладонях.
2: Так это ты здесь и живешь?
1: Ага.
2: Но где же работаешь?
1: А на вокзале работаю.
2: А.
1: В комнате отдыха, дежурной. А чё ж ты забыл, что я в этом городке родилась, да?
2: Ну, когда-то помню.
1: Ой, чудной ты.
2: Почему?
1: Так что ж ты забыл, где я живу, да?
0: Теперь он уже высвободил свою руку, немного опомнился, неловкость прошла.
2: Ну, а теперь вот снова знаю.
1: Ага. Снова знаешь.
0: К их разговору начали прислушиваться пассажиры.
2: Пойдем на улицу.
0: Они очутились на голой привокзальной площади.
2: Ну, как же ты живешь?
1: Да так себе.
2: Угу.
1: А ты знаешь, как я тогда добиралась?
2: Куда?
1: Да к тебе же.
2: Как?
1: Ехала поездом до Полтавы. Оттуда машиной на Хорол. В этом районе нашла село Андреевку. Ну, сельчане сказали мне, что твои родные выехали во время эвакуации. Еще не вернулись. Тогда я пришла сюда, домой. Написала тебе письмо. Но только ответа не получила. Но я каждый день надеялась, каждый день, что ты меня все-таки разыщешь. И несколько раз писала в Андреевку, но только оттуда не приходило ни единого слова.
2: Родители остались на Алтае.
1: Ну да, да. А тебя так долго не было. Так долго, так долго.
2: Ну, я потом снова очутился в госпитале.
1: Ну да.
2: А после ранения меня послали в другую часть.
1: Ага, ага. А я тебя каждый день ждала. И сегодня вдруг вот так неожиданно встретила. Как ты мог меня не узнать, слушай, а?
2: Ты очень изменилась за эти годы.
1: Ага. Да. И вот я тогда себе сказала, а на руке есть шрам. И вот ты засучил рукав, посмотрел. Так что ж ты, неужели забыл, что у тебя на руке есть рубец?
2: Давно это было.
1: Да, ага, давно, давно, давно. А я запомнила. У тебя и на боку есть рубец. Вот тут вот. А тебя-то не видно. А ты вот таким и остался, каким был прежде. Ты молчаливый. Таишь в себе все. Не признаешься.
0: Они уже несколько раз обошли вокруг площади. Все вокруг имело невыразительный вид, однообразно серело. Он не хотел рассказывать о себе, а расспрашивать о ее жизни не мог.
1: О, знаешь, мы сейчас пойдем ко мне.
2: К тебе?
1: Посмотришь, как я живу. Ты должен пойти ко мне. В гости идем, идем, идем, идем.
0: Они шли узкими улицами, на которых росли небольшие липы, неприветливые, серые. Мария шла широкими шагами и думала о том, что наконец встретила Ивана, дождалась его и что теперь ей ничего не нужно. Она остановилась возле одноэтажного кирпичного дома, который стоял в глубине двора между двумя большими зданиями. Отперла дверь, выходившую прямо на улицу. Он шагнул через порог следом за ней и уже стоял в просторной комнате, придавленной низким потолком. Он оглянулся вокруг. В углах по стенам, оклеенным голубыми обоями, стояло две кровати, этажерка, буфет, а посредине стол, на котором возвышались в глиняной вазе цветы, изготовленные из разноцветных бумажек.
1: Вот тут я и живу. Садись.
2: Чем же ты хотела меня обрадовать?
1: А нет его, нет. Вот скоро будет, и сам увидишь, и поймешь.
2: Что же это?
1: Ой, не спрашивай, не признаюсь.
0: Она улыбалась. А ему было очень грустно и одиноко. И он думал о том, что никогда еще не было ему так тоскливо.
2: Сколько же тебе сейчас лет?
1: Ой, много. А зачем это тебе? Ну, 40. 40 уже.
2: 40?
1: Ой, не спрашивай ты меня об этом, Иван.
2: Как много.
1: Много.
2: Это же мы с тобой 20 лет не виделись.
1: 20?
0: Мария достала из шкафчика бутылку водки, поставила миску с вареным мясом и тарелку моченых яблок. Иван послушно выпил рюмку. Мария глотками, но торопливо и неумело одолела свою. Лицо ее еще более посветлело, стало словно бы шире, брови дрожали, заламываясь.
1: Ой, ой, ой. Вот, вот так я и живу. Работаю на вокзале. И 20 лет ждала тебя. 20 лет. И вот ты наконец нашелся.
0: Ему стало еще тоскливее. Он налил себе вторую рюмку и выпил.
1: Ой, сколько мне твердили, но не вернется. Ну, погиб где-то на фронте. А я не хотела верить. И подумать не могла, что ты убит. И что тебя где-то в землю зарыли. Но нет, я с тобой не могла случиться этого.
2: Нет.
1: Вот я чувствовала. Вот я чувствовала. Ой, как я чувствовала, что я встречу тебя. Я только об этом и думала. А ты...
2: И я.
1: Вот. хорошо как. Ой, что-то я хочу как глупая. Хочу. А что такое? Что ты задумчивый такой, а? Чего же ты грустишь? Не надо грустить, правда. Все хорошо будет. Вот увидишь. А вот я никогда на жизнь не жалуюсь. Мне вот говорят, ой, ты ветрена, говорят. 40 лет тебе, а ты как девчонка, а я их и не слушаю. Я по-своему живу. И никогда я не кисну. Вот как ты. Да чего тогда улыбнись ты? Улыбнись, а? Ты лучше засмейся. Знаешь что, ты улыбнись, и легче станет. Ой, не умеешь ты, как я. Ух! Что-то. Я солдат 10-й рот. Ну, как ты помнишь? Ну-ка, давай, а? Ой, что ты сидишь-то, как сычно тут, и я? Че ты?
2: Ну? Мне уж пора.
1: Че это, как пора?
2: Мне уж пора ехать.
1: Куда ехать?
2: Домой. Скоро поезд.
1: Домой?
2: У меня есть жена и дети.
1: Так.
2: Прости.
1: Что?
2: Прости.
0: Она посмотрела на него невидящими глазами и ничего не понимала. Что он говорит? За что извиняется? У нее не было ни единого слова. В помутившейся голове не было ни одной мысли.
2: Ну, я пошел.
0: Она неподвижно сидела за столом. Он медленно дошел до двери, остановился.
2: Мария! Чем же ты хотела меня порадовать?
0: Она смотрела на него, но ничего не видела.
2: Мария.
1: А, что, что?
2: Чем ты хотела меня порадовать?
1: Порадовать? Я хотела показать тебе твоего сына.
3: Радиоспектакль «Кто же преступник?» по рассказу Уилки Коллинза «Укушенный кусака».

0: Миссис Светлик.
1: Дорогая миссис Светлик, сержант Балмер направил меня к вам.
2: Ах, сержант Балмер?
1: Да. Мне и самому будет приятно узнать о такой очаровательной леди, кто же преступник.
2: Преступник? Это вы меня?

Коллинз. Кто же преступник? Из архивов лондонской полиции.

сержанту Балмеру от старшего инспектора уголовной полиции Тикстоуна. Лондон, 4 июля.

0: Сержант Балмер, настоящим сообщаю, что вас ожидает новое поручение, выполнить которое под силу только человеку вашего опыта и добросовестности.
1: Наконец-то поняли.
0: Расследованием кражи, которое вы сейчас ведете, займется податель сего письма.
1: Вот так пилюля. Передать дело этому фертику с наглой рожей? Ваше имя, молодой человек?
2: Мэтью Шарпин, к вашим услугам, сержант. Вы дочитали письмо?
1: Нет, еще. Так.
0: Познакомьте его со всеми обстоятельствами дела. Расскажите о шагах, если такие были предприняты вами для поимки того или тех, кто украл деньги. А во всем остальном предоставьте ему полную свободу.
1: Не понял. Так, может, он чертовски опытный полицейский, этот Шарпин? Так.
0: Пусть он отныне целиком отвечает и за провал, весьма вероятный, и за успех, которого еще надо достичь этого дела.
1: Так, не понимаю, куда гнет инспектор. Во всяком случае, мне надо будет изложить этому Шарпину все, как оно было.

0: Я раздаю, разорен дотла, эти 200 фунтов, все, что у меня оставалось.
1: Мистер Яхтман, успокойтесь. Соберитесь мыслями, постарайтесь рассказать мне все по порядку, ничего не упускать.
0: Ну как это? Ну,
1: иначе я не смогу помочь вам.
0: Хорошо. Я, собственно, занимаюсь книжной торговлей. Угу. Занимаюсь давно. И долгое время вел свои дела успешно, ну, чем и добился достаточно независимого положения. Но потом... А, ты черт, будь проклят, это моя жадность!
1: А нельзя ли яснее?
0: Я попытался увеличить свое состояние, пустившись играть на бирже. За 2 года проиграл, можно сказать, все дотла. Из всего состояния уцелело лишь 200 фунтов. И вот эту сумму я и поместил в сберегательный банк самой надежной репутации. А, Господи, зачем я взял деньги оттуда? А все Джей.
1: А, минуточку. А кто такой? Кто такой Джей?
0: Мой постоялец.
1: А чем он занимается?
0: Пишет в газеты о том, о сём, о несчастных случаях, мелких преступлениях. Вот он-то мне и сказал, что до него дошли тревожные слухи о сберегательных банках.
1: А, и он посоветовал вам забрать свой вклад, да?
0: Да нет, это я сам решил. Пошел, забрал и принес домой.
1: А, значит, деньги пропали из дома?
0: Да.
1: А вы кого-нибудь подозреваете?
2: Вы дочитали письмо?
1: Нет еще. А теперь несколько слов сугубо между нами, о человеке, который вас заменит. В очень высоких кругах, которые нам с вами не стоит даже упоминать в суе, ему оказывает значительное содействие. До последнего времени он служил всего-навсего секретарем адвоката. Насколько я понимаю, он сумел раздобыть кое-какие сведения личного характера об одном из клиентов своего патрона, что делает нежелательным его дальнейшее пребывание в этой адвокатской конторе, но в то же самое время не дает возможности работодателю, никто не любит скандалов, выбросить его на улицу. Однако, как бы то ни было, мистеру Мэтью Шарпину предстоит вести дело, которым до сих пор занимались вы. И если он преуспеет, то уж будьте уверены, нам в дальнейшем от этого поганца не избавиться. Но упаси вас Бог дать этому человеку повод пожаловаться на вас в главное полицейское управление. С чем я остаюсь, ваш Фрэнсис Тикстоун?
3: А с чем остаюсь я?
2: Вы дочитали письмо, сержант Балмер?
3: А, дочитал, мистер Шарпин. Итак, приготовьтесь записать то, что я вам сейчас скажу.
2: В этом нет необходимости, мой дорогой сержант. У меня идеальная память.
3: Да? Ну, как угодно.
4: Старшему инспектору Тикстоуну от мистера Мэтью Шарпина. Лондон, 5 июля. Дорогой сэр, получив все надлежащие инструкции от сержанта Балмера, имею честь напомнить вам, что отчет о работе, которую я уже начал, мне следует предоставить непосредственно в главное полицейское управление. Вот так-то, сэр. Чтобы вы не забыли, за работой Мэтью Шарпина благосклонно следят на самом верху. Ваш анализ моих донесений перед препровождением их высшей инстанции даст вам возможность помогать мне, если это потребуется. Впрочем, в этом я позволю себе усомниться. Да, не слишком ли? Да нет, не слишком. Этих людей надо сразу ставить на место. Дело, порученное мне, чрезвычайно сложное и запутанное. Поэтому у меня не будет времени на устные донесения. Предпочитаю письменные. Ваш покорный слуга Мэтью Шарпин.
1: Мистеру Мэтью Шарпину. от старшего инспектора Тикстоуна, Лондон, 5 июля.
5: Ах ты, щенок, так бы и написал черным по белому. Ах ты, наглый, самонадеянный щенок. Нельзя.
1: Нельзя. В главном полицейском управлении это могут неправильно понять. Так, сэр, вы начинаете службу с разбазаривания времени, чернил и бумаги. Премного меня обяжете, если впредь ваше перо будет служить только интересам порученного вам дела. Что касается моих обязанностей в отношении вас, то как только мне понадобится, чтобы вы мне о них напомнили, я незамедлительно сообщу вам об этом. Ваш Фрэнсис Тикстоун.
4: Старшему инспектору Тикстоуну от мистера Мэтью Шарпина. Лондон, 6 июля. Сэр, как и все пожилые люди, вы склонны завидовать тем, кто находится в расцвете сил и таланта, то есть таким, как я. В этих условиях мой долг войти в ваше положение и отнестись снисходительно к вашим слабостям. А посему я никоим образом не обижен тоном вашего письма. Я прощаю вас, старший инспектор Тикстоун. Кто такой пострадавший, что у него было украдено и где, не считаю нужным упоминать лишний раз, чтобы не разбазаривать, как вы сомнительным остроумием заметили, времени, чернил и бумаги. Перехожу прямо к делу. В районе Сохо, в доме номер 13 по Резерфорд-стрит, находится книжная лавка, принадлежащая пострадавшему. Пострадавший, мистер Йетман и его супруга, детей они не имеют, проживают тут же, держат постояльца, молодого холостяка по имени Джей. Он занимает комнату на втором этаже, а не на первом. Наверху расположена и комната приказчика, а также закуток рядом с кухней, где ночует прислуга. В обычное время только эти люди имеют доступ в дом.
0: Маргарет.
6: А?
0: Маргарет, ты не видела мою коробочку?
6: Коробочку? Ой, дорогой. Такую небольшую, с припотешным маленьким замочком.
0: Ну да, ну какую же еще?
6: Ту самую, которую наш недотепа-приказчик отыскал для тебя в кладовой?
0: Да, но ту самую.
6: Ну, видела, конечно. Вчера ты почему-то полдня таскал ее в нагрудном кармане сюртука, и она припотешно выглядывала оттуда.
0: Да нет же. Ну, позже. Ты ее видела?
6: Позже? Помнится, вечером ты положил ее на стул возле кровати вместе с одеждой.
0: А сегодня? Сегодня утром.
6: Сегодня утром? Да нет. Нет, сегодня утром она мне на глаза не попадалась.
0: Коробочка пропала.
6: В самом деле? А там было что-то важное?
0: Маргарет! Там было 200 фунтов! Все, что осталось от нашего состояния! Эй, кто-нибудь, скорее, воды, нюхательной соли! Миссис... И это дурно! Скорее!
4: Инспектор, 3 дня и 3 ночи, которые сержант Балмер посвятил этому делу, дали неопровержимые доказательства, что ни приказчик, ни кухарка к похищению маленькой жестяной коробочки с 200 фунтов никакого касательства не имеют. Из всего этого следует, что число подозреваемых сократилось до 1 человека. До постояльца, до квартиранта мистера Джея. Не скрою от вас, сэр, я совершенно убежден, что преступник вышеупомянутый Джей. Надеюсь, что за доказательствами дело не станет. Правда, мистер Йетмен настолько убит пропажей, что помощи мне ждать от него не приходится. Зато миссис Йетмен... Не могу не упомянуть о том, какая ты леди умная, воспитанная, простая в обхождении и вместе с тем полное достоинство вызвалось помогать мне во всех моих начинаниях с необыкновенным рвением. И вот что трогает меня до глубины души. Не корысть движет этой необыкновенной женщиной. Миссис Йетман, которая нежно любит своего мужа, больше обеспокоена мрачным расположением духа своего супруга, чем потерей денег, и готова помогать мне ради него.
6: Дело не в деньгах, мистер Шарпин. Что деньги? Их можно заново скопить строгой экономией и мудрым ведением дела. Мне хочется найти вора, чтобы муж мой снова обрел покой. Может быть, я и ошибаюсь, но как только вы появились в нашем доме, я совершенно уверовала в успех.
4: О, миссис Йетман, я постараюсь быть достойным ваших слов. Я сделаю все, что в моих силах.
6: Я не сомневаюсь. Если кто и найдет негодяя, обокравшего нас, это будете вы.
4: Так помогите мне, дорогая миссис Йетман.
6: С радостью, спрашивайте.
4: Ваш квартирант, мистер Джей, что он за человек?
6: Ну, не в моих правилах говорить о людях дурно. Но что хорошего можно сказать о юноше, имеющем столько дурных привычек?
4: В самом деле?
6: Увы. Он репортер. Он пишет в газеты. Вы же понимаете?
4: Нет.
6: Ну как же, чтобы написать о преступлении, надо ведь, наверное, увидеть преступника. И даже иной раз страшно подумать, поговорить с ним. А это не может не отразиться на нравственности. Да, посудите сами, на прошлой неделе видели, как он беседовал с профессиональным боксером. А отсюда и дурные привычки. Можете себе представить? Он без конца ходит в театры.
4: Подумать только.
6: А чему хорошему может научить театр?
4: Да-да-да-да.
6: Я вас спрашиваю, чему? И вот, пожалуйста, у мясника, у бокалейщика, в зеленой лавочке он то и дело берет в долг.
4: А, значит, он нуждается в деньгах. Это важное обстоятельство.
6: Нуждается. Постоянно нуждается. Ему случалось даже задерживать нам квартирную плату.
4: Какая наглость.
6: А его знакомство?
4: Да.
6: Ведь все это подозрительнейшие личности. Без перчаток, а подчас и в нечищенных ботинках.
4: Так может быть, их целая шайка?
6: Очень, очень может быть. Я уже сказала вам, мистер Шарпин, не в моих правилах говорить о людях дурно. Но я заклинаю вас, присмотритесь к этому Джею. Может быть, вы увидите больше, чем увидела слабая женщина.
4: И тут инспектор в доверительной беседе прирожденного детектива, которым я являюсь, и умнейшей миссис Йетман родился план. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы оценить его по достоинству.

0: мой дорогой детектив.
1: И вы моя очаровательная помощница. Какая удача, что ваши домашние меня сегодня не видели. Итак, завтра я приду сюда под видом человека, который хочет снять комнату.
0: И я предложу вам комнату на втором этаже.
1: Да, я соглашусь. Не забыть еще отрекомендоваться человеком из провинции, который приехал в Лондон с надеждой подыскать себе место приказчика или клерка.
0: Если вы забудете об этом, я попрошу вас представиться.
1: Заранее благодарен. Значит, поселившись в этой комнате, я окажусь по соседству с мистером Джеем.
0: Да. Между вашими апартаментами очень тонкая перегородка.
1: И вы, моя дорогая домовладелица, любезно позволяете мне сделать в этой перегородочке дырочку, через которую я смогу видеть в комнате у Джея.
0: Более того, я советую вам сделать еще одну дырочку, в которой вы сможете вставить изогнутую бумажную трубочку.
1: Какая прелестная мысль! А зачем?
0: Первая дырочка – глазок. Сквозь нее вы сможете увидеть все, что делает этот несчастный молодой человек, пошедший по дурной дороге. А вторая дырочка – подобие слухового рожка. Вы услышите все. Даже если Джей будет обсуждать свои коварные планы со своими сомнительными друзьями Шо.

Я, конечно, не решусь предугадывать, инспектор, насколько вам понравился мой план наблюдений за мистером Джеем. Мне же представляется, что он отмечен такими бесценными качествами, как смелость и простота. Окрыленный этой верой, я заканчиваю настоящее послание самыми радужными надеждами на будущее. Ваш покорный слуга Мэтью Шарпин. Тому же адресату от того же отправителя. 7 июля. Сэр, из того, что вы не удостоили меня ответом на последнее послание, я делаю вывод, что, несмотря на ваше предубеждение против меня, мое послание произвело на вас самое благоприятное впечатление. Именно такой результат я заранее предполагал. Безмерно обрадованный признаками одобрения, которые я обнаружил в вашем красноречивом молчании, продолжаю отчет о событиях последних суток.

0: Вставайте, не вставайте, как говорил принц Гамлет. А может, если не вставать, голова трещать перестанет?
1: Заметьте себе, инспектор, у человека, лишенного дурных привычек, голова трещать не станет. Ни от чего ей трещать. А если случится такой грех, то умеренный человек не станет валяться в постели. Продолжаю. Встав, наконец, Джей отправился завтракать, причем почти ничего не ел. По-видимому, так оно принято среди распущенных людей. Затем, вернувшись в свою комнату, он тут же закурил глиняную грязную трубку. Джентльмен постыдился бы взять в рот такую отвратительную вещь.
0: Какой мерзкий табак. Только у него и достоинство, что дешевый. Все, никуда не денешься, надо браться за дело. Никто, Джей, за тебя это не напишет.
1: Он взял перо, чернила, бумагу, сел за стол и тяжело вздохнул. С чем был связан этот вздох? Вполне возможно, что мой сосед раскаивается в краже денег.
0: Наши читатели уже не раз убеждались в том, что я испытываю сильнейшее отвращение к сочинению этих чертовых репортажей. Я не люблю их писать, потому что мне это противно. А редактора нашей газеты я не люблю, потому что он прохвост. Что там люблю, не люблю? Любовь такая.
1: Вот они, дурные привычки. Коробку с деньгами взял он. У меня нет никаких сомнений.
0: А работать все-таки надо. А читатели-то рады. Рады вы, читатели. Да. На чем я остановился? Читатели уже не раз убеждались в том, что преступника, как бы он ни был ловок, ждет неминуемое разоблачение.
1: Прекрасно, что ему в голову приходят такие мысли. Еще немного и угрызения совести заставят его сознаться.
0: Неминуемое разоблачение. Может, соснуть часок, тогда и дело пойдет веселее.
1: Так, спать до обеда. Нет, передо мной конченый человек. Он на все способен. Какие тут угрызения совести?
0: Нельзя. Нельзя, шеф с меня голову снимет, сяду, соберусь с духом, быстро накропаю свои 40 строк, и до завтра я свободен, как ветер.
1: Нет, нет, недолго тебе, голубчик, осталось гулять на свободе. Доказательства, черт возьми, где найти веские доказательства? Далее события развивались стремительно. Полчаса спустя он надел шляпу и вышел из комнаты. Разумеется, я тоже надел шляпу и вышел за ним. Спускаясь, я встретил миссис Йетман. Она вызвалась обыскивать комнату Джея во время его отсутствия. Бесценная женщина. Теперь преступник в наших руках. Джей направился прямиком в ближайшую таверну и заказал себе на обед пару бараньих отбивных. Я устроился за соседним столиком и тоже заказал себе пару бараньих отбивных. Мое чутье не обмануло меня. Не прошло и минуты, как молодой человек в высшей степени подозрительных манер и наружности поднялся со своего места и, не выпуская из рук стакана портера, присоединился к мистеру Джею. Я сделал вид, что читаю газету, а сам, как и предписывал мне долг, обратился вслух.
2: Послушай, Джей, знаешь, тебя недавно здесь искал Джек.

0: Он ничего не просил передать?
1: Ха, просил. Он просил передать, что ты ему очень нужен. И что он забежит к тебе домой. Сегодня в 7 часов вечера.
0: Хорошо. К этому времени я уже вернусь.
1: Ну вот и ладно. Джек очень просил тебя дождаться, видишь, я дождался. Угу. Ну а теперь прощай. Я тороплюсь. Пока.
2: Сразу после этого подозрительный молодой человек покинул своего друга. Думаю, что не ошибусь, назвав его сообщником. В 5:25 в таких важных делах следует быть особенно точным, мистер Джей доел свои отбивные и оплатил счет. Через минуту с четвертью я доел мои отбивные и тоже оплатил счет. Еще через 10 минут я уже был в доме на Резерфорд-стрит, где в передней столкнулся с миссис Йетмен.
3: Увы, мой друг, увы.
4: Неужели ничего, сударыня? Неужели вам не удалось обнаружить в этой комнате даже самых незначительных улик?
3: Мне так неприятно вас огорчать. Я просто в отчаянии.
4: Не отчаивайтесь, сударыня. Хорошие новости.
3: Неужели?
4: Да. Да, сударыня, да. Я присутствовал при их тайном сговоре.
3: Значит, он не один?
4: Как я и подозревал. У него есть сообщники. Они встречаются сегодня вечером здесь.
3: Я боюсь за вас. Неужели вам самому не страшно?
4: Страх? Ха-ха. Я не знаю, что это такое. Зато первый раз в жизни я почувствовал зависть. И знаете, кому я завидую?
3: Кому?
4: Вашему супругу.

0: Вернувшись на свой наблюдательный пост, я увидел, что мистер Джей, приваривая бараньи отбивные, сидит в кресле.
1: Интересно. Что же могло случиться у Джека?
0: Скоро мы об этом узнаем. Время приближается к 7.
1: Это ты, Джек? Ну, входи, входи.
2: А я пришел, потому что теперь вся надежда на тебя.
0: Вот оно, наконец-то. Сейчас эти отпетые негодяи примутся обсуждать свои преступные планы.
1: Что случилось, Джек? На тебе лица нет?
2: Дорогой мой, дальше медлить просто опасно.
1: Ты думаешь?
2: Я это знаю. Все, хватит откладывать. Рискнем послезавтра.
1: Так скоро?
2: Да.
1: Ну, хорошо, я-то готов, но... Джек, ты уверен, что готов другой человек?
2: И в другом человеке я не сомневаюсь.
0: Так, значит, есть еще и третий.
2: Я не сомневаюсь,
0: так,
2: понимаешь?
0: Три головореза – это шайка.
2: Слушай, давай встретимся завтра. Ты обо всем убедишься сам. Будь в Риджент-парке в 11 часов утра и жди нас у поворота на авеню Роуд.
1: Хорошо, я буду. Ну куда ты? Постой.
2: Прости. Я так взволнован, что мне не по себе. Я просто не могу, понимаешь, не могу сидеть на одном месте.
1: Да ты что, трусишь, что ли?
2: Да, трусь, да. Я боюсь, что ты меня мог, боюсь. Что все откроется. Ну, стыдно сказать, но в каждом человеке, который посмотрит на меня дважды, мне чудится шпион, понимаешь?
1: Ну что за чушь? Раз мы сберегли тайну до сегодняшнего дня, то сумеем довести дело до конца.
2: Посиди.
1: Вот, устраивайся в этом кресле, да перестань подражать.
2: Так что устраиваешься? Нет, я пройдусь, это меня успокоит. Так не забудь, завтра утром в 11 часов в Риджент-парке со стороны авеню Роуд.
1: Хорошо.
0: Мне стало ясно. От сержанта Балмера я знал, что в жестяной коробочке лежали банкноты следующего достоинства. 1 50-фунтовый билет, 3 20-фунтовых билета, 6 10-фунтовых билетов и 6 5-фунтовых билетов. Очевидно, сообщники встречаются завтра, чтобы поделить украденные деньги и обсудить, как их половчее разменять послезавтра. Мистер Джей, вне всякого сомнения, главарь преступной шайки. Он, видимо, возьмет на себя наибольший риск, а именно размен 50-фунтовой банкноты. А посему моей обязанностью остается следовать за ним и завтра в Риджент-парк, где я должен постараться услышать разговор двух злоумышленников. Как видите, я нуждаюсь в незамедлительной помощи двух компетентных лиц. Вдруг негодяи разойдутся после завтрашней встречи в разные стороны. Не могу не добавить, что ежели мошенники уйдут вместе, я, скорее всего, оставлю своих подчиненных в резерве. Как человек честолюбивый, я хочу, чтобы заслуга раскрытия этого преступления по возможности принадлежала мне, Мэтью Шарпин. Тому же адресату от того же отправителя, 8 июля. С благодарностью должен отметить быстрое прибытие двух моих подчиненных специалистов, скорее всего, весьма посредственных. Но, к счастью, они поручены моему руководству, и поэтому, инспектор, вы можете за них не волноваться. Сегодня утром я первым делом должен был, не вызвав подозрений, объяснить мистеру и миссис Йетман появление в доме двух новых людей. Мистер Йетман, между нами говоря, человек жалкий и слабый, только покачал головой и вышел из комнаты. Зато миссис Йетман... Каким взглядом она меня одарила...
3: Мой дорогой детектив, не скрою, я встревожена. Вы обратились за помощью, значит, вы сомневаетесь в успехе.
4: Вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь, сударыня? Я послал за ними именно потому, что уверен в успехе. Я найду эти деньги не только ради себя и не ради мистера Уэтмана. Я найду эти деньги ради вас.
3: Ах, мистер. Шарпин.
4: Как она на меня посмотрела? За этой женщиной я готов пойти на край света. Ежели, конечно, мистер Йетман умрет.
0: Предстоящая операция была мною разработана до малейших подробностей. Своих подчиненных я отослал ждать своих особых распоряжений к тем воротам Риджет-парка, которые выходят на Авеню Роуд. Через полчаса я сам отправился в том же направлении, следуя по пятам за мистером Джем. Трое сообщников явились в точно назначенное время. Но вместе с тем, я должен заметить, что третий мошенник, кого я назвал безымянным головорезом в своем предыдущем донесении, или, если угодно, таинственный другой человек, оказался женщиной. Больше того, молодой женщиной. И что уж совсем печально, женщиной прехорошенькой. Я уже долгое время борюсь с растущим во мне убеждением, что в любом несчастье этого мира всегда замешана представительница прекрасного пола. В моей жизни с женщинами покончено. Со всеми, кроме миссис Йетман, конечно. Оставаясь незамеченным, я продолжал наблюдение. Я видел, как Джек предлагает женщине руку. Так, мистер Джей встает с другой стороны. Ага, все трое медленно идут по парку. Я, как подобает детективу моего класса, следую за ними, держась на почтительном расстоянии. А за мной тоже на почтительном расстоянии следуют мои подчиненные. Секунду не теряю преступников из виду. Но по дальности расстояния не могу разобрать ни слова из того, что они говорят. Ничего, кроме нескольких фраз.
2: Давайте договоримся на завтрашнее утро.
5: Угу.
2: На половину одиннадцатого. Я прошу тебя, Джей, не забудь взять Кэп. Мне не хотелось бы нанимать его в этом районе. Слишком рискованно.
5: Хорошо, хорошо, Джек.
0: Они пожали друг другу руки с покоробившей меня наглой сердечностью. Потом расстались. Я последовал за мистером Джеем, мои подчиненные за двумя другими. Я крался за ними бесшумно, как кошка. Я ожидал, что мистер Джей приведет меня на Резерфорд-стрит, но он пришел на Стрэнд. Остановился около подозрительного, обшарпанного дома, судя по вывеске на двери, редакции газеты. Но на мой проницательный взгляд, такой дом вполне мог быть местом скупки краденого. В доме Джей пробыл недолго и вышел оттуда, насвистывая. Мало того, засунув большой и указательный палец в жилетный карман. Что, если в этом кармане уже размененный 50-фунтовый билет? Менее выдержанный человек тут же арестовал бы преступника. Менее выдержанный, но не я. Из подозрительного дома мистер Джей направился в таверну и съел там свои отбивные. Я зашел в таверну и тоже съел отбивные. Закончив трапезу, он пошел к себе. Закончив есть, я тоже пошел к себе. Дремота сморила его рано, и он лег спать. Как только я услышал храп, дремота сморила и меня, и я тоже уснул.

0: Сэр. Сэр.
1: Кто это?
2: Это мы, сэр.
0: Вы приказали явиться с донесением к 8 утра, сэр.
1: Я? А, да, приказал.
0: Так вот, сэр.
1: Да. Минуточку. Здесь да, говорить не очень удобно. Давайте пройдем в другую комнату. Идите сюда. Так, ну, говорите.
0: Человек по имени Джек проводил женщину до ворот очень приличного особняка, недалеко от Риджен-парка.
2: Так, потом человек по имени Джек повернул направо и вышел на окраинную улочку.
1: Так, потом?
0: А потом человек по имени Джек остановился у двери частного дома, отпер ее и вошел внутрь.
2: Так, это все?
3: Не совсем, сэр. Открывая дверь, он огляделся, заметил нас на противоположном тротуаре и посмотрел на нас подозрительно.
2: Так, все ясно. Оба остаетесь здесь для выполнения моих распоряжений.
0: Осмелюсь спросить, сэр, каких именно?
2: Тех, которые незамедлительно последуют. Поняли?
0: Да.
3: Как не понять, сэр?

0: история возобновил свои наблюдения за преступником. Я не отрывался от дырочки в стене.
1: Да даже моя шляпа.
0: То, что я увидел, не оставило у меня больше никаких сомнений в том, что мистер Джей преступник. Он одевался, предпринимая чрезвычайные меры, чтобы уничтожить все следы, свойственные ему неряшливости. Именно этого я и ожидал.
1: Так, а где же перчатка?
0: Такой опытный проходимец, как мистер Джей, прекрасно понимает, насколько важно выглядеть респектабельным, когда собираешься разменять украденную банкноту. Конечно, вчера ему не удалось ее разменять. Это произойдет сегодня, и мы его схватим в полицию. 5 минут 11 он закончил чистить щеткой свою видавшую шляпу и соскоблил с своих грязных перчаток последние хлебные крошки.
1: Ну, а уж такая глупость большая.
0: В 10 минут 11 он, выйдя на улицу, направился к ближайшей стоянке извозчиков, а я с моими подчиненными пошел за ним по пятам. Взял извозчика. И мы взяли извозчика. Накануне в парке я не расслышал, в каком месте они договорились встретиться. Но вскоре убедился, что мы едем по знакомой дороге к Риджент-парку. Кэп мистера Джея медленно въехал в парковые ворота со стороны Авеню-Роуд. Чтобы не вызвать подозрений, мы остановились снаружи. Дальше я пошел пешком. Не успел я войти в парк, как кэп мистера Джея остановился, и из-за деревьев к нему подошли двое сообщников. Они сели в кэп, кэп развернулся и поехал в мою сторону. Тогда я побежал к нашему кэбу.
2: Извозчик! Извозчик! Пропустите вон тот кэп и вперед за ним!
3: Осмелюсь спросить, сэр, какая работа нам предстоит?
0: Ни слова. Извозчик может быть подкуплен.
3: О, молчу, сэр, молчу.
0: Черт, не выглядывайте наружу, вас заметил.
2: Так ведь тот кэп остановился. Приехали, сэр. Двое дела.
0: Ну что такое?
3: Уж больно чудно, сэр.
0: Так, один остается у дверей, второй за мной. Вооружены, надеемся?
3: Да, сэр.
0: Возможно, придется защищать священнослужителя от этой шайки.
3: Так ведь священник, похоже, собирается их обвенчать. А вот уж и книгу раскрыл. Сэр, а может, мы подождем тут, а потом поздравим новобрачных?
0: Что вы такое себе позволяете?
3: Я? Да я только хотел бы спросить, за кем мы охотимся-то? За человеком, укравшим деньги, или, может, за человеком, укравшим девушку из родительского дома?
0: Этот недостойный служитель правосудия имел наглость насмешливо взглянуть на меня. Но на моем лице не дрогнул ни один мускул. Мне при моей сверхъестественной проницательности, конечно, не составило труда догадаться, что человек по имени Джек был в этот момент женихом, его хорошенькая сообщница – невестой, а мистер Джей играл роль отца, выдающего дочь замуж.
3: Будут какие-нибудь распоряжения, сэр?
0: Так, не спускать с них глаз, проследить за тем, куда они отправятся из церкви. Uh-huh. Все замечать, все запоминать, uh-huh. обо всем доложить.
3: Когда, сэр?
0: Тогда, когда я вас спрошу. Я спокойно вернулся на Резерфорд-стрит. Спокойно, потому что знал, я на верном пути. Эта уверенность дала мне силу изложить свои соображения миссис и мистер Ветмен с полной убедительностью.
4: А теперь я позволю себе обратить ваше внимание на следующее. Является ли сам факт бракосочетания доказательством невиновности трех замешанных в тайном сговоре людей? Ни в коем случае. Напротив, он лишь укрепляет меня в подозрениях против мистера Джея и его сообщников, поскольку обнажает мотивы кражи.
5: А где же украденное? Где коробка с деньгами? Надеюсь, при вас.
6: Не перебивай, мистер Шарпина, дорогой. Это не учти.
5: Молчу, молчу. Может быть, так мы скорее доберемся до сути.
4: А суть, мистер Ветмен, состоит в следующем. Джентльмену, который женится, необходимы деньги. Джентльмен, задолжавший всем окрестным лавочникам, тоже испытывает в них потребность. Объединившись, эти люди украли женщину. Так почему же им не объединиться, чтобы украсть деньги?
5: Если вы знаете, кто украл деньги, почему же вы их не арестовали?
4: Есть кое-какие обстоятельства.
5: Когда я могу рассчитывать получить мои 200 фунтов?
4: Боюсь, что исчерпывающе ответить на этот вопрос мне будет затруднительно, так как...
5: Да, я понимаю. Значит, если перевести вашу галиматью на нормальный человеческий язык, получается... Плакали ваши денежки, мистер, плакали ваши денежки.
6: Простите моего мужа, он немного огорчен.
4: Понимаю и прощаю его великодушно. Скажите, сударыня, а вы мне верите? Вы верите, что мой талант детектива?
6: Я всецело доверяю вам, мистер Шарпин. Вы непременно победите в вашей борьбе с преступной шайкой. Непременно.
0: Теперь, инспектор, столкнувшись с неожиданным поворотом событий, я вынужден ждать ваших указаний. Я буду ждать их с уверенностью и спокойствием. Если же управление выразит неудовольствие моей работой, я направляюсь вместе со своими сведениями к чудесному особняку в окрестностях Риджент-парка. Его обитатели наверняка щедро оплатят услуги человека, который сообщит им о тайном бракосочетании молодой леди с неким Джеком. Мне остается добавить только один. Один единственный вопрос. Если мистер Джей не замешан в краже жестяной коробочки, то кто тогда преступник? Кто? Честь имею оставаться вашим покорным слугой Мэтью Шарпин.

сержанту Баумеру от старшего инспектора Тикстоуна. Бирмингем, 9 июля. Сержант Баумер, этот безголовый щенок, как я и ожидал, все запутал на Резерфорд-стрит. Я не могу сейчас отлучиться из Бирмингема, поэтому прошу вас немедленно навести в этом деле порядок. При сём прилагаю листки с бессмысленными каракулями, которые этот болван называет донесениями. Просмотрите их. Когда разберете эту почкотню, то, надеюсь, согласитесь со мной, что самодовольный осел искал вора где угодно, но только не там, где следовало. Я думаю, вам хватит 5 минут, чтобы найти виновного. Принимайте за работу немедленно, донесение шлите сюда, а мистеру Шарпину сообщите, что он отстранен от дел до особого распоряжения. Ваш Фрэнсис Тикстоун.

0: старшему инспектору Тикстоуну от сержанта Балмера. Лондон, 10 июля. Инспектор Тикстоун, получил ваше письмо и приложение к нему. Недаром говорят, что умный даже у дурака может кое-чему научиться. К тому времени, как я одолел пустое и трескучее донесение Шарпина, я, как вы и предполагали, разгадал загадку кражи на Резерфорд-стрит. И еще час понадобился на то, чтобы раздобыть кое-какие документы, из которых неопровержимо следовало, что... Но я хотел бы изложить все обстоятельно и подробно. С документами в руках я отправился в дом Ятменов. Первый, кого я там увидел, был мистер Шарпин собственной персоной.
1: Ба, сержант, очень хорошо. Сейчас я посвящу вас во все подробности моего плана.
0: Думаю, мистер Шарпин, что в этом нет надобности.
1: Как так? Вы здесь, значит, вас прислали мне помочь.
0: Ну, не совсем так. Я должен передать вам, что вы отстранены от работы впредь до особого распоряжения.
1: Хорошо. Очень хорошо. Я предвидел, что вы начнете мне завидовать. Я не сомневался, что вы станете интриговать.
0: Интриговать? Я?
1: Вы. А что, собственно, вам еще остается? Я не обижаюсь, прощайте. У меня есть небольшое дельце в одном особняке возле Риджент-парка, и оно не терпит отлагательства.
2: Сержант, час от часу не легче, а я-то думал, что избавился от сыщиков.
0: О, всего несколько минут, сэр. Я к вам по делу о краже.
2: Вы пришли сказать мне, что ваш исключительно способный сотрудник, наделавший дырок в стенных перегородках, совершил ошибку. Пошел по ложному следу и упустил негодяя, укравшего мои деньги.
0: Да, сэр, я к вам пришел сказать в частности и это, но и еще кое-что.
2: Что? Ну, кто? Назовете вора?
0: Да, сэр. Назову, только...
2: Кто взял мои деньги?
0: Только приготовьтесь к очень неприятной новости, сэр. На случай, если вы вдруг потеряете самообладание, я должен вас предупредить, что физически я сильнее вас. И, защищаясь от нападения, могу случайно поранить вас.
2: Да что за вздор вы говорите, сержант? Ну, кто взял деньги? Кто? Ну?
0: Деньги взяла ваша жена.
2: Вы смеете? Это гнусная ложь!
0: Сядьте, сэр, спокойно. Сядьте и выслушайте меня внимательно.
2: Да как вы осмелились?
0: Сэр, вы хотите знать правду?
2: Говорите.
0: Мистер Шарпин прислал нашему инспектору крайне необычное и смешное донесение, в котором не только подробно изложил все свои идиотские слова и поступки, но и все, что говорила ему миссис Ятман. Это донесение заслуживало бы разве мусорной корзины, если бы из него не явствовало, что ваша супруга использовала глупость и самомнение мистера Шарпина, чтобы направить следствие по ложному пути.
2: Болтовня! Пустая болтовня! Не верю ни одному вашему слову! Зачем моей жене вдруг могло понадобиться 200 фунтов?
0: Достаточно беглого взгляда на миссис Ятман, чтобы заметить, с каким вкусом она одевается.
2: А да, у моей жены есть вкус, и поэтому она тратит сущие пустяки на свои туалеты. Так что поищите другие способы, чтобы оправдать свою низкую клевету на миссис Ятман. Кстати, счет от ее модистки недавно оплачен мною.
0: Но есть один маленький секрет, с которым мы, уголовная полиция, то и дело сталкиваемся в нашей работе. Замужняя дама может при желании иметь два счета у своей портнихи.
2: Да.
0: Один, который оплачивает ее муж, а другой свой собственный. На него вносятся затраты, которые супруг, скорее всего, и не одобрил бы. Этот счет оплачивается тайно.
2: Что за чертовщина? Почему я должен этому верить?
0: Вот. Вот, две конторские книги, которые мне на время любезно предоставил портниха вашей супруги. Взгляните.
2: Ну, вижу, здесь, минуточку,
0: да.
2: Здесь сказано, какого числа я оплатил счет моей жены и сумму счета. Все верно, ну и что?
0: Да-да, ну а теперь взгляните сюда.
1: Ага.
0: Причем, обратите внимание, обе книги заполнены одной рукой. Вот здесь, смотрите. Миссис Йетман, далее сумма долга. Вот здесь пометка «Сделано третье напоминание». Здесь число и рядом «Уплачено полностью».
2: Значит...
0: Вы обратили внимание, деньги у вас пропали 1 июля?
2: Да.
0: Долг возвращен 2-го.
2: Сэр,
0: успокойтесь, сэр. Никакая пропажа не стоит. Ну,
2: не переживай.
1: Развод!
3: А вот и я. Ты не очень скучал, мой дорогой, пока я ходила за покупками?
1: Покупки?
3: Чему обязаны, сержант?
1: Покупки!
2: Еще покупки! Развод! Вот книги твоей негодяйки-портнихи! Развод! 200 фунтов на тряпки, развод, низкая женщина.
3: А, 200 фунтов какие-то. Несчастные 200 фунтов. А кто проиграл на бирже во много раз больше?
1: Развод.
3: Мне дурно. Ой, дурно.
1: Все равно я с тобой разведусь. Ты слышишь меня? Слышишь меня? Все равно я с тобой разведусь. Маргарет, да ответь же ты мне, ответь. Маргарет,
2: сержант, что же вы стоите? Она умирает, может быть? Она умерла, может быть?
3: Ой, где я? Что со мной? Дорогой, это ты?
2: Дорогая.

0: Я решил, инспектор, что дело можно считать закрытым, и на этом заканчиваю свое донесение. Жду ваших дальнейших указаний, Томас Баунер. Настоящая приписка не имеет прямого отношения к делу о краже жестяной коробочки. Но мне кажется, что дополнительные сведения, которые я собираюсь вам сообщить, представляют некоторый интерес. Уходя из дома на Резерфорд-стрит, я столкнулся с мистером Шарпиным.
1: Сержант! Сержант! Вы только подумайте. Я был в красивом особняке около Риджент-парка. Я только упомянул там о своем деле, как меня вытолкали. У меня есть 2 свидетеля. Как вы думаете, я могу вытянуть у владельцев особняка приличную сумму в виде компенсации за их неучтивость?
0: Ну что ж, попробуйте.
1: Непременно попробую. А вас что, тоже выставили? Ха, могу себе представить. Мистер Эпмен чертовски зол из-за того, что вор до сих пор не пойман.
0: Вор пойман. Все в порядке.
1: Ну вот. Я сделал всю работу, а вы пожинаете плоды. Значит, прохвост Джейн признал свою вину.
0: Мистер Джей тут ни при чем.
1: Кто же тогда?
0: А вы спросите у миссис Йетмен.
1: Отлично! Мне приятнее услышать это из уст очаровательной женщины, чем от вас!

0: Миссис Ветман. Дорогая миссис Ветман, сержант Балмер направил меня к вам.
1: Ах, сержант Балмер?
0: Да. Мне и самому будет приятно узнать от такой очаровательной леди, кто же преступник.
1: Преступник? Это вы меня спрашиваете?

0: Вы слушали радиоспектакль «Кто же преступник?» по рассказу Уилки Коллинза «Укушенный кусака». Инсценировка Тамары Ивановой. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Музыка Владимира Романычева. Роли исполняли сержант Балмер, артист Всеволод Абдулов. Шарпин, артист Сергей Габриэлян. Мистер Йетмен, народный артист РСФСР Сергей Цейц. Миссис Йетмен, народная артистка СССР Вера Васильева. Джей, артист Александр Дик. Джек, артист Михаил Лобанов. Инспектор Тикстоун, народный артист СССР Евгений Весник.
1: Алексей Толстой. «Черная пятница». Читает «Авангард» Леонтьев. Часть первая.
2: В семейном пансионе вдовы коммерции советника фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд событие. За столом появился новый пансионер, плотный, большого роста, громогласный человек. Он шумно ел, выпил 6 полбутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фройлен Хильде присмешные вицы. Во рту у него блестели 2 ряда крепких зубов из чистого золота. Он сообщил соседкам справа, Анне Осипне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах. Черный цвет, короткую юбку, долой. Носят только полосатое, черное с красным. У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки. Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Пал Палчем Убейко, полковником, о хороших делах с печатной бумагой. Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина. «Вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком, господин Картошин!» Это вогнало Картошина в густую краску. Потупившись, он принялся наливать себе пиво, у него покраснела даже рука. Он обратился бы также и к другим пансионерам, фрау Штуле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в 2 пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер. После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркою от столовой. Там за кофе и ликером Адольф Задер рассказал Анне Осипне Зайцевой и дочери ее Соне свою первую автобиографию. «Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине», — так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи. «Мои почтенные родители пророчили меня к коммерческой деятельности, но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг. Однажды я говорю: папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником. Папа был умный человек, он видит, я как дикий конь грызу у дела, он сказал: ну что же, Адольф, поезжай в Мюнхен. В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал! Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо, но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц 200 марок. Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами. Да, это были золотые марки». Неся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликера и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм. И что не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. «Тяжело, господа. Зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист?» Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей, как белка в колесе. Тяжело, но я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги. Волнение среди слушателей. На что мне одному столько денег? Я закушу дела, я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю, где поселиться. Здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен. Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете, теперь лучше? Ах, оставьте! Кавардак! Сегодня доллар, 3000 марок, а завтра 1500, а послезавтра 5. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. Соня тревожно оглянулась на мать. Анна Осиповна поправила пенсне. Извините, мадам, заболтался. Еду в банк. После обеда Картошин и жена его Мура пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штули. Сволочь вонючая немка! Они вошли к себе в комнатку с одним во двор окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал длинный, худой, с большими ступнями, с вялым носом, курил папиросу. Такое времяпрепровождение можно было объяснить только отсутствием денег. Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью. В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По. Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы, хотя за неимением иного неплохое было и это занятие. Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посасывая немецкие папироски, воняющие прелыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону так, что сердце трепетало, как мышь в кулаке, и писал. Мура сама носила продавать его рассказы, торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза. Она не смотрела ими, а всасывалась. Она исступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда среди ночи он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз на угол, где всю ночь стоял бойкий малый с медной кухонкой, окруженный продрогшими и голодными девушками. Она покупала 4 горячие сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку шриппе и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами тощие лица проституток. «Которая, — думала она, — которая смертный враг!» Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати. «Мура, что тебе нужно? А этот с деньгами, с золотыми-то зубами, хорошо бы подбить его на издательство». Мура неопределенно передернула плечами. «Ты бы с ним поговорила как-нибудь, а? Взяла бы аванс. Знаешь, я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на 10. Психологический роман». Картошин зевнул. «По-моему, его подбить можно. Мурка!» «Что тебе?» «Сбегай за папиросами». «Не хочу». «Почему?» «Скучно!»
3: А ты не гляди в окошко. Мура, Амура. Он сказал, у него 2 вагона бумаги куплено здесь. Надо ему объяснить черту. Гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы ярко антисоветское издательство, купили бы типографию, при ней журнал, а потом, глядишь, через год переносим дело в Москву.
2: Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности.
3: Мура молчала, потому что точка в точку эти разговоры повторялись каждый день.
2: Наконец, лежать без папирос надоело, Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу. В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпках или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй старой романтики все еще привлекались изобритых господ в котелках с тросточками и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками. Они появлялись на перекрестках, у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами. Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся.
3: Плечистая и костлявая женщина лет 40 глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивать губы трубкой, хихикать прельщала. Картошин попятился, людской поток увлек его.
2: У ювелирного магазина другая женщина, полная, под вуалью, в упор сказала ему: «Алло, я очень развратна». Картошин миновал и это обольщение. Он зашел купить папирос. Купил 10 папирос и сигару почернее для работы. Затем вошел в пассаж посмотреть на пенковые трубки. Давно уже было решено, как только получит аванс, купить пенковую трубку.
3: Пассаж, построенный еще в 80-х годах, когда-то был бойким местом развлечения берлинцев. Счастливое, полное надежд было время. Эти люди верили в добро, в любовь и в безгрешность золотой марки, когда в длинных сюртуках с бакенами, с брелоками на цепочках пробегали по пассажу поглядеть на модную новинку. Надежды обманули. Мир оказался изменчивым и непрочным. Пассаж обветшал, тускло горели фонари под грязной крышей, пыль легла на окна и карнизы.
2: Истлела материя на куклах в паноптикуме, моль источила их волосы, и только мрачный юноша, иностранец да озябшая девка приходили сюда погреться, не веря ни в бюст президента Карно, ни в каску Бисмарка, ни в дремлющих в банках спирта раздутоголовых младенцев.
3: Все же, когда Картошин вошел в пассаж, множество молчаливых людей брело мимо окон, где выставлена дрянь и дребедень. Пыльный свет был холоден, лица серые, унылые, шли и глядели на никому в этот час ненужный хлам, зевали.
2: Картошин прилип к окну с трубками.
3: В это время его хлопнули по плечу, и хохотливый голос прокричал: «Трубочки? Это навоз! Я вам привезу трубочку из Голландии, идет?»
2: Это говорил в свете витрины Адольф Задер. От золотых зубов его шли лучи. Картошин крепко пожал ему руку и сейчас же пожал еще раз. Так ему показалась заманчивой эта встреча.
3: «Идемте, я хочу угостить вас хорошим вином», — сказал Адольф Садер и покрутил тростью.
1: Часть вторая.
4: Звезда любви, звезда волшебная.
2: Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет. Мура металась по комнате, не зажигая света. Ледяными пальцами сжимала то горло, то лицо. Прижималась лбом к ледяной печке и тогда видела.
4: Душей
3: гнусный свет газа, Картошин сидит красный, взволнованный, на коленях у него женщина в черном модном корсете, волосы взбиты, шея в жилах, нос туфлей в пудре, оба хохочет, курят, целуются. Мура стонала, металась, прижималась лбом к зеленым изразцам печки и слышала: «Картошин, ты чудная, ты моя мечта, целуй меня, целуй». Она хохочет: «Ужасно приятный мужчина». Он: «А вот у меня дома так драная кошка». Она: «Жена твоя? Ха-ха-ха-ха-ха. Почему она драная кошка?» Он: «Нервные, волосы висят, никакого влечения, не женщина, а понедельник». Она: «Какая она странная, как я ее жалею». Он: «Давай над ней смеяться». Она думает: «Я за папиросом и пошел». Ха-ха-ха-ха-ха. Целуются, смеются. Она гордится красотой, бельем. Он красный, счастливый, обещает ей книгу с надписью. Она: «А ты жену брось, брось, брось». Мура кидалась на кровать ничком, кусала подушку. Кабы дома быть, в России, в прислуги бы пошла, а здесь некуда, никому не нужна, все чужие, каменные. Мечись по комнатешке, весь твой мир — кровать, печка, диван, стол, за окном ночь, дождь, немцы. Мура соскакивала с кровати, вплотную придвигалась к зеркалу, всасывалась в свое отражение и не видела ничего, как слепая. В это время Картошин и Адольф Задер ели шницель по-гамбургски и пили мозельское вино. Адольф Задер говорил: «Уж если я поведу, будьте спокойны, напою и накормлю. Я кутил во всех городах Европы». «Я сразу понял, Адольф Адольфович, когда увидел вас за обедом. Вот, думаю, человек, который умеет жить».
5: «Живем, хлеб жуем, как говорится. Но вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Оставьте. Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца. Вы, наверное, слышали, знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись!» Широкая русская душа. Но я позирал деньги. Я был и я умру идеалистом. Тёкнемся. В гимназии я первый ученик. Я танцор, я ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо. У меня был лучший друг, князь Абамелек. Не Лазарев, а другой. Его отец осетинский магнат. Половина Кавказа — это все его. Эльбрус — тоже его. Дворец рококо в диких горах. Я там гостил каждый лет. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, газыри, кинжал, удалая голова! Ха-ха-хай! Ха-ха-хай! Находили, что я красив, как бог. А там Петербург, салоны, приемы. Николай II постоянно говорил среди придворных: «У меня в Петербурге две кутилки, Грицко, Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки. Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне противил, дегенераты. Чуркин ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я организую, я даю деньги, я всюду, но я инкогнито. Бывало, Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай, не выпускает из кабака, пошлешь ему 25 рублей». Великий князь Константин Константин, но об этом я буду писать в своих мемуарах. Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк. Сейчас я приехал в Берлин осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств. Что вы на это скажете?
3: У Картошина вспотели даже глаза.
2: Он отставил стакан с вином и, царапая скатерть, стал развивать план небольшого, но красивого издательства с ярко антисоветским направлением.
3: Адольф Задер, не слушая, барабанил ногтями. «Бросьте», — сказал он, — «это мелочь. Мы будем издавать учебники. Не вытягивайте физиономии. Я поставлю дело на миллионный оборот, а вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть черта, дьявол, но чтобы это было нарядно. Не пожалею».
6: «Я бы мог начать писать роман. Захватывающая тема».
3: «Я вижу, вы хотите аванс. Вы не знаете Адольфа Задера. Обер, чернила и бумагу. Пишите, вы продаете мне роман. Условия? Поставьте цифру сами, и я погляжу после того, как подпишу. Обер, еще вина! Можете этим Мозельвейным вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского!» «Картошин, скажите прямо, сколько вам нужно на ближайшие 2 дня? Возьмите $200. Проглотите вашу расписку. Ну, идем, я хочу спать». Адольф Задер, отдуваясь, повалился в автомобиль.
6: Картошин, растерянный и блаженно улыбаясь, сел рядом с этим чудо-человеком. Всю дорогу он говорил об организации дела, но Адольф Задер не слушал. Он сразу заснул на ветру, шляпа сползла ему на нос.
3: Адольф Задер проснулся от треска будильника в 9:15. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые носки и лакированные штиблеты, сопя пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды. К 10 ему удалось привести себя в волевое состояние, он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу, где крикнул автомобиль.
2: Шофер повез его на биржу,

0: Сматривал, щурясь от дыма сигары, камни и перстни, надел два кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, посвистывая. В пансионе Адольф Задер появился в час, когда ударил гонг к обеду. За столом все уже знали, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще, видимо, швыряет деньги. Фрау Штуле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольчиком покойного коммерции советника. Фройлен Хильда вышла к обеду в цеплячьем желтом джемпере. Полковник Убейко, мрачный человек, похожий на льва с коробки спичек, не сводил во время обеда с Адольфа Задера выпуклых фронтовых глаз, взял его на прицел, силой разглаживал на две стороны черную бороду. Картошины счастливо и растерянно улыбались, ели бессознательно. Вчерашнюю задумчивость Мура постаралась скрыть под пудрой, которая сыпалась ей на платье. Соня Зайцева поминутно вставала из-за стола к телефону, ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату. После обеда Анна Осиповна подошла к Адольфу Задеру и предложила выпить у себя чашечку кофе. Картошин сказал Муре сквозь зубы: «Иди к себе». Взял газету и сел в прихожей в плетеное кресло, откуда была видна дверь Зайцевых. Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная раздвоенная борода полковника, выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серебристый хохоток Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и голову в руки, а густой голос за дверью говорил, вытачивая, как песок, у Картошина всю душу. Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейко.
1: «Помещение для редакции найдено?» «Что же вы все утро дремлете?» — сказал он, таща с вешалки пальто.
0: У Картошина мелко зазвенело в голове.
1: «Обегайте весь город. Две комнаты под контору, третью под склад. Завтра я хочу иметь редакцию».
0: Он пошел к двери. Убейко осторожно преградил дорогу.
2: «Беру на себя смелость спросить, могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно».
1: «Шесть часов. Кафе Кёниген».
0: Адольф Задер вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, нездороваясь, сказал: «Я готов, если вы настаиваете». Адольф Задер щелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он видел, как наверху автобуса проехал в незастегнутом пальто и криво надетой шляпе Картошин. Он прищурился на чудовищные с иголочки автомобили. Целые потоки этих новеньких машин летели по зеркальному асфальту. Он бросил мелочь слепому с изорванным ртом солдату, который шел через улицу, держась за ременную лямку большой собаки с эмалевым красным крестом. Она подвела слепого к углу и лаяла на проходящих, протягивала им лапу, просила милостыню. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне. Адольф Задер остановился около русского книжного магазина и презрительно произнес: «Мы им покажем». На углу к нему подошел молодой человек, одетый как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом. «Я согласен, если вам нужно».
1: «Завтра на этом углу», — коротко ответил Адольф Задер и вошел в универсальный магазин.
0: Выбрал две шелковые пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь и пошел в салон парикмахерскую. Затем, не спеша, он пошел в Кёниген, небольшое модное кафе, все в зеркалах рококо, шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще пар десять танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задер сел подальше от музыки, спросил кофе. Почти сейчас же подошел Убейко. «Садитесь, я вас слушаю», — сказал Адольф Задер, придвинув золоченый стул.

0: стульчик, протянул ноги, засунул пальцы в жилетные карманчики и, закусив сигару, прищурился на двух купидонов на потолке.
1: Часть третья.
0: «Положение крайне тяжелое», — отчетливо сказал Убейко, сложил короткие пальцы на потертом жилете, уперся выпученными глазами в стол и сидел прямо. Львиное лицо его было красное, измятый воротничок врезался в шею, заросшую жестким волосом. «Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в 16 боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо». Расстрелян, закопан и бежал.
2: «Мой принцип, — сказал Адольф Задер, — никогда не оказывать единовременной помощи».
0: «Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В 30 километрах от Берлина у меня семья, супруга и 4 дочки, младшей 6 месяцев, старшая слабосильна, в чахотке, 2 следующие хороши собой. В настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья питается продуктами своих рук, как то картофелем и овощами. Духовной пищи никакой, девчонки малограмотны».
3: Адольф Задер потянулся в карман за спичками. Полковник молниеносно выхватил бензиновую зажигалку и подал прикурить. И снова сел прямо.
0: «Все мои сверстники однополчане в генеральских чинах, в Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему удовольствию. На мою судьбу выпало строй, строй и строй. В гражданской войне только слыхал о тыловой жизни. Видать, повеселиться не пришлось. Бои, поход, эвакуация, сапоги снимать на ночь научился только за границей. Обманут кругом. В Константинополе варил халву. Состоял букмекером при тараканьих бегах. В Болгарии варил халву, в Берлине варил тянучки, в настоящее время занимаюсь комиссионной деятельностью, преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре в забубенной головушке. Вчера смотрю, в зале сидит генерал Белов. В училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское, заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь. Любим, любим, никогда мы не забудем. Обидно».
3: «Ваши политические убеждения?» — спросил Адольф Задер.
0: «В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать и сразу собьешься. Кругом неправда, злая судьба».
3: «Работать не отказываетесь?»
0: «При условии ночного отдыха в 3,5 часа и час на еду, остальное в вашем распоряжении».
3: На потолке в это время погасили лампочки. Отравленные табачным дымом купидоны ушли в тень. Музыканты укладывали в футляры свои инструменты.
2: Адольф Задер поднялся. «Вы меня растрогали. Пойдемте и поговорим за бутылкой доброго вина».
0: «Знаете, приятно делать добро», — сказал Адольф Задер, сидя напротив Убейко в уютном, отделанном резным дубом уголке в старом готическом ресторанчике. Кончали 3-ю бутылку вина.
4: «Несомненно, Адольф Адольфович, приятное чувство. Когда я могу помочь человеку, у меня слезы навертываются на глазах.
0: На что мне деньги?» — сказал поэт.
2: «Ну хорошо, заработаю я в 10 раз больше Моргана. Оттяну я мою смерть на 1/4 минуты. Скажите, полковник».
4: «И как нет, не оттянете».
2: «То-то. 4 раза я был богат. Все раскидал. Я философ, я люблю человечество. Хотя люди сволочь. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они сволочь? Полковник, скажите, виноваты?»
4: «Никак нет, Адольф Адольфович, не виноваты».
2: «Вы умный человек, вы меня понимаете.
0: Надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно. Вы ничего не догадываетесь?» «
4: Ну,
0: тогда не будем об этом.
2: Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование, плюньте на этого человека. С 12 лет я на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, с чего я начал. Не стыжусь. Я мазал себе лицо патентованной ваксой и на улице мылся щеткой с мылом. Собиралась толпа, я неплохо торговал. Тут был, конечно, маленький обман, хотя вакса, как вакса, ничего особенного. Но у меня по лицу пошли прыщи. Ой, я подумал и сделался журналистом. Я писал громовые статьи. Вот где паршивая сволочь, это газеты. Я узнал людей. Тянул лямку 2 года, плюнул, поехал в Техас. Я мог бы стать недурным ковбоем, но меня расшибла лошадь, выбила все зубы. В это время началась русско-японская война. Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке 1,5 миллиона долларов.
4: «Полтора миллиона», — задумчиво повторил Бейка.
2: Во второй раз я занялся поставками во время болгаро-турецкой войны. Я скупал кукурузу. Продолжись эта война еще полгода, я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Затем война на Балканах. Я опять поправил дела. Вам может показаться странным, что в 2014 году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, находили, что талант. Началась война. Я взял поставку прессованного сена. В 2016 году я организовал в Москве бюро всероссийской антрепризы с капиталом в 2 миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шаляпин звонит. «Адольф, что ты там?» «Я собирался купить все газеты в европейской и азиатской России. Это власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я законтрактовал 120 театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лектора должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось». После Октябрьского переворота меня искали с броневиками и пулеметами. Меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в дровяном подвале. Я жил на чердаке. Я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся. Мои агенты не дремали. За 2 недели я совершил купчие крепости на 24 дома в Москве и на 39 домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я перешел финляндскую границу. Я хохотал.
4: «Удивительная энергия», — пробормотал Убейка.
2: «Европейская война испортила мне печенку», — сказал Адольф Задер, закуривая новую сигару. «Я заскучал. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий. Пускай вокруг них кормятся люди. Издательское дело. Типографское дело. Хочу купить газету. Бороться с большевиками. На днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать?»
4: «Не за страх, а за совесть. Адольф Адольфович готов работать.
2: У меня есть идея. Вам известно, средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту. 1, 2, 5 долларов. Настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Я хочу пойти навстречу мелкому обывателю, рабочему, бедному чиновнику. Зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую сумму? Понятно? Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов, понятно? Я открою ряд маленьких судных контор. Мы не будем вешать вывески, зачем нам эта официальность? Но нужно заслужить доверие населения.
1: Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в ловчонки, вы познакомитесь с кварталом, вы будете ходить на рынок, говорить, внушать, к вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли?
4: Но если недоразумение с полицией...
1: Вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями, вы продаете дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население как липку? Мы будем бороться с государственным ажиотажем. Помяните мои слова. Правительство вгонит немцев в гроб.
2: Ну, идем. Я должен ехать выручать одну аристократку из тяжелого положения.
3: В какие-нибудь 2 недели Пансион фрау Штули нельзя было узнать. Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов. Пили в изобилии пиво и ликер кюрасао конторовец. Золотые зубы Адольфа Задора, как прожектором, освещали повеселевшие лица. Полковник Убейко завел новый галстук и ел и пил за троих, катая глаза в сторону Адольфа Задора. Дела в Мобите шли неплохо. Картошин постукивал о пивной бокал золотым перстнем, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задором. Она душилась парижскими духами «Безумная девственница», и вся была пропитана грозовым беспокойством этих духов. Фройлен Хильда похудела, как москит, стала прозрачной. Часто приходили с улицы бойкие и шикарно одетые знакомцы Адольфа Задора. Всем чудились между слов грандиозные планы этого человека. Фрау Штули подняла цены на пансион, и это было принято без ропота. Адольф Задор слегка располнял за это время. От него никто не уходил с отказом. Дел было по горло. Но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял из одного конца города в другой на собственном теперь автомобиле, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Дела были в периоде организации и разбега. Убейко начал уже ежевечерне приносить выручку, вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но его работа обличена была тайной. После трудового дня Адольф Задор водил сотрудников освежаться в кафе. Шли пешком. После дождя пахло бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары лился свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах в кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навевая жуткие мечты. Длинной тенью с пылающим глазом проносился автомобиль, вереницы автомобилей. Выше сыро шумели липы бульвара, еще выше в разорванные облачка, в летящий никому не нужный месяц, падали две готические башни церкви. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырывались оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми, проеденные тайными болезнями. Это была сторона, куда не забредали немцы. Хотя немцы попадались. У выхода из театрика сидел на тротуаре человек. Бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке крест. Подняв лицо, он выл глухим диким голосом песню, протягивал к проходящим алюминиевые руки.
5: Часть четвертая.

0: А, Картошин, ну как?
1: То есть что как?
0: Ну, говорят, вы стали горды, и скоро журнал
1: выходит через 2 недели.
2: Пальто это новое сшили?
1: Вишь, хорошую палочку завел.
2: Настоящая слоновая кость?
1: Кажется.
2: Так через 2 недели? Напишем. А издательство?
1: В печати 2 сборника моих рассказов. Собираю материал для альманаха. Талантливого мало.
2: Вот повезло человеку. Ну, пока.
1: Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел дальше, постукивая тросточкой. На нем было новое пальто в обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу круглые роговые очки. Немцы надевали такие очки лишь по воскресным дням. Он шел в учетный банк к Адольфу Задору. На завтра предстояли платежи.
0: «Картошин, здравствуйте! Я к вам заходил!»
1: «Я принимаю в редакции от 3 до 5».
0: «Загляну. Я только что написал повесть. Замечательно любопытную. Сочно, густо. В центре любовь. Петербург. Вывески с буквами «Ять», треуголки лицеистов, гранит. Она любит мужа. Революция, чрезвычайки, расстрелы. Муж пропадает без вести. Она бежит с другим. Сходится. Берлин. Радость от белого хлеба. Вспоминаете? Кружка холодного пива. Вдруг муж появляется. Психологический клубок. 2 листа. Мне уже предлагали в нескольких местах по $8 за лист.
1: Хорошо, принесите, я прочту».
0: Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльно-зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задор, сбросил пыльник и вбежал в банк. Картошина словно уколола в сердце. Но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел.
1: Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задор стоял у кассы, как тигр, ощерив зубы. Картошин долго потискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Он обернулся, но не увидел Картошина. Когда же тот сказал: «Я за деньгами, Адольф Адольфович, завтра платить, мы уже условились», Адольф Задор проговорил быстро: «К черту, к черту!»
0: Картошин обиделся и ушел.
1: Он прождал весь день, сначала в редакции, затем дома. Адольф Задор к обеду не появился. У Картошина начало пусто звенеть в голове. Он лег на кровать, Мура сидела с расширенными глазами на диванчике, затем разрыдалась. Картошин вскочил, принялся швырять на пол книжки и кричал, что его сводит с ума бабья истерика, и что он не может писать крупных вещей, когда у него под ухом бабья истерика. Он схватил было знаменитую трость, чтобы сломать, но Мура отняла. Раздался стук. В комнату вошел Адольф Задор. Он был красен, потрепан, но весел. «Чепха!» — сказал он, сдвигая шляпу на затылок. «Ничего не случилось! В чем дело?» «Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу и уверяют, что надо покупать марки. Идиоты! Испугались доллара!» «В общем, сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннинга. Едем кутить, я хочу жрать!»
0: В ресторан поехали, кроме Задора, супруги Картошины, Убейко и Семенов II. У всех камень свалился с души.
1: Адольф Задор был цел, весел и полон бурных планов. Пили водку и французское вино. Чувствовалось, что этот вечер кончить просто нельзя.
0: В ресторане просидели до закрытия, затем взяли автомобиль и поехали на угол Йоахимсталлерштрассе и Курфюрстендам.
1: Картошин, сидевший с шофером, поманил пальцем стоящего под липой человека в котелке.
0: Тот подбежал и шепотом вступил в разговор. «Только неделю тому назад открыто. Останетесь довольны».
1: «Девочки будут?»
0: «Первые красавицы, абсолютно голые, роскошный оркестр, посетители исключительно американцы и русские».
1: Незнакомец встал на подножку, автомобиль свернул в боковую улицу, в другую, и остановился на углу. Все вышли. На пустынном тротуаре Немцы все уже спали, наевшись картошки. Появился второй незнакомец в котелке. Первый указал на него. «Не шумите спокойно, он вас доведет». Подошли к воротам, над которыми была надпись «Воскресная школа». Второй незнакомец прошептал «Тссс» и открыл под воротами дверку в темное помещение. Здесь разделись, светя карманным фонариком. Затем поднялись в длинную, оклеенную грязно-зелеными обоями, комнату. У стен стояли столы и детские парты. Под потолком лампочки, обернутые розовой бумагой. На стене карта обоих полушарий. У изразцовой печки сидел старичок-гитарист. Перед ним сизый скрипач в смокинге, человек с провалившимися щеками. Они играли полечку так тихо, как во сне. Когда компания Задора разместилась за столом, украшенным бумажным цветком и двумя пепельницами с надписью «Пиво Берлинер Киндл», с одной из детских парт поднялись две женщины и, не производя шума, принялись танцевать, ходить под едва слышные синкопы фокстрота. Их черные кисейные шляпы покачивались, гитарист сонно трогал басы, скрипач поворачивал за танцующими мертвенно-бледное лицо. Подскочивший к Адольфу Задору хозяин сказал с польским акцентом: «У нас художественная постановка дела. Посмотрите до конца. Сейчас начнется съезд. Я выпущу лучших девушек Берлина». Действительно, внизу послышались голоса, и в воскресной школе появилась новая компания, знакомцы Адольфа Задора. Сдвинули столы, спросили шампанского. Появились новые девушки без шляп, сели ближе к гостям. Хозяин говорил: «Вы не думайте, что это какие-нибудь проститутки. Это девицы из лучших домов».
3: «А голые, скоро голые!» — крикнул Картошин. «Тссс, пожалуйста, говорите немножко тише. Голые женщины с половины третьего».
1: Появилась третья компания, тоже знакомцы. Они привели знаменитую московскую цыганку, от песен которой плакал еще Лев Толстой. Адольф Задор, багровый, в каплях пота, поднялся навстречу. «Пошло солнце красное!» Он целовал у цыганки жесткие руки в кольцах, спросил про Льва Толстого и начал было рассказывать четвертую автобиографию, но вскочил, плеснул ладонями: «Давайте петь! Чем мы не цыгане, гей!» Цыганка сделала сонные глаза и запела. Адольф Задор, а за ним все гости, подхватили припев, плеща в ладоши. Хозяин обмер от страха. Но ему крикнули: «Дюжину, Матеус Мюллер!» А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый Адольф Адольфович дорогой!» Начали славить. Картошин поставил бокал на ладонь и подал его Задору. «Пей до дна, ревели гости! Барышни из лучших домов липли к столу, как мухи». «Чем не яр!» — закричал Адольф Задор. «А знаете, у меня у Яра был собственный кабинет. Отделывали лучшие художники. Ха-ха-ха! Бывало, генерал-губернатор, командующий войсками, вся знать у меня! Два хора цыган, всем подарки, золотые портсигары, брошки с картами, кому деньги. Эх, матушка Москва!»
2: Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам, пахло мышами. Адольф Задор вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, заскрипел зубами. У двери в уборную явственно невидимый голос проговорил:
4: «Продавай доллары».
2: Адольф Задор сейчас же прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонились.
1: Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу. Ужасно была опускающаяся на глаза пыль. Когда Адольф Задор Вернулся в зал, томный и мутный. Около стола танцевала голая женщина, делала разные движения руками и ногами. У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени синие. Все глядели на девственный живот этой женщины. Она поднимала и опускала руки, переступала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем.
5: Адольф Задер сел спиною к ней и уронил щеки в ладони. «Уберите от меня эту с кишками!»
1: Появилась вторая танцовщица, полненькая, с перевязанными зеленой лентой соломенными волосами. Она тоже была голая, две медные чашки прикрывали ее грудь, как у валькирии. Голая женщина села на пол и принялась кувыркаться, показывая наиболее красивую часть тела. Так она докувыркалась до ног Адольфа Задера. Он повернулся и долго глядел, как внизу на полу перекатывались соломенная голова, медные чашки, толстые коленки и пышный зад. На лице Адольфа Задера вдруг изобразился ужас. Губы перекривились, запрыгали. «Зачем?» — закричал он. «Не хочу! Не надо!» Он стал пить из бутылки шампанское, покачнулся на стуле и потянул за собой скатерть. Мура закричала, мелко закудахтала, слезы хлынули у нее по морщинкам напудренных щек, тоже напилась. Надо было кончать веселье.

0: Адольфа Задора втащили под руки в пансион фрау Штуле. К обеду никто из участников кутежа не вышел. Начали выползать только к 3 часам, на угол через улицу в кафе «Майер» пить содовую и шорли-морли. Выяснилось, что утром приходило много народа. Спрашивали Адольфа Задора, звонили из типографии, из банка. Но он даже не поинтересовался, кто звонил, о чем спрашивали. На него нашло странное оцепенение. Так игрок, пойдя по банку, где сейчас вся его жизнь, вдруг положит заледеневшие пальцы на 2 карты... Судьба уже выкинута. Вот они, синий и красный краб. Лица их повернуты к сукну, но приподнять уголок рука застыла, сердце стиснуло. Адольф Задор пил шорли-морли за плюшевой стеной на террасе у Майера. Не хватало решимости купить вечернюю газету, заглянуть в биржевой бюллетень. Пришел Картошин. Прихлебывая пиво, счел долгом понести чушь про издательство, журнал, альманахи. Он напомнил о платежах. «Завтра», — сквозь золотые зубы пропустил Адольф Задор. Он взял автомобиль и поехал за город, в зеленый лес. В рот ему дул с природы сильный ветер. Природа, видимо, существовала как-то сама по себе. Под соснами сидели немки в нижних юбках, дети собирали сучочки и еловые шишки, промчался поезд по высокой насыпи.
1: «Очнись, опасность, очнись, Адольф Задор! Но разве я знаю, что нужно покупать или продавать? Я потерял след. Это началось, не помню, не знаю, это началось около уборной, мне кто-то сказал...»
2: «Продавай доллары!»
1: «Нет, раньше, вчера!» Когда я вбежал в банк, у двери стояла женщина в смешной шляпке, пирожком, худая, старая, да-да. Тогда я подумал, это одна из клиенток Убейка. У нее тряслась голова, вот, вот и все. Нет, не то, не она.
2: «Продавай доллары».
1: «Шофер, какой сегодня день?»
3: «Четверг».
1: «Как? Завтра пятница? Вы с ума сошли?»
0: «Что поделаешь, господин Задор? Пятница — день действительно тяжелый. Да зато другие 6 легкие». Адольф Задор вернулся в пансион за 30 минут до обеда. В прихожей дверь в комнату Зайцевых была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задор вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик. «Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение?»
1: Она только мигнула медленно 3 раза. «Мне нужен друг. Ах, эти все мои друзья! Пошатнись, я разбегутся, как паршивые собаки. Я не жалуюсь, я только смотрю правде в глаза. Соня, мне нужен друг». Он говорил очень серьезно и тихо, но Соне почему-то стало смешно. Она быстро повернулась к окну. Он не понял ее движения. «Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением. Не считайте меня за нахала. Сейчас я пойду к себе, когда вернется ваша мамаша, я сделаю вам формальное предложение». За ужином Зайцевых не было. Адольф Задор после 2-го блюда пошел к ним. У Сони было заплаканное, припудренное лицо. У Анны Осиповны из-под пенсне текли жидкие слезы. Адольф Задор поклонился и в полголоса, как говорят у постели больного, сделал предложение. Соня подошла и холодными губами поцеловала его в череп.
0: На следующий день в полдень Картошин, сидевший у себя за столом в редакции, взял телефонную трубку. Послышался голос Убейко, торопливый, срывающийся. «Где Задар? У вас?» «Нет, а что?» «Разве ничего не знаете?» «Нет, а что?» «На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это черная пятница». «Какая пятница? Не понимаю». «Сегодня пятница, 13-го. Бегу его искать. Приезжайте на биржу». Этот голос из черной гуттаперчевой трубки был так страшен, что Картошин на несколько минут ослеп. Он ушел из редакции без трости и черепаховых очков. За квартал от биржи был слышен шум голосов, напоминавший дни революции. Наверху широкой лестницы кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном возникали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один тучный в визитке сел на ступенях и закрыл лицо. Другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой застывшей улыбкой. Наконец, из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задар. Голова его была опущена, в руке обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов. «Скажите-ка, шофер, это хорошая машина?» Шофер усмехнулся, вскочил с сиденья, завел мотор, сел, бросил окурок. «Машина новая, хорошая, сами знаете». «Новая, хорошая!» — закричал тонким голосом Адольф Задар. «Так берите ее себе! Я вам ее дарю! Поняли вы, дурень?» Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать, Адольф Задар вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобус, автомобили заслонили дорогу, и Картошин еще раз только увидел его в окне трамвая. Он, гримасничая, нахлобучивал шляпу. А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались, стаскивали стоящих за ноги. Рысью подъехала карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого с мотающейся головой. Зеленые полицейские проходили попарно по площади, удовлетворенно улыбаясь. За завтраком у фрау Штуле к столу явились только японец да студенты-португальцы. Все уже знали о биржевой грозе, разразившейся над Берлином. Даже в прихожей пахло валериановыми каплями. В комнате Зайцевых было как в могиле. У телефонной будки шепотом совещались, курили Картошин и Убейко. Несколько раз в прихожей появлялась Мура, умоляюще глядела на мужа, точно хотела сказать: «Пока я тебя люблю, ничего не бойся». Но он гневно отворачивался. В 17:00 позвонили в парадный. Вошел Адольф Задар, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейко рванулись к столу. Он ответил спокойно: «Сейчас я ложусь спать. Это самое лучшее». Слышали, как он затворил дверь на ключ и опустил шторы. Убейко побледнел, покрылся землей.
3: «Если он пошел спать, значит, скверно. Он крупно играл. На онкольном счету были не его деньги».
0: Спустя некоторое время вдруг яростно протопали каблуки, щелкнул ключ, и голос Задара спросил с ужасной тревогой в пустоту коридора: «Никто не звонил? Что?» Подождал, дыхнул, запер дверь. Каблуки заходили, заходили, стали. Убейко мгновенно вытянул шею, прислушиваясь. В комнате Задара полетели на пол башмаки, заскрипела кровать. Картошин, с отвисшей губой, с прилипшей к губе папироской, сказал: «В Прагу надо уезжать. Зовут. Говорят, там возрождается литература». Он несколько раз пересчитал деньги в бумажнике. «Пойдем пиво пить». Не получив ответа, он ушел, едва волоча ноги, как от желтой лихорадки. Убейка остался один в прихожей. Глаза у него горели от сухости и табаку. В столовой часы пробили половину десятого. Сейчас же в комнате Задора грузно соскочили с постели, голыми пятками подошли к двери. Задыхающийся, шамкающий, не похожий на Задора голос спросил: «Не звонили? Никто мне не звонил?» Убейка лег головой в руки на камышовый столик перед зеркалом. Ему показалось, будто в комнате Задора поспешно шепотом спорит, бормочет. Он думал о четырех своих дочерях, о жене. Чтобы подавить жалость, кусал большой палец. Когда часы окончили бить 10, в комнате Адольфа раздался револьверный выстрел. Сейчас же у Зайцевых закричали пронзительно, упали на пол. Изо всех дверей выскочили жильцы. Один Убейка остался спокоен и звонил уже в комендатуру. Явилась полиция, взломали дверь. Адольф Задор в ночном белье лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике под электрическим ночником сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все 32 зуба. Все, что от него осталось...

0: Вы слушали пятую, заключительную часть литературного сериала по рассказу Алексея Толстого «Черная пятница» в исполнении «Авангарда» Леонтьева.
1: Миколай работает конюхом в совхозе. Прежде это была одна из главных должностей. Теперь почти всю тягловую работу тракторами ворочают. Конюх уже не в чести. И все-таки без лошади в северной деревне не проживешь. Нужен еще людям Миколай, и нужны 14 лошадей, за которыми он ходит. Седьмой десяток разменял Миколай. Пенсия ему начисляется. Можно бы отойти от трудовой маяты. Да ведь привык. Что поделаешь, привык. Не сломать ему теперь многолетнего уклада жизни. И если помрет, так при деле помрет. Не от пустой душевной тоски. А работать ему все тяжелее. Особенно по утрам, пока не расшевелится, не разомнется. Каждое утро надо ловить лошадей. Они не дают, хитрят, не позволяют подойти с уздечкой. Подолгу гоняется Миколай за какой-нибудь молодой лошадью, покуда не обратает. Конечно, удобней бы спутывать лошадей на ночь. Только Миколай их жалеет. Неприятно глядеть ему на спутанную лошадь, когда, кланяясь, охлёстывая себя гривой, неловко скачет она по лугу, как подшибленная. Нет, пока жив Миколай, пусть лошади пасутся вольно. Жалость к лошадям у Миколая давнишняя, с послевоенных лет. И людям тогда не сладко было, и лошадям. Сколько мотались по бесконечному кругу. Зимой лес возить, весной пахать, летом на покосах, осенью на жатве, а потом опять в лес. Давно померли те уработанные, сносившиеся лошади. В совхозе теперь другие. Грудастые, плотные, как печи. На спине лошадиной хоть спать ложись. А все-таки жалеет их Миколай и не сердится, что не позволяет набросить уздечку. Поймает, за ухом почешет, скажет ласковое словечко. Ведь и скотине ласка нужна. Зимой придет Миколай в конюшню, зажжет электричество, вскинут в стойлах лошади, отвыкшие от яркого света, заржут испуганно. «Я пришел, я!» — отзовется Миколай негромко. «Ваш дед, Миколай!» И лошади снова успокоятся. На поле, возле которого ждет Миколай медведя, весной посеяли овес с горохом. Один раз уже скашивали зелень на подкормку скоту. Теперь можно второй раз косить. Горох, правда, не густ, цвести не будет, а овес выкинул метелки, заколосился. Сожмешь в пальцах сережку, из мягких зернышек сочится молоко. Позавчера Миколаю сказали, чтоб пускал на это поле лошадей. Косить по второму разу не будут, зелень стравят скоту из-под ноги. Теперь так водится. Миколай пригнал своих лошадей. На дальнем конце поля он заметил, что овес примят. Будто забрел кто-то на поле и путался ногами, как слепой. Крутился, опять шел. А по сторонам этой путанной пьяной тропы метелки были собраны вихрами и обсосаны. Миколай пригляделся. На земле, проломив глинистую корочку, оттиснулись свежие следы. Они были, как от босой человечьей ступни, но пошире и с бороздками от длинных когтей. Уже 3 года не видел Миколай медвежьих следов. Ему сделалось радостно, будто он отыскал дорогое что-то, давно потерянное и почти забытое. Да так оно и было. Частенько ходит в лес Миколай, то мох дерет, то стреляет белку, то собирает смолу живицу, но перестал надеяться, что встретит медвежий след. За последние годы шибко поредели леса, и медведю, бедолаге, спокойного места не найти, чтобы залечь на зиму. Да и городские охотники донимают. Лосей, например, закон охраняет круглый год, а медведь без охраны остался. Бей по нему хоть из пушки. Вредным, что ли, считается до сих пор медведь? Но никто не слыхивал в здешних краях, чтобы медведь лошадь задрал или корову. И на человека медведь первым не бросится. Он голоухих сам боится. А таежный лес без медведя не лес. Это ж нечаянная радость увидеть, как пасется медведь на черничках, как добывает из гнилого пня личинок и жуков-короедов, как, поднявшись на задние лапы, бороздит когтями кору на елке, оставляя свою хозяйскую отметину. Нет, очень жаль, если останется медведь только в сказках. Миколай раздумывал, как поступить. Он не мог угнать лошадей с этого поля. Они должны тут кормиться всю ночь. Кормиться и чувствовать себя в безопасности. Но и медведицу Миколай не хотел пугать. Пускай полакомится овсяным молочком, пусть детишек побалует, урон невелик. В конце концов, медведь вправе ждать от людей добра. Она его заслужила. Ведь не ушла она из растревоженных здешних мест. Не испугалась тракторов и машин, ревущих на просеках. Спаслась от городских охотников с их страшными ружьями. А впереди у нее зима. Долгий голодный сон и полная беззащитность в этом сне, который растянется на полгода. И не только себя придется спасать, но и детенышей тоже. Миколай вернулся к нижнему концу поля, где в углу в заплывших бороздах тесно стояли елочки с задранными лапками. Он проверил обзор, нарубил веток и устроил засидку. Делал это Миколай привычно, умело. На его счету 11 медведей. Почти все добыты еще до войны, когда Миколай еще молодой был. Ему тогда нравилось, вернувшись с охоты, услышать разговоры по деревне. Оне Миколай опять медведя взял. Эта медведица была бы 12-й. Но дед Миколай ее не возьмет. Ему теперь не нужны разговоры по деревне. Он придет на засидку с ружьем, будет сторожить своих лошадей. А на медведицу с медвежатами он только посмотрит. Он поднялся в борозде на колени, отодвинул еловые лапки. Ледяные капли разбились о его руку. Поле дымилось и перетекала перед ним. Дальний его край как бы висел в воздухе. Лошадиные головы плыли над туманом, как над белой водой. И тут близко, неожиданно близко от себя, Миколай увидел медведицу. Он мог бы ее заметить раньше, если бы смотрел именно сюда. Он бы непременно ее заметил, потому что туман лишь казался густым и плотным. На самом же деле он все-таки просвечивал кое-где, прореживался. Только глаза Миколая это не воспринимали, потому что само поле, седое от обильной росы, напоминало по цвету туман. Медведица, лежа на брюхе, почти не двигалась. Она была похожа на камень. Миколай впился в нее взглядом, смотрел до рези в глазах. Он различил теперь, что медведица все же шевелится, подгребает лапой метелки овса, прихватывая их длинными вытянутыми губами и сосет, причмокивая. Миколаю чудилось, что он слышит это причмокивание. Внезапно он подумал, что на поле нет медвежат. Куда же они подевались? Нет, наверное, они тоже здесь. Но Миколай их не видит, как минуту назад не видел саму медведицу. Надо просто искать. Морось, невесомо кипевшая и мерцавшая в воздухе, перестала сеяться, редел туман, и небо светлело. Тяжелые ели с крестиками на маковках сделались ниже ростом, а над ними всплывала голубая полоса, желтая, розовая. Скоро солнце должно показаться. День разгуливается, он будет ясным и ветреным. А медведица не уходит с поля. Медленно ползет, приближается к Микулаю, и он явственно видит ее. У медведицы короткое и подбористое туловище. Это значит, она еще молода. Может, дети у нее появились впервые. И значит, проживет она еще долго. Гораздо больше Микулая. Проживет лет 30. Конечно, если уцелеет. Солнце взошло. На земле тень отделилась от света. Вспыхнула роса. Засияли краски. Было это неожиданно. Микулай вздохнул, и медведица вскочила на осветившемся поле. Несколько секунд она стояла на дыбках, прислушиваясь, сморщив влажный нос. Черные ее губы были в молоке. Потом совсем по-человечески она покивала мордой, будто звала кого-то. И тогда, разваливая полегший овес, появились медвежата и заспешили к ней, подкидывая зады. Лапы у них были, как в коротких, не по росту, штанишках. Они бежали и отряхивались от росы, которая лилась на них с гороховых листочков, сложенных корабликами из длинноусых сережек овса. По детской привычке медвежат сунулись мордами под брюхо матери, потолкали ее. Она терпеливо переступила, позволяя им баловаться. Затем снова поднялась на дыбки, озираясь. Лошади тоже, конечно, видели ее, не могли не видеть на этом светлом сияющем поле. Но почему-то они паслись спокойно. Микулай подумал, что эти лошади еще ни разу не встречались с медведем. Наверное, они принимают его за домашнего зверя, за большую собаку или теленка. А медвежьего запаха, которого они инстинктивно боятся, сейчас услышать нельзя, ветра совсем нету. Кобыла Рыжко мотнула головой, отмахивая падавшую на лоб челку, и пристально поглядела на медведицу. И медведица в смешной своей позе, полусидя, глядела на Рыжко. Может быть, животные умеют переговариваться взглядом? Одна мать посмотрела сейчас в глаза другой матери, и обе поняли, что беспокоиться не надо. В эту минуту жеребенок, стоявший около Рыжко, сорвался с места и поскакал к медвежатам. Он скакал, играя, задрав курчавый хвост, в растопырку ставя неуклюжие длинные ноги с толстыми коленками. Медвежаты были в стороне от матери, примерно на середине расстояния между медведицей и лошадьми. Жеребенок скакал, сбивая сияющую росу. Бледно-зеленый матовый след дымя стянулся за ним. Медведица опустилась на все четыре лапы и подалась вперед. И так замерла. Микулаю показалось, что ее короткое и подбористое тело как бы спружинилось, сжалось перед броском. Он поднял ружье, оттянул пальцем курок. И вдруг медведица рявкнула. Впрочем, это было не рявканье. Раздался какой-то странный фыркающий звук, похожий на тетеревиное бормотание, только погромче. И жеребенок мгновенно затормозил, соединив свои копытца в одной точке. Ничего не стоило медведице, если бы она захотела, кинуться сейчас к жеребенку и ударом лапы сломать ему шею. Она ведь не знала, что на краю поля в елочках затаился человек, держащий ружье навскидку. Перед медведицей было тихое утреннее поле, неопасные лошади на опушке и совсем рядом дурашливый жеребенок, которого так легко заломать. А медведица не двигалась. и смотрела, как же ребенок, оглядываясь, возвращается к матери. Миколай опустил курок, вытер со лба испарину, потом улыбнулся. Выпуклые глаза же ребенка под ресницами, торчащими частой гребеночкой, были обиженными, и на всей морде была обида. Солнце все выше поднималось над елями, оживал осенний лес, но медведица не уходила с поля. Теперь она учила медвежат.

0: когда стронется наверху снег, когда весна отшумит полой грязной водой. Летом они учились переворачивать камни и доставать из-под них червей и улиток, выкапывать из земли съедобные корешки, ловить мелкую рыбу в высыхающих бочагах. Но северное лето было коротким, и не успели они подрасти как следует, не успели нагулять жирку. А уже осень, и скоро опять в берлогу, и опять ожидание, сон, беззащитность во сне, отчаянная беззащитность, потому что не осталось в лесах укромных нетронутых мест. Утреннюю тишину пробил звонкий ступенчатый рокот. Где-то на лесной делянке взревел тракторный пускач. Лошади не обратили внимания на этот звук, а медведица вскинулась, быстро закрутила башкой, озираясь и угадывая, с какой стороны опасность. Через секунду и она, и медвежата уже мчались к лесной опушке. Она длинными, как бы растянутыми, плавными прыжками, неожиданно легкими для ее тела, а медвежата ныряя и подскакивая, как мячики. Три бурые тени мелькнули за стволами и пропали в ельнике в сырой его глубине, в ржавых и зеленых мхах, напитавшихся водою среди полянок, похожих на глубокие колодцы, и там была тишина. Только ветки качались позади бегущих зверей, и слепяще взблескивала порванная паутина, унизанная ледяными каплями.
1: В одной деревне с Микулаем живет Емель. Ровесники, они вместе росли, вместе учились, вместе вступили в колхоз, но разными дорогами пришли к старости, и разной была их правда. Всю жизнь Емель старался урвать, ухватить для себя побольше, прожить за счет другого, воспользоваться его слабостью или бедой. После войны, уже пенсионером, Емель вернулся с севера и выхлопотал себе должность лесника. У Микулая с Емелем старые счеты, но Микулай не держит зла на соседа. Прошлое стало прошлым, а настоящее... Микулаю кажется, что Емель одряхлел, стал жалким и неопасным человеком.
0: В декабре Емель позвал соседей на день рождения. Пригласил и Микулая. С той встречи на дороге, когда они впервые заговорили, Емель держался дружески. И Микулай не смог теперь отказать. Праздновали невесело. Сидели за столом одни старики. Емель старался оживить застолье, суетился, подкладывал на тарелки еду, но и есть не хотелось. Микулай заметил, что старики испытывают неловкость, точно такую же, как он сам. А Емель, надевший ради праздника давнишний свой полувоенный китель, казался еще более постаревшим и жалким. Китель уже не облегал его тело, как влитой, был слишком просторен в плечах и не застегивался на животе. Да и моль побила сально блестевшую диагональ. Вылезли из-за стола, пересели на лавку поближе к умывальнику, чтобы стряхивать туда пепел с цигарок. «А я медведя нынче осенью видел», – неожиданно для себя произнес Микулай. «Сколько уже не встречал, а вот увидел». «Даже знай, где берлога». «Брать будешь?» – спросил кто-то. «Нет, пускай живет». «Хищник-то!» – улыбнулся Емель. «Ты что, хищника жалеешь, а?» «Мы теперь сами первые хищники», – сказал Микулай. «Добиваем зверье, не глядим, сколько его осталось». «Это верно», – быстро согласился Емель. «Но ведь и охотиться человеку надо. Ведь надо? Как же без охоты?» «С голоду не помрем?» «Это, конечно, конечно, не помрем. Ну, так и нечего бить подряд». «Ты медведя видел или только следы?» «Я вот не видел и не слышал, чтобы другие встречали. Может, ошибся, а?»
2: «И медведя видел, и берлогу знаю».
0: «Где?»
2: «В лесу».
0: «Боится сказать», — засмеялся Емель. «Ну-ну, не говори, нам не надо.
2: Никто не

0: побежит твоего медведя стрелять. Мы для этого староваты, а? Мужики молчали, пуская сивый махорочный дым. «У старой часовни берлога», — сказал Микулай. «Говорю, чтобы вы знали, приедут из города охотники, не водите в те места. Собаки могут учуять, лучше подальше держаться». Микулаю показалось, что будет верней, если он предупредит мужиков. Тогда он обезопасит берлогу и от приезжих охотников, ведь городские редко пускаются в лес без провожатых. Так ему показалось верней. Под Новый год пришла Микулаю телеграмма от сына. Сын, инженер по сплаву, получил в городе новую квартиру и звал отца с матерью погостить. Анна договорилась с соседками, чтобы поухаживали за коровой, топили печь в избе. Микулай отпросился с работы и поехали. До города теперь бегает автобус, нет никакой дорожной мороки. Съездить в город не труднее, чем в заречную деревню. И очень приятным было это путешествие для Микулая с Анной. Вернулись довольные, совсем не уставшие. Шли по деревне, поравнялись с избой Емеля. Он расчищал дорожку от крыльца, тяжело поскребывал деревянной лопатой. Сутулый, голова на бок, руки трясутся. И опять Микулай пожалел его. Вспомнил, что у Емеля тоже есть дети, но в деревню они никогда не приезжают и в гости отца не зовут. Ни чинов, ни выгодных должностей, ни семьи не осталось у Емеля. Раз в год придут на день рождения старики, да и то неохотно. Помолчат и разбредутся. Свела-таки жизнь счеты с Емелем. «Долго что-то ездили, а? Загостились?» Емель вышел на улицу с лопатой в руках. 10 дней всего!» — усмехнулась Анна. «Разве это мало? 10-то дней. Целый отпуск!» «Без тебя событий произошло, Микулай. Серчать будешь, а? Ты не серчай!» Я о тебе позаботился. Мы это... медведицу-то убили. Микулай замер. Кто это? Мы. Еще двое городских. С путевками из общества охотников. Ты не серчай, а? Если бы даром, я к берлоге не повел. А они хорошо заплатили. За всех троих заплатили. Матка-то с медвежатами была. Ты, небось, и не знал, а? А я вот от тебя не скрываю, на чистоту выкладываю. Склонив к плечу голову, смотрел на Микулая немощный старик, но было в его слезящихся глазах что-то странное, не вязавшееся со слабым голосом, с просительной улыбочкой. Это было торжество. Откровенное торжество было в слезящихся глазах Емеля. То самое, что уже видывал Микулай не один раз. «Ты не бойся, я с тобой рассчитаюсь, Микулай!» «Я тоже», — сказал Микулай и почувствовал, как сжимается в кармане кулак, сгибается рука, и это было уже неостановимо. От короткого удара Емеля чуть не упал. Охнул, схватился за лицо, а Микулай уже шагал прочь по дороге. Торопливо спешила за ним Анна.
1: Родители сумели сохранить семейную традицию, уходящую в глубокое прошлое. И о каждой песне есть воспоминания. Эту песню мать пела, а это... отцова песня.

На Устье, как и на Пиниге, до сих пор помнят, как сильна была здесь когда-то традиция мужского пения. Трудный, подчас суровый быт охотников, рыбаков, звероловов, собиравшихся в промысловые артели, скрашивался пением былин и песен, игрой на музыкальных инструментах, искусством сказывать сказки. И в других местах русского государства, особенно на так называемых засечных чертах, где стояли в дозоре на охране родных рубежей воинские дружины, тоже создавались свои особые молодецкие песни. Широкий распев, энергичный характер интонирования, молодецкая удаль, размах – отличительные черты этих песен, к которым относится, например, только что прозвучавшая песня-баллада «Невоельнички». Певицы из Кузоверской поют много специфически мужских песен, часто подражая волевой манере мужского пения. Вот, например, песня «Поедемте, братцы, кататься». Песню эту называют солдатской, и по сей день звучит она во время проводов в армию. Вся деревня выходит провожать новобранцев, старики дают наказы, а песельницы поют.

иначе звучат женские лирические песни. Как правило, они исполняются в узком диапазоне, для них характерен сложный рисунок напева, подчас непривычно звучащие интонации. Одна из таких песен «Ты не стойка, верба над водой», дочь, выданная замуж на чужую сторону, за 100 верст, за 1000, за 3 волока дальние, за 3 церкви соборные, за 3 звона колокольные, обернувшись птицей, прилетает домой проведать родных.

Ансамбль деревни Кузоверской знает и свадебные песни, и хороводные, но пение лирических песен оставляет наиболее сильное впечатление. Причем повсеместно на Устье особенно много, с большим вкусом и любовью поют именно лирические песни. На съезжий праздник в село Бестужево собирались из всех соседних деревень. Во время привала в пути, на залогах, как здесь говорят, пели. Многие ехали на лодках с фонарями, с факелами. И тогда далеко по реке разносились голоса старинных песен.

Устьянские песни отличаются особым колоритом звучания. Множество украшений, обилие призвуков, насыщенные тембры певческих голосов, мастерские распевы – все это говорит об огромной и своеобразной культуре пения. Ансамбль деревни Кузоверской – один из многих коллективов этого края, оказавшегося подлинным заповедником народно-песенного искусства.

0: Из далекой северной деревни мы перенесемся сейчас в Ленинградскую область, в Сланцевский район, где, несмотря на близость промышленных центров, живы в деревнях традиции пения старинных песен. Места эти сохранили исконную связь с музыкальной культурой псковичей.
1: Фольклорный ансамбль деревни Загривье также был открыт в одной из экспедиций Ленинградской консерватории, после чего выступал в Ленинграде на сцене малого зала консерватории. Недавно выпущена пластинка с записью песен загривских певиц. Если для песенных традиций на Устье самым показательным является жанр лирической песни, то для этих мест таким жанром стала свадебная песня.

0: Эту песню пели девушки невесте сироте в свадебный день в деревне Загривье. Уберут невесту, то есть оденут, нарядят, посадят за стол и поют. Песня сохранила в себе отголоски былых причитаний, с которыми провожали девушки свою подругу, расставаясь с ней. После замужества она уже не могла быть с ними в девичьем кругу. А накануне свадебного дня был обычай прощания с девичьей волей, с девичьей красой. Девушки срубали в лесу маленькую елочку, украшали ее. Жених для этого покупал разноцветную бумагу.
1: «Соберемся мы», — вспоминают исполнительницы, «и кто как может, кто какой цвет любит, украшаем. Потом еще цветы и ленты привяжем. Нарядив Елинку, возвращаемся в деревню. Красу высоко поднимаем, ленточки так и поговаривают, так и поговаривают. Вот тогда невеста выходит на дорогу и девушек встречает, а они поют».

Во время проводов жениха пели песню «Красивое солнышко». Песня эта нежная, ласковая, отличается своеобразным синкопированным ритмом, придающим ей особое очарование. Этот сложный ритмический узор – характерный признак псковских свадебных песен, подмеченный русскими композиторами-классиками, признак который, встречаясь в песнях других областей, указывает на их происхождение.

А вот и свадебный пир. И здесь песни звучали без конца. Величали невесту, жениха, всех гостей. Женатым гостям пели.

0: Маленькой девочке гостьи на свадьбе, сестренки, невесты или жениха, тоже пели величание, называя ее, как положено, по имени и отчеству.
1: У нас поленька да цветочек, да цветочек, у нас ладья.

0: А вот величание жениху. Лучше не было в Перу молодца. Ансамбль деревни Загривье поет множество таких песен. Все они отличаются приподнятым праздничным настроением, счастливым ощущением полноты жизни.
1: Лучше не было.

А как славят в песне дружку, товарища жениха, все-то в нем вызывает восхищение. У дружки личика белешенька, и щечки алешеньки, поговорка ласковешенька, носочки шелковые, сапожки козловые, тулуп дорогого сукна, кушак коленкоровый и шапка баранковая, и походка чистешенька.

поговорка ласковешенька. Друженька.

0: Старые традиции постепенно уходят из нашего повседневного быта. Но как замечательна инициатива сланцевских песельниц. Фольклорные ансамбли этого района принимают участие в проведении современных свадеб. Пожилые крестьянки-пенсионерки становятся желанными гостями. Они несут молодежи радость от встречи с прекрасным искусством, созданным в давние времена. И новую жизнь обретают чудесные напевы старинных величаний.
1: Веница вьется,
2: веница вьется, балузя, травка, шелковая, балузя, травка, шелковая.

давайте перанесемся с вами у першие годы становления советской улады. Еще только закончилась война, еще только рабочая и селянская беднота почали вертаться до своих родных кутков, еще только-только начала свободно дыхать пораненная войной земелька, и вот в эти часы и вернулся в свою вёску герой нашего оповедания Язеп Дрозд. И здарылась я зим, правду сказать, довольно смешная история. Слухайте ее. Человек, який не народился.

И хлопец, потерпавший от удивления очима, вышел. Дома его с нетерпливостью чекала невеста. Першая красуня, я вам скажу, на всю волость, Насточка Печкина.

0: Отец Микодин ходил по понадворку и гонял индыков от пшеницы, якая сушилась на постелках коляганка. Убачивши незнаёмого хлопца, и он крекчучи устал и подошёл до брамы.
1: Нечто незнаёмый человече. Моего приходу ці не?
2: Да не, я батюшка с Лупянского приходу.
1: А, ведаю, ведаю. Там у вас церкву скасовали.
2: Ага.
1: Дренно, дренно. Але нічого, нічого. Пойдем до покою.
2: Угу.
1: А вось сюди, у садок, ага. У беседку, а? Там лавочка, столик.
2: Ага.
1: Пошли.
2: Ну, спасибо.
0: При этих словах батюшка зернул на кишеню Язепа, откуль выглядала затычка бутельки с самогоном.
2: Дякую, батюшка.
1: Что скажете доброго?
2: Да хочу, батюшка, метрику достать.
1: А.
2: Инакш жениться не можно. А старую метрику наш батюшка сгубил.
1: А, як же так? Гэта-то не можно. Выдавать метрики мы можем только тем, кто у нашей церкви хрестился.
2: Батюшка, батюшка, а чи можно так записать книжку? Ну, не быта я тут, у вас, хрещеный, и выдать метрику.
1: Гэта милы супрать законов.
2: Дык як забыть?
1: Треба подумать. А что это у тебя тырчит у кишени?
0: Язеп зараз догадался и вытягнул бутыльку на стол. Отец Микодим шпарко скаканул на кухню и вернулся оттуль с доброй закуской.
2: Будьма!
1: Так, дрянно. Тяжко стало мое життё. Селяне отгорнулись от церкви.
2: Угу.
1: Терплю зневажение от парфиян.
2: А, батюшка!
1: Ну, а давайте я еще по одной. А, давайте! Давайте! Будьма! Вот что! Мы твою справу уладим. Уладим. Только ведаешь, тебе треба еще раз охреститься.
2: Як это? Охреститься?
1: Да так, нібы ты не родился.
2: Это не смешно, батюшка. Як ты я не родился, коли я 3 года у Червоной армии воевал?
1: Ай! Не псуй ты мне настрой! Ты! Энцебрцы,

0: Так. Не так усе страшно, як тобі здається. Треба позвати кумов. Можна тих, які родители хрестили.
1: Як?
0: Усадить її в холодную воду. Конечно, скинувши одіння, помажем, пу, алеєм, читаем молитвы, и ты человек. Понял?
1: Батюшка, по правде, я хотел бы без всяких, этих штук. Отримать мед.
0: Не, на это ни один батюшка не сгодится. Не подрывай авторитет церкви святой, а?
1: Добре, батюшка, добре. Я згоден на все. Але как у раз было зроблено?
0: Это у нас худка. Только раней, як водится, вам треба записаться у вости. Значит,
1: что?
0: Ну, а у меня остановки не будет. Не будет.
1: Знов у волость?
0: Так, иначе мы не творим.
1: А как тебе страхнуть? Как тебе?
0: Стой!
1: Как
0: тебе? Стой! Стой, кажу!
2: Язык, яко фонтанный, выскочил из беседки, отвязал коня и поимчал домой.

0: завтра ни свет, ни зара. Язеп с протоколом знов был у волости. Писар Хапунчик прочитал протокол и скосо поглядел на Язепа.
1: Что это ты вёску бунтуешь, га? А ты ведаешь, что за это может быть?
2: Да там ничего такого нема. А что робить, коли волость не верит, что я родился? То вось, моя вёска об этом свечит. Маны тут нема.
1: Бач ты, разумник. А метрика где?
2: Дык наво что мне метрика? Громадство свечит, что я родился.
1: Громадство, громадство. Бач, научили вас говорить. Так, бери свою паперу, приедешь завтра до старшини. И он у нас христит, Женя Тиховая. А зараз пшел вон.
2: Что?
1: Пшел вон.
2: Да никуда я не пойду. Я дочекаюся старшини. Я докажу. А, вось и он. Добрый день.
3: Ты? Ты что, знал жениться?
2: Куды там? Не в метрику. Без ее вы не записываете? Во, глядите, протокол громадства, что я соправды родился. У чем вы? Вы сомневались?
3: Папера. Вот что. Придешь завтра?
2: Не. Сегодня. Зараз отримаю все.
3: Ты что? Ты тут не хулиган, не хулиган. По закону. По закону належит записать дитё на протягу 3 дней. А за все просрочные дни повинна заплатить штраф.
1: Правильно.
3: Так, тебе кольки годов? Ага. 24. Гей, писар Хапунчик, возьми шоты и подлечи, кольки штрафу треба взять за 24 годы. Заплатишь штраф, отримаешь метрику.
2: Ах, бобам, а не штраф, скулу. Это здеки из меня. Я не попущу, да я вас зараз тут.
3: Ты не кричи. Я при выконании обвязку. Я тут, покуль господар.
2: Сельмы вы, а не господары. Больше не будем терпеть таких поганцев. Да я вас зараз. Я
3: караул!
2: Вас... Ах,
3: люди, радуйте! Аж бандитные, не за мне! Ай!

0: Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, каб у гэты час не ўвайшлі незнаёмыя людзі з вялікімі жоўтымі партфелямі.
1: Ревизия!
2: Добрый день, товарищи!
3: Добрый день, Финбург!
1: Вось, поглядите, товарищи! Я иду справы у нашей волости! Вось, поглядите!
4: Молчи! Тихо ты!
1: Молчать! Молчать не буду! Нехай высшее начальство бачить! Нехай бачить, какие у нас господары у волости! Шельмы! Шельмы!
2: Ну не хвалюйтесь, товарищ! Мы уже познакомимся с вашей справой.
3: Так.
2: Идите домой, все будет уладжено.
1: Будет уладжено.
2: Обещаем вам, товарищ.
3: Прошу вас, товарищи, сюда. Прошу, коли вас.
2: О, вось и протокол. Ну, той самой сельского схода об справе Язе под Розда. Ну, об яким нам позвонили с сельсовета. Глядите, товарищи, и резолюция уже есть. Червоными чернилами написано.
3: Читайте.
2: ЗАГС. Выконать. Лечить Язепа Дразда не родившимся, як не маючага посвечения. Жениться с якой бы то ни было девчиной забороняется. А? Старшиня волосного комитета Андрей Стремко.
1: А так? Короче.

0: У гэты час дзверы адчыніліся, і на парозе стаў Язэп.
1: Стой! Мае бацькі згадзіліся так жаніцца, як я хачу.
2: Язэпка!
1: Настулька!
2: Ага! Раз так, то бывай, мамка і татка. Бывайце здоровы.
3: Батюшка, ты
2: что? Паскаху мне не трэба. Язэп, пойдзем, калі твае бацькі прымыць. Пошли!
3: Куды, куды ты?
2: Пошли, я дождался! Пошли, я
4: почакай, дочухна, почакай!
2: Что?
4: Бач ты не е! Дай же хоть было славлю на дорогу!
1: А все-таки, все-таки наше взяло! Ой, божечка, який ж я дурный был, что обивал пороги гэтых шельбов у волости! А каханне, каханне наша Настулька, не зменшится ж.
2: Еще мацней будем кахать, Язэп.

0: чим ви так пригоше шиті, як я Зевс на стулі?
1: Тихо, тихо! А помните наш сход? А постанову?
2: Я Зев Дрозд не родился.
1: Як это не родился, коли есть постанова сходу, что родился?

Ось так, коханенькі ви мої родненькі, і оженівся наш Язеп Дрозд з першою красунею во всій окрузі Насточкою Печкіною. І правду кажучи, як наново народився чоловік. Написав гэты образок Міхась Чарот. А режисер Софья Гурыч по мотивах написанного створила водевиль и поставила его у радиотеатры. Песни на слово поэта Артура Вольского написал композитор Юрий Семеняка. А роли выполнили артисты Здислав Стома, Геннадь Гарбук, Арнольд Помазан, Борис Борисенок, Михаил Петров, Тамара Николаева, Мария Зинкевич, Алла Долгая, Полина Ротор, Валентина Деменкова, Светлана Никипелова, Маргарита Потапчук, Александр Кашперов, Юрий Аверьянов, Александр Курлович, Николай Кириченко, Валентин Букин. Гукорежиссеры Виктор Лещанок и Эдуард Мартенс, гукооператоры Софья Безлюдова, Татьяна Сидорова. У передачи прямо удел камерно-инструментальный ансамбль и группа хору белорусского телебачения и радия. А вел передачу я. А? Познали? Геннадий Овсянников. Усяго вам доброго, коханеньки вы мои голубочки и голубочки.

Эпиграф. Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию. Книжные известия.

0: Писатель Кукушкин вошел веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.
1: В чем дело?
2: Вещь,
1: которая...
2: Ага, разгорелись глазки. Вот-вот. Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паенькой в рассуждении аванса, так и быть, отдам.
1: Повесть?
2: Да. Она, то есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется. Да вот, вот вам на удачу 2-3 выдержки. Так, темная, мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии, ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все завертело.
1: Еще что?
2: Еще? А, ну еще я вот такую штуку вывернул. Так, дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел. На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию. Пышная, полная грудь которой волновалась, и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все завертелось.
1: Еще что?
2: Еще? Ну, еще вот есть еще забавно. Вот. Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах. Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную, волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все завертелось.
1: Не надо.
2: Что не надо?
1: Не надо. Идите с Богом.
2: Что, вам не нравится? Простите, но у меня есть и другие места. У меня есть... Внучек увидел бабушку в купальне, а она еще была молодая.
1: Ладно, и... ладно. Знаем. Не помня себя, он бросился к ней, схватил ее в объятия и все завертел.
2: Да. Откуда вы узнали? Действительно, так у меня и есть.
1: Да. Штука не хитрая. Младенец догадается. Теперь это брат Кукушкин уже не читается. Ау!
2: Так.
1: Ищи, братец Кукушкин, новых путей.
2: Так, где у вас тут корзина?
1: Вот она.
2: Туда я, в корзину, отлично. О чем нужно?
1: Первее всего, теперь читается естествознание и исторические книги.
2: Исторические, так.
1: Пиши, брат Кукушкин, пиши что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных.
2: Так. А аванс дадите?
1: Под боярина дам.
2: Так.
1: Под муху дам.
2: Так.
1: А под упругие бедра не дам. И под все завертелось не дам.
2: Прекрасно. Давайте под муху.

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие. Первое. Боярская проруха. Боярышня Лиди, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан. Но в это время распахнулась старинная дверь, и вошел молодой князь Курбский. Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую, волнующуюся грудь девушки и ее упругие, выпуклые бедра. «Ой, ты гой еси!» — воскликнул он на старинном языке того времени. «Ой, ты гой еси! И спалать тебе, добрый молодец!» — воскликнула боярышня, падая князю на грудь. И все завертелось.

Мухи и их привычки. Очерки из жизни насекомых. Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному Лидия. Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая, волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то опьяняющим. Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все завертелось.

0: Везде, где только не шла борьба, на каждом участке фронта сражалась советская литература. 240 писателей пали в Отечественной войне. Аркадий Гайдар, Александр Афиногенов, Юрий Крымов, Евгений Петров, друзья наши, наши старшие товарищи, сверстники. В борьбе с врагом служили и стих, и лозунг, и рассказ, и листовка, и боевой очерк. И жарко зажигали сердца публицистические статьи советских писателей, продиктованные бесконечной любовью к нашей родной земле, к завоеванному Октябрьской революции, статьи, полные разрушающей ненависти к врагу. Не только роман о Петре Первом, не только трилогию «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстого с благодарностью читают и помнят советские люди. Они помнят, они читают и патриотические статьи Толстого, появлявшиеся в газетах в первые дни и в первые месяцы Великой Отечественной войны, до сих пор сохраняющие жар его сердца.
1: Немцы рассчитывали ворваться к нам с танками и бомбардировщиками, как в Польшу, во Францию и в другие государства, где победа была заранее обеспечена их предварительной подрывной работой. На границах СССР они ударились о стальную стену, и широко брызнула кровь их. Немецкие армии, гонимые в бой каленым железом террора и безумия, встретились с могучей силой умного, храброго, свободолюбивого народа, который много раз за свою тысячелетнюю историю мечом и штыком изгонял с просторов родной земли наезжавших на нее хазар, половцев и печенегов, татарские орды и тевтонских рыцарей, поляков, шведов, французов Наполеона и немцев Вильгельма. Все промелькнули перед нами. Наш народ прежде поднимался на борьбу, хорошо понимаешь, что и спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни дородный боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей. Неугасаемо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости. Скинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую ниву от океана до океана. Так на какую же пощаду с нашей страны теперь рассчитывают германские фашисты, гоня немецкий народ на ураганом несущийся в бой наши стальные крепости, на ревущие чудовищными жерлами пояса наших укреплений, на неисчислимые боевые самолеты, на штыки Красной Армии? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?

отца и сына и Святого Духа. И вот снова запели то любимое всеми нами песнопение, которое начинается словами «Покаяние, отверзими двери жизнодавши». Приближается время Великого Поста. Как после долгой дороги путник чувствует приближение свежести реки, воды, так мы с вами приближаемся к великому очистительному времени Великого Поста. И каждый пост мы должны встречать так, как будто бы он был последним в нашей жизни, чтобы хотя бы на это сравнительно небольшое время остановиться, задуматься, вырваться из постоянной суеты, из непрерывного бега, с которого состоит наша жизнь. Посмотрите, как мы живем сегодня, в каком озлоблении, в каком изнеможении, в какой бесконечной спешке. Мы стремимся куда-то, но все кончается раньше, чем мы думаем. Так вот, давайте подумаем о том, чтобы душу свою открыть Господу. Начнем жить настоящей жизнью. А какая же жизнь настоящая? Это жизнь любви к Богу и к людям. Это жизнь, в которой главное стоит на первом месте, и мелочи его не заслоняют. А когда мы стоим перед лицом Божиим, мы как будто бы стоим перед ярким светом, который освещает наше недостоинство, нашу мелочность, нашу немощь. Мы перед лицом Божиим оказываемся несостоятельны. Ибо Господь есть любовь, излитая на нас. И как мы его можем отблагодарить, иначе как ответной любовью, но у нас ее нет. И мы только видим при свете божественной славы, как мы недостойны. Закон Божий, по слову апостола Павла, открывает, изобличает нашу смертность и греховность. Но что же может сделать человек? Какие усилия воли, какие старания могут избавить нас от греховности? Вы хорошо знаете, что мы обычно возвращаемся все тем же мелким, нудным, повседневным грехам, и все так же нас пожирает раздражительность, уныние, мрачность, зависть, суетность, озлобленность. И все так же и так же. Кто же нас выведет из этого тупика, из этого вытащит болото, в котором душа наша погибает и погрязает? Нет у нас иной помощи, иного спасения, кроме Господа Иисуса Христа. Кроме Его любви, второй любви, первая нас создала, первая дала нам жизнь и мир, а вторая любовь Его, видя, что мы не способны этим воспользоваться, что мы все доброе обращаем во зло и живем во зле, вторая Его любовь к нам протягивает свою руку и говорит: встань, спящий, пробудись, я Господь к тебе пришел, я умер, хотя я бессмертен, я все испытал твое, кроме греха, чтобы быть с тобою рядом и тебя очистить и оживотворить. Вот перед твоими глазами мой крест, на котором я твои принимаю страдания и твои грехи, чтобы очистить тебя своей благодатью.
кто идет за Господом, тот спасен. Но для этого надо пойти за Ним. А для того, чтобы пойти, надо увидеть, что мы недостойны, что мы не можем себя спасти. А для этого надо постичь покаяние. То есть увидеть себя правдиво и честно. Поэтому мы молимся в этой молитве. Покаяние, отверзи мне дверь жизнодарчи. Нам кажется, что мы живем обычно, как и все. Иногда, подобно фарисею из сегодняшней притчи, гордимся перед другими и превозносимся. Но чем нам гордиться? И сегодня, читая евангельскую притчу, церковь призывает нас: «Стань, как мытарь, не думай о своих заслугах, о своей силе, о своих добродетелях, а только встань, как он, и повтори: Боже, милостив будь мне грешному. Аминь».

В пятницу 31 марта путники вошли в Вифанию, где был устроен праздник в честь прибытия учителя. Собрались многие его друзья. За столом прислуживала Марфа, а сестра ее, не зная, как выразить свою любовь и благодарность, помазала ноги и голову Иисуса дорогим миром. Комната наполнилась благоуханием, а Иуда недовольно сказал: «К чему эта трата? Лучше было бы продать это мира и раздать деньги нищим». И самое удивительное, его поддержали другие ученики. Очевидно, они думали, что, несмотря на все чудеса, будущему монарху следует позаботиться о деньгах, чтобы с самого начала явить свою щедрость народу. «Оставьте ее, — сказал Иисус, — что ее смущаете? Доброе дело сделала она мне, заранее помазала тело мое для погребения». Но печальный смысл этих слов ускользнул от апостолов.

У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка. Я стопы причистые твои. Шарю, не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила. Иисус, ниткой бусах обмотала с горла, волосы зарыла, как бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме. Мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на